ты кости мертвы, Сыне Божий. Да возрадуется пророк, ибо ты оправдал пророчество его. Вся сила и вся красота, вся мудрость, которой жаждет человечество от начала времен, в тебе, всечеловече. Тобою луч трисолнечный решился пронзить тьму смертную и тень небытия. Милость была в том луче, и злоупотребили ей, как и всякой милостью. Потому луч отступил, и возобладали тьма смертная и тень небытия. Ныне ты пришел с новым лучом и с новой милостью, и принявшие тебя засияли, словно солнце вновь рожденное, а те, которые не приняли, остались в пустыне костьми мертвыми. Открыл ты житницу для алчущих и неиссякаемый источник для жаждущих, и зовешь всех алчущих и жаждущих есть и пить и быть живыми. Кто желает жизни, тот жизнью питаться должен. Кто смерти предается, смертью и питается, и нет того среди живых. Принес еси нам Бога в долину слез, принес не для того, чтобы символ явить нам. Игры символов всю душу нам выили, но принес как хлеб, чтобы ели и воскресли. Символами питались мы и умерли. Воистину, все, что смертные едят и пьют, суть символы, ненасыщающие и жажды неутоляющие, если Бог не войдет в них. Пусть душа моя вкушает Бога и с жизнью вечной обвенчается. Пусть ум мой вкушает Бога и с вечной мудростью венчается. Пусть сердце мое вкушает Бога и венчается с вечной радостью. Пусть тело мое вкушает Бога и воскреснет из мертвых. Пусть люди вкушают Бога и вернутся в дом свой ко всечеловеку. Нет на земле гроба твоего, ибо только тленное может удержать в себе земля. Тленное в тленное уходит и остается в нем. О Царевич, Святая Троица, и Царю всего творения, который по слову твоему дышать и видеть начало, насыти меня хлебом твоим и утоли жажду мою твоим питьем. Да не истлеет тело мое, и душа моя не метется во аде, словно тень бестелесная, безумных воспоминаний полная, полная плотских желаний, полная страхов и образов ужасающих. Да не потеряю я, Господи, два тела своих, земное, что ближе к погибели, чем трава осенняя, и небесное, которое дух мой не успел соткать и приготовить к вечности. Да не потеряю я, Господи, оба духа своих, земного, на смерть осудившего себя, венчавшись земным и тленным, и небесного, которого не принял я, не давая ему вечность внести в меня. Да не потеряю я, Господи, двух жизней своих, земную, которая лишь призрак жизни, и небесную, которая есть жизнь. Прииди ко мне ближе, хлебе небесный, и не отринь уст моих. Прииди ко мне ближе, питье небесное, и уст моих не отринь. Пресвятая Троица, просвети мою тьму светом своим и изгони пришельца, душу мою от тебя заслоняющего.

0: Александр Куприн. «Гранатовый браслет». Читает Григорий Антипенко.
1: У моих ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, синебелела еще не тронувшаяся река с черневшимися на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу. Точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожащих переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». В мою жизнь вошло еще одно благо. Мальчик, его звали Артур, который жил по соседству, безуспешно пытался завязать с нами дружбу. Незадолго до конца последнего семестра я получил записку, что Артур поправляется после тяжелой болезни, лежит в постели и просит меня зайти. Не помню, почему я принял приглашение, но я к нему пошел. Артур сидел в постели. Под рукой у него лежала книга «Мифы Норвегии». «Ты это любишь?» — спросил я. «Ты это любишь?» — спросил он. В следующий миг книга уже была у нас в руках. Мы тесно сблизили головы, тыча пальцами, цитируя, обсуждая, переходя на крик в потоке вопросов и ответов, обнаруживая, что мы не только любим одну и ту же книгу, но и те же страницы в ней по одной и той же причине. Тысячи людей вновь и вновь встречают первого в жизни друга, но это остается чудом, столь же великим, как и первая любовь, а может и большим. Я и представления не имел, что у меня может появиться друг, и не пытался обрести его. Нет в жизни ничего столь изумительного, как открытие, что существует человек во многом похожий на тебя.
0: Голоса времени.

Радио «Вера». О свете тихий, Боже правый, ты ниспошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть с тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Солнце над Афоном клонилось к закату. Монах Георгий отряхнул руки от налипшей на них влажной земли и прислонил мотыгу к стене своей кельи, маленькой хижины, затерянной в поросших лесом скалах Святой Горы. Он только что вернулся с небольшого огорода, который разбил неподалеку от кельи. Там, сворачиваясь в тугие зеленые кочаны, созревала капуста. Для одного себя отец Георгий не стал бы заводить такое хозяйство. Он вполне довольствовался сухарями, водой и дикими маслинами, растущими в лесу. Но несколько месяцев назад к нему пришли три молодых человека и попросились на послушание, чтобы под духовным руководством отца Георгия подготовиться к принятию пострига. Монах не захотел навязывать им свой скудный рацион, поэтому и посадил на капусту, из которой

0: Кабан!» — взволнованно наперебой кричали они. «Прибежал и ест нашу капусту! Хотели отогнать, а он как фыркнет! Мы перепугались, не забодал бы! Клыки у него здоровенные!» Отец Георгий спрятал четки, молча поднялся и решительно направился в сторону огорода. Послушники, опасливо озираясь, последовали за ним. Действительно, на огороде хозяйничал большой полосатый кабан. «Ах ты, воришка!» — громко сказал отец Георгий. Кабан поднял морду и свирепо посмотрел на монаха. Отец Георгий подошел поближе. Зверь зарычал и угрожающе нагнул голову с длинными острыми клыками. Но отец Георгий не отступил. Он трижды перекрестил кабана, и тот затих. Монах подошел к животному, взял его за ухо и вывел прочь с огорода. Кабан не сопротивлялся и вел себя, как кроткий ягненок. Отец Георгий его укорял. «Любезный, мало тебе других мест на Афоне, так ты приходишь сюда и уничтожаешь капусту, которой питается столько людей». С тех пор кабана на огороде больше не видели. Вскоре весть о чудесном случае разнеслась по Афону. Отца Георгия стали благоговейно называть старцем. Было у него еще и прозвище Хаджи Георгий. Так его звали, потому что однажды он пешком ходил в святую землю. Когда стоишь лицом перед опасностями, тяготами и бедами, не бойся и храни мир в душе своей, говорил старец Хаджи Георгий. Уповай на Господа, твори крестное знамение, молись, и все победишь.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Поскольку Агнец Божий заклан был за нас, то и мы должны принести в дар от себя то, что угодно Ему. Принесем самих себя в жертву, подражая всем святым. Святой Авва Дорофей.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». В общеобразовательной школе занятия Феди и Любы пошли гораздо серьезнее, чем в Гребневе. Уроков задавали много, дети усердно учились. Феденька рассказывал мне, что с первых дней подружился с одноклассником, которого звали Гриша Копейка. Они оба учились на пятерке, соревновались, однако это не мешало им от души полюбить друг друга. Гриша усиленно звал Федю к себе в гости, на что Федя попросил у меня разрешения. Но я сказала: «Сынок, я не могу пустить тебя одного на вечер в незнакомую семью. Мне надо первый раз проводить тебя, чтобы узнать, какая в доме том обстановка. Может быть, там ругань, злоба или пьянство, или сквернословие?» «Что ты, мамочка, Гриша такой культурный мальчик. Он один изо всех никогда не ругается. У него отец врач, а мать учительница немецкого языка. Но тогда пусть Гриша попросит разрешения у мамы, чтобы ты пришел к ним не один, а на первый раз со мной вместе». На другой день, получив приглашение, я пошла в семью Гриши вместе с Федей. Бабушка и мать Гриши, Валентина Григорьевна, встретили меня очень приветливо. Они сразу сказали, что тоже не пустили бы своего мальчика в чужую семью, не узнав обстановки в доме. Мы тут же нашли общий язык, долго беседовали, сидя на диване и любуясь на наших второклассников, которые играли мирно на полу. К нашей радости мы выяснили, что имеем в Москве общих знакомых. Так у меня завязалась крепкая дружба с Валентиной Григорьевной, которая в те годы, хоть и была далека от церкви, но в Бога верила. Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Вот уже несколько дней и ночей императорские гонцы разъезжали по Византии. По велению царицы Ирины они по всей стране разыскивали ту, которая была бы достойна стать женой царского сына, молодого императора Константина. В своих поисках царские послы не обошли стороной и городок Амнию. Еще издалека они заприметили в нем высокую крышу красивого и богатого дома. Однако человек, встретивший посланников у городских ворот, стал отговаривать их от визита. «Дом этот только с виду красив и богат», – заявил он, – «внутри же пустота и крайнее обнищание. Там живет старик Филарет со своей семьей. Беднее и несчастнее него, пожалуй, во всей Византии не найти». Действительно, из дверей дома навстречу послам вышел старый седой мужчина в ветхих, штопанных одеждах и стоптанных башмаках. Это и был хозяин, Филарет. Он радушно поклонился гостям и пригласил их войти. Еще совсем недавно Филарет считался самым богатым человеком в городе. Дом его был полной чашей. На плодородных землях паслись бесчисленные стада, сундуки ломились от сокровищ. Однако Филарет не чах над златом и не был скуп. С детства он был приучен благоволить к нуждам ближних. «Разве Господь дал мне мое богатство для того, чтобы я пользовался им в одиночку?» – размышлял Филарет. «Нет, дарованными мне благами я обязан делиться с обездоленными». И он делился. Ни один человек в нужде, обратившийся к Филарету, не уходил от него без помощи. Дом почтенного старца стал для многих настоящим прибежищем в бедах. Своей добротой и щедростью он прославился больше, чем своим богатством, и заслужил среди людей прозвание «Милостивый Филарет». Но скоро богатство Филарета стало иссякать, и все же он продолжал помогать людям даже тогда, когда приходилось отдавать последнее. Супруге Филарета, Фиозве, это не нравилось, ведь им самим и их детям уже в буквальном смысле нечего было есть. А тут еще на земли Филарета напали воинствующие племена и до того разграбили их, что почтенный старец потерял почти все, что имел. Но люди по привычке продолжали идти со своими бедами к милостивому Филарету. У старца оставался один вол, на котором он сам выходил вспахивать чудом сохранившийся клочок земли. Однажды утром к Филарету прибежал сосед. «Что мне делать, господин? Сегодня ночью мой вол околел!» В слезах обратился он к старику. Филарет немедленно выпряг своего последнего вола и отдал соседу. Точно так же он отдал нищему свой последний кафтан, голодному страннику единственный мешок зерна, который взял в долг у своего дальнего родственника, солдату коня, бедняку корову и теленка. У самого же Филарета и его семьи не осталось ничего. Возмущенным домашним он отвечал: «Не сердитесь, у меня есть скрытое богатство, которое намного больше того, что у нас когда-то было». Родные считали, что Филарет обманывает их. Он же искренне верил, что Господь не оставит в беде его семью. И вот однажды на пороге обнищавшего дома Филарета появились царские гонцы. Когда хозяин узнал, что гости присматривают невесту молодому императору, он вывел к ним свою юную внучку Марию. Послов поразила ее красота и кротость. Они пригласили все семейство поехать с ними в Константинополь. Увидев Марию, император не смог отвести от нее глаз. Было решено как можно скорее играть свадьбу. Нищий Филарет стал дедом царицы, а император наградил его таким богатством, какого не было у него и в самые лучшие годы. Вернувшись домой, Филарет велел собрать пир, такой, на который не стыдно было бы позвать новых царственных родственников, а сам пошел по улицам города и привел к столу всех нищих, старых и немощных. Увидев это, родные Филарета прониклись его искренним бескорыстием, добротой и щедростью. С тех пор и они не оставляли пожертвованиями храмы и помогали бедным. После смерти Филарета Милостивого, которого церковь прославила в лике своих святых, его супруга основала несколько монастырей и приютов для нищих и больных.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Для православной церкви Богородица – великая святая и настоящий эталон служения Богу и людям. Дева Мария прожила жизнь, самоотверженно любя своего сына, следуя за ним и помогая ему в служении. Кротость и простота Богоматери имеет историческое подтверждение. В Италии, в городе Лоретто, вот уже несколько веков хранится дом Девы Марии. Итальянцы называют эту великую реликвию «Санта Каза» или «Святая хижина». Домик Девы Марии, в котором она жила в Назарете, иначе назвать сложно. Санта Каза представляет собой крошечное и очень скромное жилище, всего с тремя стенами. Четвертой стеной была скала, к которой хижина была пристроена. Святую хижину нашла императрица Елена, мать Константина Великого. Она повелела построить над домом Богоматери церковь, которая позже была разрушена арабами. Домик Богоматери от уничтожения уберегли крестоносцы. Они разобрали жилище и переправили его в Италию. Теперь Санта Каза находится в городе Лоретто, под крышей величественного собора. Прихожане и паломники могут увидеть, в каких условиях жила Богоматерь, и самое главное, в какой обстановке произошло событие Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предстоящей миссии. Стены Санта Каза будто впитали в себя смирение хозяйки, которая без ропота согласилась стать матерью Сына Божьего. Добродетели Богородицы с глубоким чувством прославляет святой Иоанн Дамаскин в сочиненном им произведении «Догматики» – молитвословие вероучительного содержания. Содержание песнопения комментирует священник Антоний Борисов.
2: В «Догматике» святой Иоанн Дамаскин отмечает, что вся жизнь Богоматери была одним большим чудом. Она родилась от престарелых родителей Иоакима и Анны, в детстве посетила святой святых, обитель Бога в Иерусалимском храме, имела возможность общаться с ангелами. Но при этом Дева Мария не утратила своей простоты и кротости. Вот как об этом говорят нам слова «Догматика». «Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но прибыла девою, что выше мысли и разума, и чудо рождения тобой язык изъяснить не может. Ибо как дивно было зачатие чистое, непостижим и образ рождения. Ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества. Потому мы все, почитая тебя Матерью Божией, молим тебя усердно, ходатайствуй о спасении душ наших». Автор «Догматика» Иоанн Дамаскин говорит, что после рождения Христа Богородица осталась девой. Способ Рождества для нас – тайна, преодоление естественного порядка вещей. Как и во время земной жизни, так и на небе, Богоматерь продолжает проявлять любовь к людям, молится о нас, является нашей ходатайицей.
1: «Догматик седьмого гласа» – так называется одна из восьми мелодий распевов песнопения вечернего богослужения, посвященного Воскресению Христову. Прославляя Деву Марию словами «Догматика», Церковь указывает, что благодаря Богородице состоялось пришествие в мир Спасителя и наше избавление от власти греха и вечной смерти. Однако все перечисленное не случилось бы, если бы Богоматерь не проявила смирение и не согласилась бы кротко исполнить удивительную миссию – стать матерью Сына Божьего. Послушаем «Догматик седьмого гласа» в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Один человек охотился в пустыне на диких зверей и увидел, как старец шутил с братьей. Соблазнился охотник, мол, как это монахи, и смеются. Старец тогда и говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Охотник сделал, как было сказано, но старец сказал: «Еще натяни». Тот еще натянул, но опять говорит ему старец: «Еще тяни». «Больше нельзя», — отвечает охотник. «Если я сверх меры натяну лук, то он переломится». Так и в деле Божьем. Если мы сверх меры будем напрягать силы братьей, то кто-то может не выдержать, — сказал ему старец. Посему необходимо иногда делать хотя бы некоторое послабление.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Дети и святые держатся Тебя, Господи, остальные на Тебя восстают. Дети и святые — граница между царством бытия и тенью небытия. Попечители назвались родителями и сталкивают детей Твоих со скалы в пропасть глубокую. Вообразили попечители, что они родители и управляют Твоими детьми, как своим имением. Поистине не управляют, а калечат и уродуют. Чужих детей присвоили себе попечители. И будете вы отвечать за кражу и разбой. И та жизнь, что в вас есть, не ваша. Не ваша и та, которая через вас родилась. Ничего не принадлежит вам, кроме зла, которое внутри вас. И будете вы отвечать за кражу и разбой. Будете отвечать за кражу, ибо чужое своим назвали, и за разбой, ибо чужое изувечили и разрушили. Нет на земле родителей, родитель на небесах. На земле одни попечители, те, что назвали себя родителями, воры и разбойники. На земле одни попечители, и это уже большая честь. Дал вам Бог на попечение драгоценнейшее из сокровищ своих, и это большая честь. Блаженнее тот, кто не родился и не имел никого на попечении своем, нежели вы, если попечение ваше — соблазн душ и умерщвление. Зачем вы детям радуетесь, если не бодрствуете над ними, как над небесными ангелами? Зачем о них сокрушаетесь, когда рано оставляют вас и бегут к ангелам? Чужому радуетесь и о чужом сокрушаетесь. Не пекитесь о благополучии тел детей ваших, ибо и лисицы для лисят сие делают. Пекитесь о Боге в душах детей ваших, а Господь, родитель, об остальном постарается». И то, что в муках собираете детям своим, Он без муки соберет им быстро и легко. Не изгоняйте Бога из детей ваших, ибо изгоните из них счастье и покой, благоденствие и здравие. Оставьте всю землю богооставленным, алчущим ее оставьте, которые поглотят все и от голода умрут. Старайтесь не о куске хлеба для детей своих. Старайтесь о душе и совести. И не будут нуждаться дети ваши, и вы благословенны будете на земле и на небесах. Пекитесь о чужом имении более, чем о своем, и награда вам будет немеренной. Дети царские отданы вам в попечение. Воистину велика награда тем, кто сбережет царевичей и не изгладит имени родителя из их памяти. Через детей царь глядит на вас вопросительно и ждет ответа вашего. Если ответ ваш смертоносным будет, царь оставит детей и станете о трупах заботиться. Дети и святые держатся Тебя, Господи. Остальные восстают на Тебя. Детьми и святыми испытываешь Ты мир, Господи. Трезвись, душа моя, трезвись, да вовек не согрешишь.

0: Владимир Короленко. «Лес шумит». Читает Людмила Максакова.
1: Глава первая. В лесу всегда стоял шум. Протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясные воспоминания о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурой ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой. Сквозь полог сосновых игл, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники. В сырых уголках тянули с высокими стеблями зеленые травы. Белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого человека.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. 1873 год. Я думаю, самое главное, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю. Не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него не полно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид. Он вздыхает и относит славу свою к милости Господа.
0: Голоса

Радио «Вера». Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: В монастыре Оптина-Пустынь закончилось утреннее богослужение. Пожилой монах по имени Иларион пришел из храма к себе в келью, чтобы в уединении совершить молитвенное правило по четкам. Но не успел он перебрать и нескольких узелков, как раздался стук в дверь. Отец Иларион открыл. На пороге стояли два молодых монаха.
2: «Батюшка, рассуди нас», — обратились они к отцу Илариону. «Не мерствуем мы давно уже между собой, до ссоры и вражды дошли. Позволь нам перед тобою высказаться и скажи, кто прав из нас, а кто виноват».
1: Отец Иларион пригласил братьев в келью, усадил на лавку и приготовился внимательно слушать. Монахи, стараясь сдерживаться, поведали ему предмет своих расприй. Выслушав их, отец Иларион с улыбкой покачал головой. «Братья, да вы оба правы. Не из-за чего тут и спорить», — сказал он. Но монахов такой вердикт не устроил. Они подняли шум, стали препираться между собой, объявляя друг друга виноватыми. Отец Иларион, видя, что мириться монахи не собираются, встал между ними и, к их удивлению, вдруг низко им поклонился. «Простите, братья», — сказал он, — «это ведь я один виноват». Изумленные монахи вмиг замолчали. Им стало стыдно за то, что они обвиняют друг друга и не хотят смириться, тогда как ни в чем не повинный отец Иларион смиренно просит у них прощения. И монахи со слезами на глазах поклонились друг другу в ноги. С этих пор между ними наступил мир. Если случится вдруг меж близкими какая ссора или неприятность, не спорить надобно, а прибегать к смирению и самоукорению, говорил отец Иларион, которого за духовную мудрость, рассудительность и кротость уважительно называли старцем Иларионом Оптинским. Полезнее для души сознавать себя во всем виноватым, нежели прибегать к самооправданию, которое происходит от гордости. Гордым Бог противится, смиренным же дает благодать.
0: Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Иларион Оптинский.

Радио «Вера». Светлое радио. До воскресения Христова многие из людей знали только землю, на которой они являются на краткое время и вскоре скрываются неизвестно куда. Святой Филарет, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем оптинского старца Амвросия к мирянам. Телесные подвиги и труды требуются только от крепких телом. Немощным же более полезно смирение со благодарением. Смирение может заменять труды телесные, которые без смирения

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Теплым весенним утром 1860 года практически никто из жителей Ставрополя не смог остаться дома. Едва рассвело, горожане устремились к Соборной горе, чтобы стать свидетелями грандиозного события. На царь-звонице Казанского собора должен был заговорить новый колокол. Огромный, в 500 с лишним пудов, он таинственно темнел в сводчатых прорезях колокольни. Но вот рассветную тишину прорезал его первый удар, гулкий и торжественный. Потом еще один и еще. Колокол благовестил к литургии, а люди восторженно ахали, хлопали в ладоши и подбрасывали вверх шапки. Многократно превосходящий по размеру все остальные колокола в Ставрополе, этот сразу же окрестили местным царь-колоколом. Шепотом сообщали друг другу, отлит он на деньги Лавра Ермоловича Павлова, известного и уважаемого в городе человека, служащего, имеющего, кроме того, еще и собственное дело. Только это секрет. Сам Павлов никакой огласки, а тем более славы, не желает. Лавра с юных лет привлекала предпринимательская деятельность. Он видел в ней далеко не только способ обогащения, а прежде всего тонкую и интересную науку. Однако с успехом окончив Московское коммерческое училище, молодой человек не смог сразу применить полученные знания на практике. Началась Крымская война, и Павлова призвали в армию. Служить ему, правда, из-за крайней болезненности пришлось недолго, но даже за короткое время он сумел проявить себя и возвратился с фронта с медалью за храбрость. Вернувшись в Ставрополь, Павлов открыл контору по сделкам с землей, но одним лишь частным бизнесом ограничиваться не захотел и поступил на государственную службу. Помимо прочего, в его обязанности входил контроль над продовольственным обеспечением губернских тюрем и больниц. Специфическая направленность работы очень скоро заставила успешного предпринимателя и умного, тонко чувствующего человека задуматься о том, что рядом всегда есть кто-то, кому необходима помощь. А он, Лавр Ермолович Павлов, слава богу, имеет и силы, и средства, чтобы эту помощь оказать. Так началась новая жизнь Лавра Павлова. Жизнь подлинного благотворителя, человека, способного поставить нужды ближнего выше своих собственных. И колокол для Ставропольской царь-звонницы был далеко не единственным его благодеянием. В 1849 году Лавр Ермолович оказал большую поддержку только что открывшемуся Александровскому институту благородных девиц. Строительство двухэтажного каменного здания, 5 тысяч рублей на первые нужды, еще 10 тысяч рублей на брачный капитал для беднейших выпускниц. Другой дом Павлов выстроил и пожертвовал Владимиро-Андреевскому православному братству. При его поддержке было организовано убежище для беспризорных детей. 200 бездомных подростков нашли там и кров, и пищу, и заработок. В этом же здании чуть позже открылась бесплатная столовая для бедных и народная читальня. Поистине замечательным было усердие Лавра Ермоловича к церкви. Для строящегося Софийского храма он заказал в Московской академии художеств несколько икон. На нужды Троицкого собора, Варваринской и Георгиевской церквей он открыл на вечное пользование специальный капитал в 12 тысяч рублей, проценты с которого храмы могли использовать по своему усмотрению на ремонт или приобретение необходимой утвари. По сей день хранится в Ставропольском государственном архиве завещание Лавра Павлова, которое красноречиво свидетельствует о неизмеримой доброте его сердца. В свои последние минуты он не забыл ни о храмах, ни о бедных студентах и гимназистах. Он вспомнил даже о чернорабочих, приезжающих в Ставрополь на заработки из других губерний. Павлов завещал средства на открытие для них бесплатной амбулатории. Отдельным пунктом оговаривалась безвозмездная передача городу участков 20 с лишним квадратных сажений. Непременным условием ставилось строительство на нем домов для беднейших семейств города и церкви во имя Преображения Господня, а также бесплатного двухклассного училища. Воля Лавра Ермоловича была исполнена. Сам же он нашел свой последний приют неподалеку, обеспечив при этом одного из бедных жителей города заработком. В своем завещании он назначил пожизненное ежемесячное жалование в 150 рублей тому, кто возьмется выращивать цветы и читать псалтырь на месте его упокоения.
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Распни его, распни, Вараве дай свободу. Вопила яростно толпа, и ей в угоду позорно пролита была святая кровь того, кто возвестил прощение и любовь. С тех пор прошли века, свершилось искупление и озарило мир великое учение, приявшему от нас и муки, и хулы, возносим мы теперь молитвы и хвалы. Владимир Лихачев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велюй милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай. Плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
1: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Татьяне Анатольевне Рыжковой 68 лет. 2 года назад она вышла на пенсию, но вскоре женщину постигло горе. В 2024 году умерла ее дочь, Надежда. Татьяна Анатольевна осталась единственной опорой для 3 осиротевших внучек. Старшей Марине 14 лет. Она заканчивает 9 класс. 10-летняя Аня увлекается творчеством, любит петь и рисовать. А младшая Таня пока посещает детский сад. Всем им нужна забота и поддержка после утраты мамы. Так получилось, что отец не участвует в жизни семьи. Сейчас девочки живут вместе с бабушкой и дедушкой. Муж Татьяны Анатольевны, Сергей Михайлович, после 2 инсультов потерял речь и тоже нуждается в постоянном присмотре. Оказавшись в сложном положении, Татьяна Анатольевна обратилась за помощью в Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Благодаря поддержке патронажной службы обители, семья Рыжковых теперь ежемесячно получает продуктовую помощь. Это не просто наборы круп и консервов, а возможность для семьи ощутить уверенность в том, что они будут обеспечены едой, смогут оплатить коммунальные счета или купить лекарства. Кроме пожилых людей, в Марфо-Мариинской обители помогают детям и взрослым с инвалидностью, сиротам и малоимущим. В эти пасхальные дни сотрудники и сестры обители продолжают традиции ее основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Они проводят акцию «Красное яичко». Это возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, как Татьяна Анатольевна и ее семья. Для участия в акции «Красное яичко» переходите на сайт проекта и сделайте любое пожертвование. В подарок за это на вашу электронную почту придет заставка на телефон с изображением пасхального яйца. Такого, которое дарила благотворителям сама Елизавета Федоровна. Акция действует все пасхальные дни. До праздника Вознесения Господня 20 мая. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всякая тварь меня пугала, пока я был ребенком. И всякую тварь жалею теперь, когда возрос. Пока я был ребенком, всякая тварь сильнее мне казалась. Теперь чувствую себя сильнее мира и жалею всех. Ибо научился я стоять с тобой, Господи, в окружении воинства бессмертного, словно соснами горными. Из тебя расту я, словно дерево из скалы. Пока я был ребенком, от каждой твари учился и шел за каждой, как за учителем, и научился смерти и немощи, и научился взывать к тебе. Искал я сильного, чтобы ухватиться за него, спастись от перемен и колебаний. И глаза мои его не видели, и уши не слышали, и нога моя, где бы ни ступала, не находила его. Воздвигает время всех детей своих, чтобы схватиться с ними, и ломает их, и гнет, и с корнем выдирает, так просто играючи, и смеется страху и ужасу. Бросался я к цветам и говорил себе: красотой своей они сильнее меня. Но приходила осень, гибли цветы, и не мог я им помочь. Но уходил в слезах и бросался к дереву высокому. Но приходил срок, и погибали корни дерева, и на землю оно падало, словно воин побежденный. И уходил я в слезах и бросался к камню. Говорил я: он сильнее меня, я спокоен с ним. Но приходил срок, и рассыпался камень в пыль, и ветер уносил ее. И уходил я в слезах и бросался к звездам. Говорил я: звезды сильнее всех, буду их держаться и не упаду. Но обнял я звезды и начал с ними шептание тайное, и услышал стоны умирающих, и от них отвернулся в слезах и к людям бросился. Говорил я: люди свободно движутся и ходят прямо, сила в них, буду их держаться и не упаду. Но приходил срок, и увидел я сильнейшего из них, беспомощно скользящего в немую бездну времени и одного меня оставляющего. Обозрел я в страхе всю вселенную и сказал: ты сильнее всех, вселенная, тебя буду держаться. Сохрани меня от скольжения в бездну бессловесную. И ответ услышал: раньше зари вечерней утону я в бессловесной бездне, и завтра уже не я буду, но другая вселенная. Тщетно на меня надеешься, я спутник немощный. Снова к людям я бросился, к мудрым из мудрейших, и просил совета. Но ссорились меж собой они о том, чей совет мудрее, пока смерть, взмахнув крылом, не помирила спорщиков. И обратился к людям вновь, к самым из них радостным, и спросил, что думают. Что могли сказать мне плотью мыслящие? Обратили в шутку и смеялись мне, пока смерть не подняла костыль свой и не покрыла язык их плесенью. Снова к людям я пошел, к тем, что меня родили, и спросил у них. Потемнели лица их морщинистые, увлажнились очи и едва ответили: в неведении родились мы, в неведении и тебя родили, и разделили с тобою неведение. Опять к людям обратился я, пошел спросить друзей своих, «Друзья мои, что вы думаете?» Долгим было молчание, пока в смущении глаз не подняли и не ответили. «Давно хотим тебя спросить, что думаешь?» Постучал я с вопросом своим в двери последнее. Открылась она, и увидел я, как выносят из нее мертвеца. Когда стало стучать мне некуда, слезы высохли, и ужас пронзил меня когтями до костей. Тогда последняя слеза скатилась на дно души моей и стукнула в дверь неизвестную. Отворилась дверь, и явился ты, царь мой и отче мой, в окружении воинства бессмертного, словно горных сосен в неопаляющем пламени. И свет заиграл, словно арфа многогласная. И услышал я слова твои: «Я есть тот, кого ищешь ты. Меня держись, сущий имя мне».

0: Вы слушаете радио «Вера». Иван Бунин в деревне. Читает Алексей Вертков.
1: Когда я был маленьким, мне казалось, что вместе с рождественскими праздниками начинается весна. В декабре погода по большей части суровая, серая, расцветает медленно, город с утра тонет в сизом морозном тумане, а деревья одеты густым инеем сиреневого цвета. Солнца целый день не видно, и только вечером замечаешь след его, потому что долго и угрюмо рдеет мутно-красная заря в тяжелой мгле на западе. Да, это настоящая зима. Я с нетерпением ждал святок. Говорил себе: ну, теперь уж близко праздник. Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые 2 недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны. И мне казалось, что только в деревне и можно заметить, что начинается весна. Мне казалось, что только там бывают настоящие, светлые, солнечные дни.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1917 год. Делил страдания царской семьи и наблюдал за здоровьем наследника врач их императорских величеств, представитель знаменитой русской семьи врачей, доктор Евгений Боткин. Этот человек – мой отец. И если я сейчас в состоянии все это писать, то только потому, что меня спасло чудо. Мне было 19 лет, когда я последовала за моим отцом в Тобольск. После перевода всей царской семьи в Екатеринбург я просила разрешения ехать вместе с ними. Комиссар мне ответил: «В Екатеринбург я могу вас взять, если вы этого действительно хотите, но заключенных вы видеть не будете». И я осталась в Тобольске. Все остальные преданные люди, поехавшие с ними в Екатеринбург, были уничтожены.
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок,

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Ранним осенним утром молодой купец из Тульской губернии приехал в монастырь Оптина-Пустынь. Он надеялся увидеться с жившим здесь монахом по имени Иларион. Много слышал он от людей о его доброте, мудрости и способности утешить и поддержать человека в бедах и горестях. Утешение и поддержка купцу были нужны более всего. Вот уже несколько лет не мог он обрести душевный покой. Казалось купцу, что люди вокруг, знакомые и незнакомые, желают ему зла, что все над ним насмехаются и преследуют, намереваясь убить. Не в силах больше вынести такого тяжкого состояния души, и отправился купец в Оптину пустынь к отцу Илариону. Монах встретил его радушно, напоил с дороги горячим чаем с медом и ласково стал расспрашивать купца о его жизни. Долго беседовали монах и купец. Наконец, гость вспомнил, что был когда-то давно в его жизни один тяжкий грех, о котором купец никогда не рассказывал на исповеди, так как имел твердую уверенность, что грех этот не может быть прощен. «Нет такого греха, который Господь по великой любви своей к человеку не простил бы», — сказал гостю отец Иларион. «Непрощенным только нераскаянный грех остается». Купец, упав перед монахом на колени, тут же искренне от всего сердца исповедовался и горячо раскаялся в грехе. И сразу же почувствовал, как будто тиски, много лет сжимавшие его душу, раскрылись и отпустили ее. Из Оптиной купец уезжал радостный и умиротворенный. Причина наших болезней душевных и телесных – «суть грехи наши», — говорил отец Иларион, которого за мудрость и Божий дар духовного исцеления называли старцем Иларионом Оптинским. «Кающийся же искренне и не утаивающий греха в сердце своем получает от Господа прощение и исцеление».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос, как Бог, обезоружил смерть. Блаженный Исихий Иерусалимский.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем, в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном. Тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека,

0: сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели. Поговорка «цель оправдывает средства» губительно и безнравственно. Это хорошо показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого произведения, Родион Раскольников, думал, что, убив отвратительную старушонку-ростовщицу, он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельствовать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступление реально. Оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом.
1: Голоса

0: Накопление богатства – самый худший из всех придуманных человечеством идолов. Если я сосредоточусь исключительно на зарабатывании денег, то очень скоро деградирую без всякой надежды на возрождение, говорил американский миллионер Эндрю Карнеги. Он появился на свет в 1835 году в небогатой семье ткача. О том, что такое социальная несправедливость, мальчик знал не понаслышке. Его отец остался неудел, а мама трудилась швеей и пропадала на трех работах. Да еще брала на дом заказы, которые выполняла по ночам. Но денег все равно не хватало, и родители Эндрю продавали даже личные вещи, чтобы прокормить двух сыновей. Потеряв всякую надежду на сносную жизнь, Карнеги перебрались в американский город Питтсбург. Там Эндрю устроился работать кочегаром. Первое жалование будущего миллионера составляло $1.5 в неделю. В свободное время Эндрю учился на курсах телеграфистов, а по их окончании показал такие способности, что вскоре стал начальником отделения связи небольшой компании и получал приличный оклад. У Карнеги не было задачи разбогатеть. Он хотел одного – успеха в делах и усвоил железное правило – работа должна быть сделана на отлично. Было и второе правило – ничего не бояться. Несколько раз Эндрю закладывал и перезакладывал имущество своей семьи и смог купить акции компании, занимавшейся строительством железных дорог. Это была большая удача. Вложенные в дело $50 000 через полтора года превратились в 630 тысяч, а еще через несколько лет в 2 миллиона. Карнеги не остановился на этом. Он приумножил свои богатства, скупая землю, леса, водоемы, болота, фермы. Стал владельцем металлургических предприятий и сталелитейных заводов, объединил их и основал крупнейшую корпорацию в мире. В 1901 году, сколотив фантастическое состояние, король стали, как называли Карнеги, отошел от дел. Один из самых богатых людей планеты посвятил себя благотворительности и делал это с размахом. Карнеги говорил, что каждый человек, став состоятельным, обязан отдавать, чтобы улучшить участь бедных собратьев. В Америке к концу 19 века стремительно развивались и росли учебные заведения. Эндрю, которому так и не удалось получить высшее образование, счел своим долгом помочь просвещению США. Каждый десятый американец того времени учился в школе, построенной на деньги Карнеги. Он открыл по всей стране публичные библиотеки, а это 2500 книжных залов и хранилищ. Создал институты и университеты, музеи и театры, бесплатные детские центры. Знаменитый концертный зал «Карнеги Холл» появился в Нью-Йорке на средства филантропа, так же, как и здание Международного трибунала в Гааге. Многие американские студенты, преподаватели, спортсмены, полицейские не знали нужды благодаря щедрым дотациям Карнеги. Он финансировал исследования в области экономики и медицины, основал бесчисленное количество благотворительных фондов. В 1910 году меценат Карнеги, которого в Америке прозвали Санта-Клаусом, сделал то, что считал главным достижением своей жизни – создал Фонд мира, который был призван спасти человечество от Первой мировой войны. Карнеги организовывал мирные конференции, встречался с президентом Рузвельтом и кайзером Вильгельмом. Когда, несмотря на все усилия, война все же разразилась, Эндрю счел это своей личной трагедией и серьезно заболел. Однако пример благотворительной деятельности Карнеги оказался вдохновляющим для американских миллионеров. Может быть, следуя тезису Эндрю «Кто умрет богатым, умрет позорно», Рокфеллеры, Форды и еще 10 династий основали собственные благотворительные фонды. Своей единственной дочери Карнеги оставил по завещанию $10 000 000, а на добрые дела израсходовал $350 000 000, показав всему миру, на что должно тратить деньги.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: К тебе с горячую мольбою я прибегаю. Боже мой, не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучую звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Эпоха Ветхого Завета для иудеев была временем великих чудес. Бог, избравший Авраама и произведший от него народ еврейский, явным образом неоднократно проявлял себя в жизни древнего Израиля. Господь спасал иудеев от захватчиков, защищал их от различных бедствий. В памяти народа еврейского навсегда осталось событие избавления от египетского плена. Бог сжалился над иудеями, находившимися под властью жестокого фараона, и послал им пророка Моисея. Тот, благодатью Божией, сотворил множество чудес и освободил евреев. Правда, те постоянно сомневались в могуществе Моисея. В особенности сильно эти сомнения проявили себя, когда иудеи, придя на берег Красного моря, поняли, что за ними гонится военный отряд во главе с самим фараоном. Моисей надеялся на Бога и по его велению приказал морю расступиться. Красное море разделилось, открылось сухое дно. По нему евреи добрались до противоположного берега. Египтяне же, продолжавшие погоню, погибли. Вода поглотила их. Шли века. Память об исходе из Египта сохранялась еврейским народом. Но вот наступило время для великого чуда – пришествия в мир Сына Божия. И оказалось, что переход иудеев через Красное море – не только исторический эпизод, но и пророчество об этом грандиозном событии. Именно такая идея вложена в догматик пятого гласа, особой мелодии распева, песнопение догматического вероучительного содержания, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Догматик пятого гласа, наряду с подобными ему произведениями, иными догматиками, был написан святым Иоанном Дамаскиным в начале VIII века. Святой Иоанн поставил перед собой задачу в богослужебных песнопениях изложить важнейшие элементы православного вероучения, например, учение о Богородице и Деве Марии. Ее личность и служение он сравнивает с событием перехода иудеев через Красное море. Послушаем текст догматика в русском переводе. «В Красном море образ невесты, брака не познавшей, был начертан некогда. Там Моисей, разделитель воды, здесь же Гавриил, служитель чуда. Тогда морскую глубину, не омочив ноги, прошел Израиль. Ныне же Христа без семени родила Дева. Море после прохода Израиля осталось непроходимым. Непорочное по рождении Эммануила осталось неповрежденной. Боже сущий и предсуществовавший, и явившийся как человек, помилуй нас». Народ еврейский перешел через Красное море и избавился от господства Египта. Христос пришел в наш мир и спас человечество от власти греха. Красное море после перехода евреев сомкнулось, стало прежним. Рождение Спасителя не нарушило девство его матери. Посланником Бога при избавлении евреев был Моисей, а рождение Сына Божия и Богородицы возвестил архангел Гавриил, безгрешное существо, вестник мира и любви Бога.
1: Догматик пятого гласа, как и прочие догматики, поется только на вечернем богослужении, но не каждом, а только накануне воскресения. Церковь в этот день молитвенно вспоминает жизнь Христа, Его пришествие в мир и подвиг искупления. Послушаем догматик пятого гласа в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

0: радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «Пабье же в преполовине праздника...»
9: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он». Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
8: Пришел час его.
7: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. Другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное Царство».

0: Христос воскрес! Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх.
2: Клим Палеха. Литературные эскизы. Календарик. Гулял как-то рано утром с собакой в парке и нашел на скамейке мужскую поясную сумку. Вокруг никого не было, и я решил посмотреть, нет ли документов или чего-то, что помогло бы найти хозяина. Но ничего такого я не нашел. Внутри только деньги и икона святого великомученика Георгия Победоносца. Думал отнести вещи в полицию, но вдруг в голову пришла другая идея. Вернулся домой и на принтере распечатал такой текст. «Найдена сумка. Звонить по телефону» и указал свой номер. Снова сходил в парк и приклеил объявление на столб возле той же скамейки. Звонок раздался часа через два. Это был молодой человек, его голос дрожал от волнения. Он представился Юрием. Я попросил его описать потерянные вещи, и первое, о чем он сказал, что в сумке была иконка его небесного покровителя. Юрий признался, что это подарок бабушке, и он для него особенно значим. Когда мы встретились, он крепко пожал мне руку, благодарил за честность. Я подумал, что тут явно не обошлось без помощи небесных сил. По дороге домой я зашел в храм и поставил свечу возле иконы Георгия Победоносца. За его молитвы и мое маленькое участие в добром деле.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 6 мая. О почитании великомученика Георгия Победоносца в день его памяти руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Великомученик Георгий Победоносец является покровителем и военнослужащих, и правоохранительных органов, и покровителем города Москвы. И многие-многие люди, не имеющие у себя в семье людей с именем Георгий или Юрий, с благоговением и большим почтением относятся именно к памяти святителя Георгия Победоносца. Ну и кроме того, известны разные случаи, когда Господь производил великие чудеса именно через этого угодника Божия. Один раз такой случай произошел с моим знакомым. Мы вместе с ним учились в военном училище. Он защищает Отечество на самых важных рубежах обороны. И я пытался завести разговор о церкви. И каждый раз мне это не удавалось, до тех пор, пока он не увидел икону Георгия Победоносца в том храме, где я ранее служил клириком. Я увидел самое настоящее благоговение и самый настоящий духовный восторг перед образом этого святого. Меня это очень лично впечатлило. Этот человек носил имя Егор, иное произношение имени Георгий. Меня это лично очень вдохновило на то, как великомученик Георгий является самым настоящим благовестником Евангелия уже даже после своей земной кончины, то, как он приводит людей ко Христу. Потому что, когда этот мой дорогой друг сказал, что именно потому, что в церкви есть великомученик Георгий, он верит в Бога и верит в святость церкви, меня это лично очень глубоко тронуло.
0: Актуальная тема.
3: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 6 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и рассказ Александра Ивановича Куприна «Молитва Господня». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Алма-Атинка Расима Тимербаева родилась 5 декабря 1972 года во Всемирный день волонтера. Несколько лет назад она даже не подозревала, что это и ее праздник. Просто помогала пожилым людям от всей души. Об этом я прочитала на ее странице в социальной сети. Расима Тимербаева бесплатно кормит одиноких пенсионеров. В 2015 году она создала благотворительный фонд под названием «Расима Фудбанк Казахстан». Тогда ей удавалось накормить ежедневно 15 человек, а к 2022 году число ее подопечных выросло десятикратно. В столовую может прийти любой нуждающийся человек пожилого возраста. Еду здесь готовят только диетическую, полезную для здоровья. Бабушки и дедушки признаются, что приходят не только ради хлеба насущного, но и ради общения, которого многим не достает. За трапезой у Расимы они встречаются, находят друзей, а после обеда вместе гуляют на свежем воздухе. Проводят время за игрой в шахматы или шашки. Хозяйка знакома со многими из них и в каждом будто видит свою любимую бабушку. В память о ней она и решила помогать малоимущим старикам. «В одиночку я бы не смогла поддержать такой проект», — признается Расима. «Но, к счастью, в нашем городе достаточно неравнодушных жителей». Знакомые и незнакомые благотворители перечисляют в ее фонд пожертвования, необходимые для покупки продуктов, аренды помещения и выплат сотрудникам. О своих помощниках женщина отзывается с особенной теплотой. Из нескольких десятков человек, составляющих ее команду, половина работает на платной основе, остальные помогают в качестве волонтеров. И те, и другие поддерживают Расиму добрыми делами и хорошими словами. В будущем Расима Тимербаева планирует открыть по всему городу сеть социальных столовых и очень рассчитывает на помощь не только своей команды, но и других отзывчивых алма-атинцев. Я надеюсь, что ее новый проект осуществится. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 6 мая, Преполовение Пятидесятницы, Церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери.
3: Преполовение Святой Пятидесятницы – один из древнейших христианских праздников. Церковные историки сходятся на том, что он установлен примерно в IV веке во времена святителя Иоанна Златоуста. Известно, что после своего воскресения Спаситель пребывал на земле 40 дней, по прошествии которых вознесся на небо. Он предупредил апостолов о том, что через несколько дней их ждет крещение Святым Духом. И действительно, на 50-й день после Пасхи на учеников Христовых сошел Святой Дух. Они получили дар проповеди Слова Божия. Праздник Преполовения посвящен середине этого срока. Празднование начинается в 25-й день после Пасхи. Преполовение как бы устанавливает связь между Пасхой и праздником сошествия Святого Духа. Однажды Спаситель сравнил благодать Святого Духа с водой, дающей всем жизнь. Теперь Церковь в день Преполовения после литургии совершает малое водоосвящение. Она обращается к Господу с просьбой напоить жаждущие души водами благочестия.
2: В праздничном песнопении «Кандаке» верующий просит у Господа: «На середине праздника законного Ты, Творец всего мира и Владыка, возглашал присутствующим Христе Боже, приходите и зачерпните воды бессмертия. Потому мы припадаем к Тебе и с верою взываем, даруй нам милости Твои, ибо Ты – источник жизни нашей».

Общенародную популярность этой песни в первую очередь принесла простая мелодия, которая легко запоминается. Но вот с ее авторством все очень непросто. На любой пластинке, выпущенной начиная с конца 1937 года, вы прочитаете, что авторы песни «Дружба» — поэт Андрей Шмульян и композитор Владимир Сидоров. А вот при самом первом издании, в начале 1937 года, в качестве композитора указан совсем другой человек — Поль Марсель. И вряд ли это ошибка. Павел Русаков, он же Поль Марсель, родился и вырос в семье иммигрантов во Франции, а высшее музыкальное образование получил уже в СССР. Здесь и остался. После убийства Кирова начались массовые репрессии, и люди с биографией Поля Марселя были первыми кандидатами на звание «враг народа». 2 июня 1937 года он был арестован, и его имя исчезло с грампластинок. По версии, которой придерживаются некоторые музыковеды, у Поля Марселя было как минимум две возможности познакомиться с Владимиром Сидоровым, указанным официально в качестве композитора песни, и он этим воспользовался. Марсель передал мелодию Сидорову, попросил издать под своим именем, а гонорар отправить больной матери. Что тот и сделал. Работал тогда Владимир Сидоров с легендарным певцом Вадимом Козиным. Именно в его исполнении песня «Дружба» стала всенародно любимой в СССР. А для самих создателей в ее названии содержался второй, более глубокий смысл.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Нет человека, который бы не поскальзывался. И не только в метафорическом смысле, но и в буквальном. Наступил неудачно на скользкий лед и полетел. В религиозной жизни тоже есть одна область, где всегда коварный лед. И надо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы не разбиться. Об этом отрывок из 14 главы книги «Деяния святых апостолов», который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Увидевши же прибегостого грады Ликаонские, в Листру и Дервию...»
3: «Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши“. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили:
2: „Пребывающим же им и учащим…»
1: Перед нами прекрасная иллюстрация того, с чего я начал сегодняшний комментарий, с области скользкой религиозности, где сломать себе шею не представляет никакой сложности. Давайте разбираться, почему же человек так легко соскальзывает из веры в единого Бога, условно вертикального положения, в идолотворение, когда не смог удержаться и распластался на льду. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения устройства нашей психики, то несложно заметить, что идолопоклонство рождается не из избытка религиозности как таковой, а из слабости перед непостижимостью тайны. Человеку трудно долго стоять перед невидимым Богом, который абсолютно свободен, никем и ничем не управляем, не вмещается в схему и не гарантирует немедленного комфорта. Столкнувшись с чудом, человек часто не восходит к Богу, а спешит заземлить это событие, вписать его в привычную и понятную схему. Настоящее чудо слишком велико, слишком тревожит, слишком настойчиво требует перемены жизни. А идол, напротив, очень удобен тем, что делает невероятное знакомым, управляемым и почти бытовым. Сложность и непостижимость произошедшего упаковывается в привычное, и все возвращается на круги своя. Все теперь понятно, все как и раньше,

0: привычно, можно выдохнуть. Именно это и происходит в истории с обожествлением апостолов Павла и Варнавы в Листре, когда жрец пытается втянуть их в свою языческую логику. Народ увидел исцеление хромого и вместо покаяния немедленно перешел к мифологической интерпретации. «Боги в образе человеческом сошли к нам». Человеческое сознание не выдержало непостижимости произошедшего и тут же облекло его в привычный образ. Нечто подобное происходит с нами очень часто. Человек редко остается перед неординарным событием, как перед открытым вопросом. Он сразу старается подогнать его под уже готовый сюжет. В этом смысле идол – не просто ложный бог, а мощный психологический защитный экран, блокирующий душу от прикосновения все изменяющей благодати Божией. Но апостолы решительно отказываются. Они раздирают свои одежды, привычной и хорошо известной античности, знак глубокой скорби, отчаяния, радикального протеста. Этот глубинный, очень экспрессивный импульс показывает окружающим, ожидающим, что апостолы смиренно примут предлагаемое им божественное почитание и поклонение, что апостолы очень хорошо понимают всю лживость и подлость защитного экрана идолопоклонства, вот почему и буквально разрывают начинающийся морок на самих себе, бросаются в самую гущу толпы и перенаправляют взгляд людей от себя к Богу, Творцу неба и земли. Вот это и есть главный вывод сегодняшнего чтения. Не присваивать себе даже крупицы того, что произошло через тебя. Сквозь меня прошло и меня не зацепило. Я для себя ничего не удержал. Вот правильное отношение к тому, что приходит и происходит через нас.
1: Апостольские чтения.

0: Земля и солнце, поля и лес. Все славят Бога. Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Егор, как и все мальчишки, любит поезда. Деревянная железная дорога, игрушечный паровоз и раскраски с вагонами занимают его надолго. А недавно у мальчика появилась новая игра в доктора. Потому что вот уже несколько месяцев он лежит с мамой Татьяной в больнице. Проблемы со здоровьем у Егора начались с первых недель жизни. Сначала появился сильный тонус рук, потом обнаружились трудности в движении. Сейчас ребенок передвигается на цыпочках. Ноги не слушаются, хотя Егор регулярно проходит курсы массажа и физиотерапии. В феврале этого года он пошел в детский сад, но почти сразу заболел. Высокая температура и жар не сбивались привычными препаратами. Когда приехала скорая помощь, у ребенка уже начались трудности с дыханием. Обследование в больнице показало нарушение в работе внутренних органов и гормональный сбой. Мама Егора Татьяна перестала водить сына в гости и общественные места. Сейчас жизнь семьи – это больницы, анализы, реабилитации и почти полная изоляция от внешнего мира. Потому что любая простуда может снова обернуться угрозой. Врачам важно выяснить, почему организм Егора так тяжело переносит вирусы и инфекции. Ответ может дать высокотехнологичное генетическое исследование. Его результат позволит поставить точный диагноз и подобрать правильное лечение. Собрать средства на дорогостоящий анализ семье помогает фонд «Подсолнух». С 2006 года он поддерживает детей и взрослых с врожденными нарушениями иммунитета. Сделать пожертвование для Егора можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 6 мая. В этот день, в 1776 году, родился генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года, князь Петр Волконский. О его служении, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Сегодня мы расскажем о Петре Михайловиче Волконском, человеке, которого называли «тенью императора» и одним из главных организаторов победы в Отечественной войне 12 года. Волконский начинал как адъютант великого князя Александра, а затем стал ближайшим советником императора. Именно он убедил Александра I оставить неудачный Дрийский лагерь. Это решение спасло русскую армию от разгрома. Но главная заслуга Волконского – создание русского генерального штаба. Он основал училище колоновожатых, организовал картографическую службу и сбор разведданных. По сути, он превратил управление армией из кустарщины в точную науку. При этом Волконский был не только штабным теоретиком. Например, под Аустерлицем он лично водил полки в атаку. А в 12 году сражался при переправе через Березину и за храбрость получил орден Святого Георгия. После войны он стал министром императорского двора и руководил всей придворной жизнью империи 26 лет до самой смерти. Волконский – блестящий пример русского государственника, талантливый стратег, бесстрашный офицер и выдающийся администратор. Его наследие – это и победа над Наполеоном, и сам институт генерального штаба, без которого немыслима современная армия.
0: Актуальная тема.
3: Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем светлого радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
7: Сегодня гостем программы будет клирик Марфоморийской обители диакон Иоанн Клименко.
0: «Парсуна».

0: Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Великомученик Георгий жил на рубеже 3-4 веков. Он родился в Бейруте, городе у подножия Ливанских гор. Родители его были богатыми, благочестивыми христианами. Сильный и красивый юноша словно был создан для военной службы. Георгий выделялся своим умом, храбростью и сноровкой. Сохранилось предание о победе Георгия над змеем, жившим близ Бейрута и пожиравшим молодых юношей и девушек. Светлый воин не только убил чудовище, но и обратил в христианство жителей тех мест. Георгий быстро сделал блестящую карьеру. Вошел в военный совет при императоре Диоклетиане и стал его любимцем. Но правитель поставил себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество и искоренить христианство. Георгий решил разделить свою судьбу с единоверцами. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов, явился к императору и обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть воина пыткам. Георгий терпеливо переносил страдания. За мужество и за духовную победу над палачами великомученика Георгия называют еще победоносцем. В этом имени содержится также указание на ту чудодейственную помощь людям, которую оказывает святой по молитвам к нему.
1: Сегодня свои именины празднуют все названные крещеные в честь великомученика Георгия. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной поддержкой. Святой великомученик Георгий, моли Бога о нас!

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Московский водопровод – не только неотъемлемая часть жилищно-коммунального хозяйства столицы, но и важная страница истории первопрестольной, памятник инженерно-технической мысли, которому уже более 200 лет. Датой основания московского водопровода принято считать 28 июля 1779 года. В этот день императрица Екатерина Великая подписала указ о проведении чистых вод в Москву. Однако строительство водопровода в Белокаменной предпринималось и прежде, во времена Ивана Калиты, затем при Дмитрии Донском и Иване III. В царствовании Ивана Грозного деревянные конструкции подводили воду из Москвы-реки к Кремлю, а при царе Алексее Михайловиче был построен первый напорный водопровод и снова для нужд царского двора. Екатерина же задумала строительство общегородской централизованной сети водоснабжения, которой могли бы пользоваться все москвичи. Руководителем проекта императрица назначила генерала-поручика Фридриха Вильгельма Бауэра и выделила на устройство водопровода из государственной казны 1 000 000 рублей, огромные по тем временам деньги. 25 лет длились строительные работы. Наконец, в октябре 1804 года, уже при императоре Александре I, московский водопровод был торжественно запущен. По конструкциям общей длиной более 20 километров из реки Яузы, близ села Мытищи, вода самотеком поступала в водоразборные фонтаны Москвы. Два из них сохранились до сих пор – Петровский на Театральной площади и Никольский в Нескучном саду. Водопровод частично проходил под землей, но некоторые его участки были открытыми. Ежедневно в город поступало 300 тысяч ведер воды. Учитывая, что в Москве тогда проживало всего около 200 тысяч человек, этого количества вполне хватало на всех – и для питья, и для водных процедур, и для приготовления пищи. Однако Москва быстро росла, и со временем Мытищинский водопровод потребовал серьезной модернизации. К 1888 году в Москве появились еще 4 водопровода – Преображенский, Андреевский, Ходынский и Артезианский. Тем временем инженер Николай Зимин приступил к масштабной реконструкции первого московского Мытищинского водопровода. Так, у Крестовской заставы появились две знаменитые водонапорные башни. Работы по усовершенствованию водопровода велись постоянно. В результате к началу 20 века протяженность московской городской водопроводной сети составляла 110 километров, а расход воды увеличился до 3,5 миллионов ведер в сутки. В советское время, когда в 1937 был открыт канал имени Москвы, вода в столицу стала приходить из Волги благодаря Восточной водопроводной станции. Сегодня московский водопровод – это сложнейшая, мощная, разветвленная система. Однако начало ему положил все тот же первый водопровод, запущенный когда-то по указу Екатерины Великой.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Пабье же в преполовине праздника...»
3: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он». Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
2: Пришел час его.
1: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное Царство.

0: Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Баратынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Едва лишь увидишь среди мерзлой, зачастую еще не освободившейся от талого снега земли, первые подснежники, сразу останавливаешься и вперяешь взор в это диво дивное. Какое совершенство формы и непередаваемой словом гармонии красок и полутонов, свидетельствующих о поистине божественной премудрости Создателя. Но эти подснежники – лишь намек на красоту образа и подобие Божьих в человеческой душе, очищенной и воскрешенной действием благодати Христовой.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 6 мая, при половине Пятидесятницы. О духовном смысле праздника настоятель храма святителя Амфилохия, епископа Красноярского и всех красноярских святых, священник Родион Петриков.
2: Слово «преполовение» обозначает «половина пути», то есть от светлого Христового воскресения до сошествия Святого Духа прошло 25 дней. Сегодня за литургией читается отрывок Евангелия от Иоанна. Господь входит в Иерусалимский храм и возглашает: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Эти слова о жажде – ключ ко всему празднику. Это духовная жажда, которая живет в глубине каждого человека. Его неутолимое стремление к Богу, к истине и правде. И Христос дает нам воду живую, благодать Духа Святого, который утоляет жажду ищущей души. Именно поэтому в день преполовения в храмах совершается малое освящение воды. Настоящая вода – это вещественный знак небесной живительной силы.
0: Актуальная тема. Главным единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Добрые истории.
1: Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
2: Однажды к нам в храм привели мальчика. Он подросток, мама у него болела, она не выходила из дома. Это было летом, а осенью у нас проходили духовные образовательные чтения. Он позвонил и говорит, маму забрали в больницу. Чтения закончились где-то через 2 часа. Второй звонок. Мама умерла. И не знаешь, что делать. Кому звонить, куда идти, как помочь. Оказалось, что у этой семьи много кредитов. Оказалось, что не на что хоронить. И народ складчину стал как-то собираться. А я стал рассказывать о нем. И неожиданно Господь помог. Приходя куда-либо, в какое-либо учреждение, в университет, еще куда-либо, вдруг стали отзываться люди. И нам удалось провести эти похороны, не потратив, по сути, ни одной копейки, ни одного рубля. А все то, что собрали люди, кто узнали, прихожане или соседи, или те, кто учился с этой женщиной, мы эти средства оставили для ребенка, чтобы потом можно было ему помочь. Ребенок этот, воцерковляясь, стал петь в хоре, стал помогать по храму. Как известно, похороны проходят в течение 2-3 дней, и меня тогда удивила отзывчивость людей. Я увидел соучастие. И как незримо Господь благотворит через доброту людскую, которая есть и обитает в сердце каждого человека.

Вера. Светлое радио. Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Икона Божией Матери Иверская пребывает с 9 века на Афоне. Она прославилась многочисленными чудесами, происходившими по молитвам перед образом. А чудотворные святыни знали и на Руси. В 40-х годах 17 века в Москве гостил игумен Афонского Иверского монастыря архимандрит Пахомий. Архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, будущий всероссийский патриарх, обратился к гостю с просьбой даровать святыню Московскому царству. Архимандрит Пахомий знал, что без воли Царицы Небесной образ не покинет свою обитель. Он обещал сделать для российского государя точный список иконы. В 1648 году драгоценный дар прибыл в Москву. Список полностью идентичен древнему чудотворному образу. Он не отличается от него ни размерами, ни изображением. С 1645 года он хранился в Новодевичьем монастыре. После революции обитель закрыли, а Иверскую икону Богородицы передали в фонды Государственного исторического музея. 6 мая 2012 года образ был возвращен в Новодевичий монастырь. Икона находится в Успенском соборе обители. Празднование второго обретения списка чудотворной иконы внесено в церковный календарь по благословению святейшего патриарха Кирилла. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью Своею объемлет весь мир, и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Празднуя второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери, мы просим Царицу Небесную: Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Русский композитор Александр Порфирьевич Бородин известен не только в музыкальных, но и в научных кругах. Это связано с тем, что основная деятельность Бородина была посвящена медицине и химии. Он являлся практикующим врачом, преподавателем медико-хирургической академии и выдающимся ученым-химиком, а музыкой занимался в качестве хобби. Бородин обращался к сочинительству в свободное время урывками, и потому его музыкальное наследие весьма малочисленно. Зрелый период творчества Бородина был посвящен в основном масштабным сочинениям – опере «Князь Игорь» и симфониям. В поздние же годы композитор увлекся камерными жанрами и написал два струнных квартета. Интерес к этому инструментальному составу возник не случайно. В 1870-х годах в России активно развивается камерное исполнительство. Музыка, которая раньше звучала преимущественно в светских гостиных, становится полноправной участницей концертных программ. Возникают новые исполнительские коллективы, и у композиторов появляется стимул для сочинения в камерных жанрах. Если первый квартет создавался Бородиным на протяжении 4 с лишним лет, то написание второго заняло лишь несколько летних месяцев 1881 года. Композитор посвятил второй квартет любимой супруге Екатерине Сергеевне Протопоповой. В его музыке превалирует лирическое начало и светлый духоподъемный настрой. Фрагмент первой части второго струнного квартета Александра Порфирьевича Бородина прозвучит в исполнении квартета имени Бородина.

0: Отрывок из 14 главы книги «Деяния святых апостолов», который читается сегодня в храмах за богослужением.
1: «Увидевши же прибегостово грады Ликаонские в Листру и Дервию...»
2: «Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши“. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили.
1: Пребывающим же им и учащим.
0: Перед нами прекрасная иллюстрация того, с чего я начал сегодняшний комментарий, с области скользкой религиозности, где сломать себе шею не представляет никакой сложности. Давайте разбираться, почему же человек так легко соскальзывает из веры в единого Бога, условно вертикального положения, в идолотворение, когда не смог удержаться и распластался на льду. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения устройства нашей психики, то несложно заметить, что идолопоклонство рождается не из избытка религиозности как таковой, а из слабости перед непостижимостью тайны. Человеку трудно долго стоять перед невидимым Богом, который абсолютно свободен, никем и ничем не управляем, не вмещается в схему и не гарантирует немедленного комфорта. Столкнувшись с чудом, человек часто не восходит к Богу, а спешит заземлить это событие, вписать его в привычную и понятную схему. Настоящее чудо слишком велико, слишком тревожит, слишком настойчиво требует перемены жизни. А идол, напротив, очень удобен тем, что делает невероятное знакомым, управляемым и почти бытовым. Сложность и непостижимость произошедшего упаковывается в привычное, и все возвращается на круги своя. Все теперь понятно, все как и раньше, привычно, можно выдохнуть. Именно это и происходит в истории с обожествлением апостолов Павла и Варнавы в Листре, когда жрец пытается втянуть их в свою языческую логику. Народ увидел исцеление хромого и вместо покаяния немедленно перешел к мифологической интерпретации. Боги в образе человеческом сошли к нам. Человеческое сознание не выдержало непостижимости произошедшего и тут же облекло его в привычный образ. Нечто подобное происходит с нами очень часто. Человек редко остается перед неординарным событием, как перед открытым вопросом. Он сразу старается подогнать его под уже готовый сюжет. В этом смысле идол не просто ложный бог, а мощный психологический защитный экран, блокирующий душу от прикосновения все изменяющей благодати Божией. Но апостолы решительно отказываются. Они раздирают свои одежды, привычный и хорошо известный античности знак глубокой скорби, отчаяния, радикального протеста. Этот глубинный, очень экспрессивный импульс показывает окружающим, ожидающим, что апостолы смиренно примут предложение.

0: предлагаемое им божественное почитание и поклонение, что апостолы очень хорошо понимают всю лживость и подлость защитного экрана идолопоклонства, вот почему и буквально разрывают начинающийся морок на самих себе, бросаются в самую гущу толпы и перенаправляют взгляд людей от себя к Богу, Творцу неба и земли. Вот это и есть главный вывод сегодняшнего чтения. Не присваивать себе даже крупицы того, что произошло через тебя. Сквозь меня прошло и меня не зацепило. Я для себя ничего не удержал. Вот правильное отношение к тому, что приходит и происходит через нас.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Юлия Емельянова, координатор проектов в области строительства, доброволец службы милосердия.
0: Частное мнение.
2: Как-то еду я в метро, читаю книгу про Афон, главу о болгарском монастыре Заграф и о его святыне чудотворной иконе Георгия Победоносца. А так как я считаю святого Георгия Победоносца своим покровителем, все-таки мое отчество Георгиевна, сами понимаете, что читала этот рассказ с особенным чувством. Вкратце изложу, в чем суть. Икона святого Георгия Победоносца в монастыре Заграф была известна не только всему Афону, но и всей Греции. От нее происходило большое количество исцелений и чудес. Как-то один греческий архиерей, прослышав об этом, начал сомневаться в истинности происходящего, поэтому решил на своем опыте доказать, что все эти чудеса всего лишь для привлечения паломников. В общем, архиерей уже заранее был настроен против этого монастыря и его насельников. И вот входит он в храм, смотрит на икону и со смешком говорит: «Вот это, что ли, чудотворное?» И с этими словами пальцем тычет прямо в лик святого. Когда же он попытался отнять палец от иконы, оказалось, что палец прилип. Архиерей его тянет и дергает, а палец не отнимается. Придя в себя, он начал с плачем молиться. А сам все тянул палец, боль ужасная, но икона палец не отдавала. Стали тогда служить молебные с акафистом великомученику Георгию. Архиерей поет, молится и плачет, просит прощения за свое неверие. И день, и ночь, несколько суток стоит он перед иконой с вытянутой рукой и прилипшим пальцем. Умоляет отпустить его. Но, видимо, так велико было неверие этого архиерея, что святой Георгий решил этого человека проучить. И ради его вразумления, и ради наставления всем прочим. Что делать? Принесли тогда скальпель и отрезали подушечку указательного пальца. Так до сего дня этот засохший кусок архиерейского пальца и находится на иконе. Потрясающий рассказ. И так сильно захотела я увидеть эту чудесную икону, ну хотя бы краешком глаза. Но женщинам на Афон нельзя. Вечером того же дня, когда я прочитала книгу, мои друзья, супруги Александр и Игорь, поехали на Афонское подворье. Муж моей подруги решил съездить на Афон в краткосрочное паломничество на 3 дня. Необходимо было оформить соответствующие документы в паломническом центре. Я решила присоединиться к ним, так как на самом подворье ни разу не была. Уточнив всю информацию и помолившись на вечернем богослужении, мы расположились в уютном кафе. В разговоре за чашкой чая я пересказала историю из книги и, конечно же, упомянула о том, как было бы здорово увидеть икону собственными глазами. Но, к сожалению, поездка Игоря планировалась очень тщательно в связи с коротким сроком пребывания на Святой Горе. И монастыря Заграф не было в маршруте его поездки. Прошел месяц, Игорь вернулся из паломничества, и мы снова встретились. Каково же было мое удивление, когда он вручил мне уменьшенную копию образа святого великомученика Георгия из монастыря Заграф. Да-да, ту самую, на которой отчетливо видно подушечку пальца сомневающегося архиерея. Оказалось, что вся поездка пошла не по плану, и каким-то чудом Игорь все же попал в Заграф. Ну а раз попал, значит, нужно привести благословение от святого его большой почитательницы. Да, паломники часто рассказывают о том, что Божья Матерь на Афоне сама направляет их туда, где им необходимо быть. Это еще не конец истории. После этих событий мне довелось несколько раз побывать в Грузии, в стране Георгия Победоносца. Посчастливилось мне там попасть в монастырь Ламиси, построенный в V веке. Престол этого храма освящен в честь святого Георгия. Из любви к святому и в благодарность за гостеприимство я захотела подарить икону из Заграфа монастырю Ламиси с оказией. Когда я вернулась в Москву из очередной поездки в Грузию, меня пригласил в гости один мой знакомый батюшка, отец Паисий. Он очень хотел послушать рассказы о моих поездках в Грузию. Частью этого рассказа стал рассказ о святом Георгии и Заграфской иконе. Благодарность на прощание я получила от отца Паисия подарок со словами: «Ну, раз уж вы так любите святого Георгия». И вот представьте мое удивление, когда, открыв коробку, я обнаружила ту самую икону в богатом окладе. Выяснилось, что отец Паисий недавно вернулся со Святой Горы и привез, среди прочих подарков, и эту икону. Вот таким образом чудесная икона из Заграфа вернулась ко мне. Больше я с нею не расстаюсь.
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни оптинского старца, преподобно-исповедника Никона Беляева, о его пути к монашеству и старчеству, а также о заключениях и ссылках в период советских гонений. В 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент православного Свято-Тихоновского университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о женских образах в произведениях Ивана Сергеевича Тургенева.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 6 мая, Преполовение Пятидесятницы, Церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Многие свидетели подвига святого Георгия Победоносца, видя силу веры мученика, сами принимали христианство. Так, во время одной из пыток, Георгий громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Император Диоклетиан решил, что мученик умер. Он распорядился убрать тело и собрался вознести благодарственную жертву языческим богам. В этот момент все вокруг потемнело, грянул гром и раздался глас: «Не бойся, Георгий, я с тобою». Затем воссиял свет, и возле Георгия появился ангел Господень в образе юноши. Он исцелил мученика. Император не верил своим глазам. Диоклетиан думал, что перед ним другой человек или призрак. Два знатных сановника, Анатолий и Протолеон, тотчас открыто исповедали себя христианами. Их приговорили к казни. Супруга императора Александра также уверовала во Христа и открыто заявила об этом. И ее Диоклетиан тоже приговорил к смерти. Святая Александра тихо скончалась на пути к месту казни. Вспоминая Анатолия, Протолеона и Александру, Церковь прославляет их мученический подвиг и верит, что ныне святые пребывают с Господом в Царстве Небесном. Мы обращаемся к ним с просьбой. Святые мученики Анатолий, Протолеон и царица Александра, молите Бога о нас.

0: Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. Яков Полонский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Разведчица, бесстрашная партизанка, кандидат медицинских наук, талантливый хирург. Все это одна и та же женщина. Надежда Троян. О ней и ее подвигах снимали фильмы, писали книги. Родилась Надежда Троян в Белоруссии, в Витебской области. Город, где она появилась на свет в 1921-м, тогда носил название Дрисса, а позже был переименован в Верхнедвинск. С детства у Нади перед глазами был пример отца, отважного солдата. Он воевал в годы Первой мировой и вернулся с фронта с орденом Святого Георгия на груди. Служить родине хотела и Надежда. Она мечтала работать врачом. В 1939 году Надя стала студенткой Белорусского государственного медицинского университета в Минске. Там ее и застала Великая Отечественная война. Через 6 дней после ее начала немецкие войска заняли Минск. Надя буквально в первые же часы оккупации организовала студенческую подпольную ячейку сопротивления. Ребята печатали и расклеивали антифашистские листовки, помогали пленным. Тогда стояла сильная жара. Надежда и ее товарищи бросали заключенным через колючую проволоку куски ткани, смоченные водой. Если бы кто-то из студентов попался тогда на глаза немцам, жестокой расправы было бы не миновать. Но Надя и ее соратники шли на риск ради страдающих людей. В том-то и была сила наша, что подвиг стал делом повседневным, естественным, вспоминала Надежда Троян. В 1942 году ее семья переехала в город Смолевичи, Минской области. На новом месте Надя быстро установила связь с местными подпольщиками, которые помогали партизанским отрядам. Надежда стала связной, но вскоре получила известие о том, что за ней охотится гестапо, и ушла в лес к партизанам. В отряде Надя Троян выполняла разведывательные и диверсионные задания, пускала под откос немецкие эшелоны, участвовала в нападениях на вражеские колонны. А в 1943 году ей доверили опасное задание – ликвидацию гитлеровского наместника в Белоруссии – Вильгельма Кубе. Уничтожить Кубе неоднократно пытались спецподразделения Красной Армии. То, что не удалось спецслужбам, сделала хрупкая девушка. Надя вошла в доверие к прислуге Кубе, завербовала его горничную и 22 сентября 1943 года организовала ликвидацию фашистского палача. После победы ей предлагали остаться в разведке. Но в мирной жизни Надя выбрала свою давнюю мечту – стать врачом. Завершила прерванную войной учебу, защитила кандидатскую диссертацию. Долгие годы работала доцентом кафедры госпитальной хирургии Первого Московского медицинского института. Стала автором нескольких научных работ по военной хирургии. Провела сотни операций. Профессиональную деятельность совмещала с общественной. Надежда Викторовна вошла в президиум комитета ветеранов, помогала тем, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, и делала многое, чтобы увековечить память тех, кто с нее не вернулся. Однажды Надежда Троян провела среди школьников опрос, знают ли они, кто такая Зоя Космодемьянская, какой подвиг она совершила. Оказалось, что многие впервые слышали это имя. Тогда, в 2005 году, Надежда Викторовна обратилась в правительство Москвы с предложением переименовать станцию метро «Измайловский парк» в «Партизанскую». Ведь именно на территории Измайловского парка в годы войны проходили профессиональную подготовку партизаны-разведчики. По ее же инициативе в вестибюле станции установили памятник героической партизанке Зои Космодемьянской. Однажды тележурналисты спросили Надежду Троян, много ли в ее жизни трудностей? «Трудностей всегда много», — ответила она. «Но их преодоление и есть жизнь».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. сюжеты.
3: Иеромонах Аверкий Белов.
4: Хотелось рассказать вам об одном забавном случае, бывшем много лет назад, в храме Ксении Блаженной, где я тогда служил, в городе Копчегай Алматинской области. Была Пасха, я вышел из храма и увидел, что к храму приближается дедушка, который перекрестился, входя на территорию нашего храма. Я подошел к нему и сказал: «Христос воскресе!» А дедушка был из дома престарелых, который граничил с нашим храмом. Он шел с палочкой, немощный, старенький. А дедушка молчит мне в ответ, не отвечает. Я думаю, ну, может быть, он не знает, как отвечать. Или, может быть, он не верует, или какой-то другой религии придерживается. Я не мог понять, почему он молчит. Я вторично ему говорю: «Дедушка, Христос воскресе!» Он опять молчит. Я ему третий раз говорю: «Христос воскресе!» А он молчит и делает мне знак рукой, что вроде «подожди, постой». И потом, собираясь силами, так вот с трудностью, медленно, с паузами, как говорят заикающиеся люди, говорит мне: «В этом нет никакого сомнения». И мне так понравилось, что дедушка не имеет сомнения в воскресении Христовом, просто забыл нашу традиционную формулу ответа на пасхальное приветствие. Ну, может быть, это и не страшно, от волнения он забыл, или, может быть, и не знал ее, может быть, недавно обратился к вере. И вот пришла мне мысль, что, конечно, есть традиции, но есть и некое творчество. И на пасхальное приветствие можно ответить и «Слава Богу», и вот так ответить, в этом нет никакого сомнения, и как-то еще, потому что там, где Дух Божий, там свобода, там творчество. И, сохраняясь в рамках традиции, мы иногда допускаемся в некое творчество. Христос воскресе!
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Пабье же в преполовине праздника...»
3: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
2: Пришел час его.
1: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что Он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное царство.

0: Весна. Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Повесив медный нос, кран изливает душу. Растроганный всерьез, ушат развесил уши. Стоит, разинув рот, понуро и убито, и горько слезы льет на каменные плиты. В данном шуточном стихотворении современный писатель Феликс Кривин использует такие важные элементы языка, как фразеологизмы. Это словосочетания, в которых смысл нельзя вывести из значения отдельных слов. То есть воспринимается не каждый элемент, а целиком весь оборот. Например, «бежать, сломя голову» значит «бежать быстро». Получается, в выражении «сломя голову» мы не рассматриваем каждое слово отдельно и не считаем, что голову кто-то сломил, а воспринимаем фразу целиком, в ее общем значении. Фразеологизмы возникают в языке разными путями. Одни пришли из жизненных наблюдений. Например, выражение «топорная работа» раньше не имело негативной окраски, а означало, что изделие сделано с помощью топора. Другие имеют источником исторические реалии. «Прорубить окно в Европу», «Мамаево нашествие». Также устойчивые выражения заимствуются из литературы. «Собака на сене» из басен древнегреческого сказителя Эзопа. «Властитель дум» из поэзии Пушкина. «На деревню дедушки» из рассказа Чехова. Многие фразеологизмы пришли из Библии. «Краеугольный камень», «манна небесная», «нести крест», «Ноев ковчег». Зачем же нужны эти элементы в языке? Во-первых, устойчивые выражения, или, как их называют, идиомы, позволяют выражать сложные идеи в компактной форме. Во-вторых, делают речь эмоционально насыщенной. Ведь мы не всегда готовы воспользоваться нейтральной лексикой, когда нас переполняют чувства. Есть разница в выражениях «он работает хорошо» и «он работает с огоньком». Можно сказать «дело не стоит усилий», а можно «игра не стоит свеч». К тому же употребление фразеологизмов показывает наш кругозор, начитанность и наслушанность, владение родным языком, знание национального колорита. С вами говорила по душам Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 6 мая. О почитании великомученика Георгия Победоносца в день его памяти руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
4: Великомученик Георгий Победоносец является покровителем и военнослужащих, и правоохранительных органов, и покровителем города Москвы. И многие-многие люди, не имеющие у себя в семье людей с именем Георгий или Юрий, с благоговением и большим почтением относятся именно к памяти святителя Георгия Победоносца. Ну и кроме того, известны разные случаи, когда Господь производил великие чудеса именно через этого угодника Божия. Один раз такой случай произошел с моим знакомым. Мы вместе с ним учились в военном училище. Он защищает Отечество на самых важных рубежах обороны. И я пытался завести разговор о церкви. И каждый раз мне это не удавалось до тех пор, пока он не увидел икону Георгия Победоносца в том храме, где я ранее служил клириком. Я увидел самое настоящее благоговение и самый настоящий духовный восторг перед образом этого святого. Меня это очень лично впечатлило. Этот человек носил имя Егор, иное произношение имени Георгий. Меня это лично очень вдохновило на то, как великомученик Георгий является самым настоящим благовестником Евангелия уже даже после своей земной кончины, то, как он приводит людей ко Христу. Потому что, когда этот мой дорогой друг сказал, что именно потому, что в церкви есть великомученик Георгий, он верит в Бога и верит в святость церкви, меня это лично очень глубоко тронуло.
1: Актуальная тема.
5: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас, о происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я заметила, что люди, по-настоящему увлеченные, стремятся заинтересовать своим делом как можно больше других людей. Многих не останавливает даже то, что любимое занятие требует материальных вложений. Вот, к примеру, как поступил тренер по айкидо из Пермского края Денис Гатаулин, о котором я прочитала на сайте «Гордость России». Сегодня Денис Фаритович считает айкидо своим призванием и стилем жизни. А лет 10 назад он даже не планировал становиться профессиональным тренером. Просто в свободное от работы в правоохранительных органах время обучал детей айкидо. Чем больше приходило учеников, тем интересней было наставнику. Со временем Гатаулин получил третье высшее образование – педагогическое – и создал клуб айкидо. Так его увлечение превратилось в любимую работу. Клуб Дениса Гатаулина получил известность благодаря проекту «Айкидо детям». Здесь бесплатно тренируют ребят из детских домов, из многодетных и малообеспеченных семей. К 2021 году к благотворительной акции подключилось уже 17 спортзалов в Перми и пригородах, где занимаются более 400 детей. У каждого из них есть кимоно, татами и сенсей, проще говоря, костюм, ковер и наставник. То есть все, что нужно для освоения боевого искусства. Руководитель клуба с теплом рассказывает о своих коллегах-инструкторах, большинство из которых участвуют в проектах не ради денег, а из желания принести пользу. Роль учителя важна в любом преподавании, а для мальчишек, растущих без отцов, она просто неоценима. В клубе Дениса Гатаулина многие детдомовцы называют наставников папами. Еще один благотворительный проект Дениса и его команды «Айкидо без границ» адресован людям старшего возраста и инвалидам. В основе восточных единоборств лежит уважение к партнеру, старшим по возрасту, к сенсею. Айкидо, в частности, направлено на созидание и мир. Здесь главное – защита, а не атака. Сила разума, а не кулаков. В этом и заключается путь к гармонии духа. Именно так переводится с японского название «айкидо». Мне хочется от всей души поблагодарить Дениса Гатаулина, который открывает людям этот интересный и полезный маршрут. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Преподобная София Хатакуридо родилась в 1883 году на южном побережье Черного моря. Этот регион назывался Понт и входил в состав Османской империи, современной Турции, но населяли его греки-христиане. В 1907 году София вышла замуж за Иордана Хатакуридиса. У супругов родился ребенок, но малыш погиб в результате несчастного случая. В 1914 году началась Первая мировая война. Она стала поводом для турецкого правительства, чтобы расправиться с православными народами, населявшими страну, армянами и греками. Взрослых мужчин расстреливали или угоняли в трудовые лагеря, в которых царила ужасающая смертность. В таком лагере пропал без вести Иордан Хатакуридис. Софии удалось скрыться в горах. Там несколько лет она вела отшельническую жизнь. По преданию, однажды женщине явился Георгий Победоносец. Он предупредил ее о турецком военном отряде. София спустилась в соседнее греческое село и вывела всех жителей. В 1919 году правительство разрешило уцелевшим понтийцам перебраться в Грецию. София ушла в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Клисуре, горном селе в Северной Греции. подвижница прославилась непрестанной молитвой и заботой о ближних. Несмотря на все испытания, София всегда была радостной, благодарной Богу за все, и обычной ее присказкой было «Сердце мое радуется».
3: Святые церкви, наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей жизни. И обращение к ним – это естественная потребность христианина. Вспоминая святую Софию Хатакуриду, мы просим ее. Преподобная София, моли Бога о нас –

Певицу Анну Герман воспитывала бабушка. Глубоко верующая женщина, она учила внучку первым молитвам, читала ей Библию, рассказывала истории о святых. Вместе по воскресеньям они ходили в храм. Всю жизнь певица хранила самые теплые воспоминания о детстве, проведенном рядом с бабушкой. В 1970 году в руки к Анне Герман попал сборник стихов польской поэтессы Анны Новак. Одно из стихотворений навеяло певице воспоминания о любимой бабушке. Оно называлось «Грошики фантазий». Стихотворение так понравилось Анне, что она написала к нему музыку, простую, задушевную и трогательную, напоминающую старомодный вальс. Известный поэт-переводчик Асар Эппель перевел текст песни на русский язык. С тех пор ни один концерт певицы не обходился без композиции «Грошики фантазий». Проникновенный голос Анны Герман уносил слушателей в собственные светлые воспоминания о детстве, о близких людях, о родном доме.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Нет человека, который бы не поскальзывался. И не только в метафорическом смысле, но и в буквальном. Наступил неудачно на скользкий лед и полетел. В религиозной жизни тоже есть одна область, где всегда коварный лед. И надо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы не разбиться. Об этом отрывок из 14 главы книги «Деяния святых апостолов», который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Увидевши же прибегостого грады Ликаонские, в Листру и Дервию...»
3: «Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши“. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили:
2: „Пребывающему же им и учащему“.
1: Перед нами прекрасная иллюстрация того, с чего я начал сегодняшний комментарий, с области скользкой религиозности, где сломать себе шею не представляет никакой сложности. Давайте разбираться, почему же человек так легко соскальзывает из веры в единого Бога, условно вертикального положения, в идолотворение, когда не смог удержаться и распластался на льду. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения устройства нашей психики, то несложно заметить, что идолопоклонство рождается не из избытка религиозности как таковой, а из слабости перед непостижимостью тайны. Человеку трудно долго стоять перед невидимым Богом, который абсолютно свободен, никем и ничем не управляем, не вмещается в схему и не гарантирует немедленного комфорта. Столкнувшись с чудом, человек часто не восходит к Богу, а спешит заземлить это событие, вписать его в

0: привычную и понятную схему. Настоящее чудо слишком велико, слишком тревожит, слишком настойчиво требует перемены жизни. А идол, напротив, очень удобен тем, что делает невероятное знакомым, управляемым и почти бытовым. Сложность и непостижимость произошедшего упаковывается в привычное, и все возвращается на круги своя. Все теперь понятно, все как раньше, привычно, можно выдохнуть. Именно это и происходит в истории с обожествлением апостолов Павла и Варнавы в Листре, когда жрец пытается втянуть их в свою языческую логику. Народ увидел исцеление хромого и вместо покаяния немедленно перешел к мифологической интерпретации. «Боги в образе человеческом сошли к нам». Человеческое сознание не выдержало непостижимости произошедшего и тут же облекло его в привычный образ. Нечто подобное происходит с нами очень часто. Человек редко остается перед неординарным событием, как перед открытым вопросом. Он сразу старается подогнать его под уже готовый сюжет. В этом смысле идол не просто ложный бог, а мощный психологический защитный экран, блокирующий душу от прикосновения все изменяющей благодати Божией. Но апостолы решительно отказываются. Они раздирают свои одежды, привычный и хорошо известный античности, знак глубокой скорби, отчаяния, радикального протеста. Этот глубинный, очень экспрессивный импульс показывает окружающим, ожидающим, что апостолы смиренно примут предлагаемое им божественное почитание и поклонение, что апостолы очень хорошо понимают всю лживость и подлость защитного экрана идолопоклонства, вот почему и буквально разрывают начинающийся морок на самих себе, бросаются в самую гущу толпы и перенаправляют взгляд людей от себя к Богу, Творцу неба и земли. Вот это и есть главный вывод сегодняшнего чтения. Не присваивать себе даже крупицы того, что произошло через тебя. Сквозь меня прошло, и меня не зацепило. Я для себя ничего не удержал. Вот правильное отношение к тому, что приходит и происходит через нас.
1: Апостольские чтения.

0: тема.
1: Сегодня 6 мая. В этот день, в 1776 году, родился генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года, князь Петр Волконский. О его служении, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Сегодня мы расскажем о Петре Михайловиче Волконском, человеке, которого называли «тенью императора» и одним из главных организаторов победы в Отечественной войне 12 года. Волконский начинал как адъютант великого князя Александра, а затем стал ближайшим советником императора. Именно он убедил Александра I оставить неудачный Дрийский лагерь. Это решение спасло русскую армию от разгрома. Но главная заслуга Волконского – создание русского генерального штаба. Он основал училище колоновожатых, организовал картографическую службу и сбор разведданных. По сути, он превратил управление армией из кустарщины в точную науку. При этом Волконский был не только штабным теоретиком. Например, под Аустерлицем он лично водил полки в атаку, а в 12 году сражался при переправе через Березину и за храбрость получил орден Святого Георгия. После войны он стал министром императорского двора и руководил всей придворной жизнью империи 26 лет до самой смерти. Волконский – блестящий пример русского государственника, талантливый стратег, бесстрашный офицер и выдающийся администратор. Его наследие – это и победа над Наполеоном, и сам институт генерального штаба, без которого немыслима современная армия.
0: Актуальная тема.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Священномученик Иоанн Ансеров родился в 1873 году в Рязанской губернии. Он получил духовное образование и стал священником. Большую часть жизни протоиерей Иоанн прослужил в Преображенском соборе города Спасска. К собору была приписана небольшая деревянная Успенская церковь, находившаяся между городским кладбищем и лесом. При ней жили около десятка монахинь, присматривавших за храмом. В конце 20-х годов власти приступили к закрытию всех храмов в городе. Председатель городского совета предложил верующим передать Успенскую церковь под хранилище зерна. Отец Иоанн посоветовал общине направить своих представителей в Москву, чтобы отстоять храм. Официального ответа от властей в тот раз не последовало, но церковь не закрыли. Однако в 1931 году Успенская церковь сгорела. Власти арестовали протоиерея Иоанна Ансерова, старосту храма и 12 монахинь. Их обвинили в антисоветской деятельности и поджоге храма, хотя по городу упорно ходила версия, что пожар был на руку сторонникам закрытия церкви. Священника приговорили к 5 годам ссылки в Казахстан. По возвращении отец Иоанн продолжил служить в Преображенском соборе. Но тут было принято решение закрыть и его. Здание изымали под кинотеатр, а колокольню – под водокачку. Верующие пытались опротестовать это решение, но жалобы во все инстанции остались без ответа. В 1938 году по доносу был арестован протоиерей Ансеров. Ему приписали участие в контрреволюционной церковно-повстанческой группировке. Священнику дали 8 лет лагерей. Он скончался в 1940 году и был погребен в безвестной могиле. Жизнь священника в 20-30-е годы прошлого века – это, как правило, череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Кто-то не выдерживал этого пути, оставлял церковь и служение Богу. Но благодаря свидетельствам о подвиге мучеников Церкви Русской, мы знаем, что были и другие. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, – их любовь ко Христу, ради которой они положили свою душу. В этот день Церковь вспоминает новомученика Иоанна Ансерова и просит его: «Священномученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Апостол Павел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Священномученик Владимир Амбарцумов, говоря о своей жене Валентине, повторял, что не знает, где кончается он и где начинается она. Любовь супругов была столь крепка, потому что черпала силы в Евангелии. И хотя совместная жизнь Владимира и Валентины была очень короткой, созданная ими и расцветшая в 20 веке семья Амбарцумовых стала украшением русской церкви. Незадолго до начала Первой мировой войны Владимир Амбарцумов вступил в московский кружок Всемирного студенческого христианского союза. В кружках, подобных этому, рассказывала дочь Амбарцумова Лидия, витал дух общежитийства – общий дом, общая трапеза, общие заботы. В них проходила вся жизнь. Здесь дружили, влюблялись, женились, родили и воспитывали детей. Здесь Амбарцумов познакомился со своей будущей супругой Валентиной. Оба они были протестантами. Владимир по рождению, а Валентина, которую в детстве крестили в православии, сделала осознанный выбор в пользу баптизма. Молодые люди поклялись посвятить жизнь проповеди Евангелия. Они поженились в 1916 году. Через несколько месяцев после торжества Владимир писал Валентине: «Я очень привык к тебе, но все же то, что ты у меня есть, для меня так же ново, как в первый день. Я чувствую себя совершенно иначе, чем раньше, и все еще удивляюсь этому, вернее, радуюсь. Все-таки как отлична эта радость от всех других земных радостей, которые, и даже лучшие, так скоро проходят, хотя бы уже и потому, что к ним привыкаешь». После революции христианские кружки подвергались притеснениям со стороны властей. Но первые годы они продолжали работать. Владимир и Валентина не оставляли евангельской проповеди. Вместе с друзьями они приобрели и отремонтировали старый дом в центре Москвы, в одной половине которого разместились сами Амбарцумовы, а в другой проходили занятия и собрания кружка. Супруги организовывали лекции, приглашая известных богословов, раздавали Евангелие в больницах и тюрьмах, создали детский приют для сирот. Один из подопечных этого приюта, мальчик Никита, стал приемным сыном Амбарцумовых. Они приняли его в семью, хотя у Владимира и Валентины уже было двое маленьких детей. В 1920 году Владимира Амбарцумова и многих других кружковцев арестовали. Причиной ареста была их миссионерская деятельность. В это же время Амбарцумовы потеряли одного из сыновей. Витя умер от скарлатины. Родители утешали друг друга напоминанием о Господе. Владимир в одном из писем к супруге писал: «Будем же послушными и терпеливыми его учениками. Ведь все испытания имеют исключительной целью закалить и воспитать нашего внутреннего человека для вечной жизни. Чем больше мы здесь переживем Господа и силу Его, тем ближе и роднее Он там будет нам. Будем охотно приносить в жертву временное, чтобы приобрести вечное». Страшным испытанием для Владимира стала потеря Валентины, которая скоропостижно скончалась от пищевого отравления в 1923 году. Перед смертью она сказала мужу: «Я умираю, но ты не очень скорби обо мне. Я только прошу тебя, будь для детей не только отцом, но и матерью. Времена будут трудные, много скорби будет, гонения будут, но Бог даст сил вам, и все выдержите». Во время похорон Валентины они проходили по протестантскому обряду. Царила возвышенная просветленная радость. Спустя несколько лет Валентину заочно отпел православным чином владыка Мануил Лемешевский. Владимир в середине 20-х годов сблизился с протоиереем Валентином Свинцицким и стал его духовным сыном. Отец Валентин крестил Амбарцумова и двух его детей, а затем благословил Владимира стать священником. Когда-то супруги Амбарцумовы мечтали о 12 детях по числу апостолов. Их чаяние оправдалось во внуках и правнуках. У старшего сына Евгения, настоятеля князь Владимирского собора в Ленинграде, родилось 8 детей, а у дочери Лидии – 6. Среди потомков Амбарцумовых множество, куда больше 12 православных священников.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Пабье же в преполовине праздника...»
3: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он». Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
2: Пришел час его.
1: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. Другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное Царство.

0: Вот просыпается земля и одеваются поля. Весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио Веры.
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Это благословение. Я работаю архитектором-реставратором и как-то была в командировке в небольшом российском городе. Передо мной стояла задача изучить местный храм и пообщаться со священником, чтобы понять уровень сложности проекта. Мы тепло побеседовали с батюшкой, и, прощаясь, он обратился к одному из своих духовных чад с просьбой подвести меня до аэропорта. По дороге оказалось, что человек, который меня вез, пишет иконы. И на заднем сиденье у него как раз лежал аккуратно обернутый образ великомученика Георгия Победоносца. Когда я сказала, что так зовут моего еще некрещенного сына, он тут же позвонил духовнику, взял благословение и заявил, что эта икона теперь моя. Как я не отказывалась, он был непреклонен. Благословение нарушать нельзя. Забегая вперед, скажу, что тот проект я успешно довела до конца. Позже мы приехали туда всей семьей. Таинство крещения сына прошло в моем первом отреставрированном храме.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 6 мая, приполовине Пятидесятницы. О духовном смысле праздника настоятель храма святителя Амфилохия, епископа Красноярского и всех красноярских святых, священник Родион Петриков.
2: Слово «приполовение» обозначает «половина пути», то есть от светлого Христового воскресения до сошествия Святого Духа прошло 25 дней. Сегодня за литургией читается отрывок Евангелия от Иоанна. Господь входит в Иерусалимский храм и возглашает: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Эти слова о жажде – ключ ко всему празднику. Это духовная жажда, которая живет в глубине каждого человека. Его неутолимое стремление к Богу, к истине и правде. И Христос дает нам воду живую, благодать Духа Святого, который утоляет жажду ищущей души. Именно поэтому в день приполовения в храмах совершается малое освящение воды. Настоящая вода – это вещественный знак небесной живительной силы.
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает веб-дизайнер Алиса Кузнецова.
2: У крестного моей знакомой была позвоночная грыжа. Он не мог ни ходить, ни стоять. Требовалась операция, которую в том регионе, где он жил, никто не делал. Тогда его мама решила съездить в Москву. К сожалению, знакомых в столице не было. Некому было обратиться за помощью. Интернета тоже в то время не было. В тех больницах, куда она приезжала, на лечение брать отказались. Ничего не добившись, она решила возвращаться домой. Ожидая свой поезд на вокзале, горько плакала и молилась про себя. Тут к ней подошла незнакомая женщина и спросила, что случилось. Та поделилась с ней своим горем. Тогда незнакомка помогла ей связаться с нужным врачом, который согласился принять ее сына и сделать сложную операцию. Эта история закончилась хорошо. Парню заменили позвонок на искусственный, он начал ходить, позже устроился на ту работу, которую хотел, и забыл о своем недуге. Знакомая говорит, что та женщина на вокзале появилась далеко не случайно. Считает, что ее послал Господь в ответ на ее горячую слезную молитву.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 6 мая, Преполовение Пятидесятницы, Церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Моздокская икона Божией Матери – это список со знаменитой Иверской иконой Богоматери. По преданию, в XIII веке царица Тамара прислала образ в дар принявшим крещение христианам осетинского аула Марьям-Каду. Тамара сама была дочерью осетинской княгини и проявляла особое попечение о родном народе. Икона эта впоследствии прославилась чудесными знамениями. Церковь, в которой она стояла, три раза горела, но святой образ находили целым на горе неподалеку от храма. В конце XVIII века икона явила чудесное знамение. Несколько осетинских семей переселялись из Марьям-Каду и взяли икону с собой. Арба со святыней остановилась как вкопанная у Моздока. Ночью от иконы исходило необыкновенное свечение. Епископ Гай узнал о чуде и с крестным ходом отправился к иконе. На том месте, где она находилась, была построена часовня, а позже храм. Святитель Игнатий Брянчанинов отмечал, что икону чтут и христиане, и армяне, и мусульмане. Чудотворная икона Божией Матери совершает в здешнем крае служение апостола, писал он. В годы революции святыня была утеряна. Сейчас в Моздоке в Успенской церкви хранится список с нее. В епархии проходят крестные ходы по городам и станицам с участием Иверской Моздокской иконы Божией Матери. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своей объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Моздокский образ Божией Матери, мы обращаемся к Царице Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас! –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1899 году в России торжественно отмечалось 100 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. К этой знаменательной дате русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков решил написать оперу на пушкинский сюжет, выбрав для своей цели сказку о царе Салтане. Создатель либретто, то есть сценического текста, Владимир Бельский бережно сохранил поэтический стиль первоисточника, его мягкий юмор и образность. В итоге опера получилась солнечной, жизнерадостной. В мемуарах композитора можно прочесть следующие строки. «Салтан сочинялся в смешанной манере, которую я назову инструментально-вокальной». Далее Римский-Корсаков поясняет, что чувства и мысли героев передаются в пении, а фантастический мир раскрывается прежде всего в оркестровых фрагментах. К таким относится эпизод «Три чуда». В прологе к своей сказке Пушкин описывает загадочный остров Буян, где живут чудесная белочка, достающая из орехов драгоценные камни, 33 морских богатыря и прекрасная царевна-лебедь. Римский-Корсаков посвящает этим трем образам развернутую музыкальную сцену, которая впоследствии стала исполняться самостоятельно как концертный номер. Любопытной особенностью оперы является часто повторяющийся возглас медных духовых инструментов, который словно призывает слушателей ко вниманию. Так в музыкальном фрагменте «Три чуда» каждая новая волшебная сцена предваряется этим торжественным мотивом. Фрагмент «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова прозвучит в исполнении оркестра Большого театра России. Дирижер Василий Небольсин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Нет человека, который бы не поскальзывался. И не только в метафорическом смысле, но и в буквальном. Наступил неудачно на скользкий лед и полетел. В религиозной жизни тоже есть одна область, где всегда коварный лед. И надо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы не разбиться. Об этом отрывок из 14 главы книги «Деяния святых апостолов», который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Увидевши же прибегостого грады Ликаонские, в Листру и Дервию...»
3: «Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши“. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили:
2: „Пребывающему же им и учащему“.
1: Перед нами прекрасная иллюстрация того, с чего я начал сегодняшний комментарий, с области скользкой религиозности, где сломать себе шею не представляет никакой сложности. Давайте разбираться, почему же человек так легко соскальзывает из веры в единого Бога, условно вертикального положения, в идолотворение, когда не смог удержаться и распластался на льду. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения устройства нашей психики, то несложно заметить, что идолопоклонство рождается не из избытка религиозности как таковой, а из слабости перед непостижимостью тайны. Человеку трудно долго стоять перед невидимым Богом, который абсолютно свободен, никем и ничем не управляем, не вмещается в схему и не гарантирует немедленного комфорта. Столкнувшись с чудом, человек часто не восходит к Богу, а спешит заземлить это событие, вписать его в привычную и понятную схему. Настоящее чудо слишком велико, слишком тревожит, слишком настойчиво требует перемены жизни. А идол, напротив, очень удобен тем, что делает невероятное знакомым, управляемым и почти бытовым. Сложность и непостижимость произошедшего упаковывается в привычное, и все возвращается на круги своя. Все теперь понятно, все как и раньше, привычно, можно выдохнуть. Именно это и происходит в истории с обожествлением апостолов Павла и Варнавы в Листре, когда жрец пытается втянуть их в свою язык.

0: греческую логику. Народ увидел исцеление хромого и вместо покаяния немедленно перешел к мифологической интерпретации. Боги в образе человеческом сошли к нам. Человеческое сознание не выдержало непостижимости произошедшего и тут же облекло его в привычный образ. Нечто подобное происходит с нами очень часто. Человек редко остается перед неординарным событием, как перед открытым вопросом. Он сразу старается подогнать его под уже готовый сюжет. В этом смысле идол – не просто ложный бог, а мощный психологический защитный экран, блокирующий душу от прикосновения все изменяющей благодати Божией. Но апостолы решительно отказываются. Они раздирают свои одежды, привычный и хорошо известной античности, знак глубокой скорби, отчаяния, радикального протеста. Этот глубинный, очень экспрессивный импульс показывает окружающим, ожидающим, что апостолы смиренно примут предлагаемое им божественное почитание и поклонение, что апостолы очень хорошо понимают всю лживость и подлость защитного экрана идолопоклонства, вот почему и буквально разрывают начинающийся морок на самих себе, бросаются в самую гущу толпы и перенаправляют взгляд людей от себя к Богу, Творцу неба и земли. Вот это и есть главный вывод сегодняшнего чтения. Не присваивать себе даже крупицы того, что произошло через тебя. Сквозь меня прошло и меня не зацепило. Я для себя ничего не удержал. Вот правильное отношение к тому, что приходит и происходит через нас.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: Дочь, захвати с собой вот этот пакетик с крошками и высыпь голубям, говорила мне в детстве мама. И я теперь точно так же говорю своим детям, когда те собираются утром в школу и институт. Они также неохотно, как и я поначалу, берут собранный мною пакетик с остатками крупы, мюсли, хлеба и идут по тропинке в угол двора, где голуби уже ждут их. Птички радостно подлетают, завидев падающие крошки. Почему же не хочется сразу соглашаться взять с собой этот пакетик? Не такой уж большой крюк надо сделать, чтобы дойти до нужного места. Маленькое неудобство, а все равно не хочется брать на себя лишний труд, пусть и совсем крохотный. Но если немного поразмыслить, получается, что это не такой уж и малый труд. Это, конечно, не подвиг, но польза от него есть. Получается, что я, если не каждый день, то примерно через день приношу еду птичкам, которых создал Господь. То есть кормлю его создание, забочусь о том, чтобы они не остались голодными. Иду по тропинке и думаю, я кормлю их, а Господь кормит меня. Возможно, Создатель кормит меня в том числе и для того, чтобы я тоже имела возможность проявить свою любовь к Его творениям. Никакого подвига, ничего выдающегося от меня не требуется. Просто пожертвовать небольшим количеством времени, сил, чтобы собрать те самые крохи с нашего стола и донести до места. Легче было бы выбросить, но если представить, сколько килограммов получится, например, за год, то понимаешь, что это будет совсем неправильно. Кто-то сеял семена, кто-то собирал урожай, кто-то пек, кто-то вез в магазин, а я просто выброшу. Почему? Потому что мне лень отнести? Так совсем неправильно. Пусть эти крохи станут пищей для птиц. Вот такое маленькое добро получается делать. Надеюсь, эта хорошая привычка останется и у моих детей. Трудно делать большие добрые дела. Так хотя бы маленькие будем творить регулярно.
0: Частное мнение.

0: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
2: Сегодня гостем программы будет клирик Марфоморийской обители диакон Иоанн Клименко.
3: «Парсуна».

Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Красногорская икона Божией Матери была обретена в 17 веке близ Красногорского монастыря в Черкасах. Икона висела на дубе, поэтому и получила наименование «Дубинская». Образ перенесли в Покровский собор и поместили над входом в алтарь. Икона пользовалась особым почитанием. По молитвам к Богородице перед этим образом не раз совершались чудеса. Каждый год 24 августа устраивался крестный ход с иконой. После революции монастырь был закрыт, а иконы были переданы в городской музей. Сохранилось описание иконы, датированное 1925 годом. После этого о судьбе Дубинской иконы ничего не известно. По одной версии, она погибла при эвакуации музея в годы Великой Отечественной войны. По другой, святыня может находиться в частной коллекции. В Красногорском монастыре хранится чтимый список с иконы. В день преполовения Пятидесятницы в монастыре вспоминают, как по молитвам к Богородице обитель была спасена от пожара и эпидемии. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Чествуя в этот день Дубинскую Красногорскую икону Божией Матери, Церковь обращается к Царице Небесной. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Сегодня праздник воскресенья. Сегодня благовест гласит о дне великом всепрощения, забвения горя и обид. Сергей Бехтеев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Первым кавалером ордена святого мученика Георгия Победоносца был полковник Федор Иванович Фабрициан. Награду он получил за героический подвиг во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов в сражении на реке Ларге. Сегодня это территория Молдавии. Георгиевский орден третьей степени заблестел на его мундире 8 декабря 1769-го. Спустя всего 13 дней после того, как сам орден Святого Георгия был учрежден. Днем рождения Георгиевского ордена принято считать 26 ноября 1769 года. В тот день в Большой церкви Зимнего дворца совершилась божественная литургия, во время которой священники осветили знаки отличия ордена – крест, звезду и ленту. Ту самую георгиевскую с оранжево-черными полосками. Затем был торжественно провозглашен статут, то есть положение об ордене святого великомученика Георгия Победоносца. Вот что в нем говорилось. «Дается онный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу, но сверх того отличили себя особливым мужественным поступком». В торжественной обстановке статут подписала императрица Екатерина II. В екатерининский период знак ордена святого великомученика Георгия Победоносца первой степени получили генерал-фельдмаршалы Григорий Потемкин-Таврический, Петр Александрович Румянцев-Задунайский и генералиссимус Александр Суворов. Всего же степеней ордена было 4. Причем четвертую степень долгое время получали все офицеры, отслужившие 25 лет в армии или 18 лет на флоте. И только с 1885 года, во время правления императора Александра III, орден Святого Георгия Победоносца перестали вручать за выслугу лет. Он стал исключительно боевой наградой, высшей в Российской империи. За всю историю Георгиевского ордена его полными кавалерами стали около 2000 человек. Среди них прославленные полководцы Отечественной войны 1812 года, фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов и генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли. Первую мировую войну Георгиевского ордена впервые удостоилась женщина. Сестра милосердия Римма Иванова получила крест посмертно за мужество и самоотверженность в бою. После гибели командира роты она бесстрашно повела солдат в атаку на врага и погибла под пулями. Первым кавалером ордена среди духовенства стал священник Василий Васильковский. В 1812 году в сражении под Малоярославцем он пошел в атаку вместе со своей паствой. В советский период об ордене в честь христианского святого, казалось, совсем забыли. Однако в мае 1945-го, после разгрома фашистов, советское правительство учредило медаль за победу над Германией. Колодка медали была обтянута оранжево-черной георгиевской лентой. По сей день она остается символом Великой Победы. В 1992 году был восстановлен и орден святого великомученика Георгия Победоносца. А 26 ноября, дата учреждения награды, стала официальным праздником – Днем Героев Отечества.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Павье же в преполовине праздника...»
3: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
2: Пришел час его.
1: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное Царство.

0: Храм Твой, Господи, в небесах, но земля тоже Твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах птицы поют. Николай Гумилев. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Едва лишь увидишь среди мерзлой, зачастую еще не освободившейся от талого снега земли, первые подснежники, сразу останавливаешься и вперяешь взор в это диво дивное. Какое совершенство формы и непередаваемой словом гармонии красок и полутонов, свидетельствующих о поистине божественной премудрости Создателя. Но эти подснежники – лишь намек на красоту образа и подобие Божиих в человеческой душе, очищенной и воскрешенной действием благодати Христовой.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 6 мая. О почитании великомученика Георгия Победоносца в день его памяти руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Великомученик Георгий Победоносец является покровителем и военнослужащих, и правоохранительных органов, и покровителем города Москвы. И многие-многие люди, не имеющие у себя в семье людей с именем Георгий или Юрий, с благоговением и большим почтением относятся именно к памяти святителя Георгия Победоносца. Ну и кроме того, известны разные случаи, когда Господь производил великие чудеса именно через этого угодника Божия. Один раз такой случай произошел с моим знакомым. Мы вместе с ним учились в военном училище. Он защищает Отечество на самых важных рубежах обороны. И я пытался завести разговор о церкви, и каждый раз мне это не удавалось, до тех пор, пока он не увидел икону Георгия Победоносца в том храме, где я ранее служил клириком. Я увидел самое настоящее благоговение и самый настоящий духовный восторг перед образом этого святого. Меня это очень лично впечатлило. Этот человек носил имя Егор, иное произношение имени Георгий. Меня это лично очень вдохновило на то, как великомученик Георгий является самым настоящим благовестником Евангелия уже даже после своей земной кончины, то, как он приводит людей ко Христу. Потому что, когда этот мой дорогой друг сказал, что именно потому, что в церкви есть великомученик Георгий, он верит в Бога и верит в святость церкви, меня это лично очень глубоко тронуло.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 6 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и рассказ Александра Ивановича Куприна «Молитва Господня». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На сайте издания «Аргументы и факты» меня поразил видеоролик про Настю и Дитриха. Конечно, лучше один раз увидеть, но я постараюсь вам о них рассказать. Москвичка Анастасия Козырь и ее четвероногий друг по кличке Дитрих – волонтеры. Они приезжают в медучреждение, чтобы радовать пациентов и сотрудников, а еще участвуют в детских праздниках. Дитрих – это белый пони, ровесник века, добрый и симпатичный. По словам Насти, он чувствует особенности каждого из подопечных и умеет всем понравиться. Но таким покладистым Дитрих был не всегда. Девушка познакомилась с ним в годы учебы в Московской сельскохозяйственной академии, проходя практику на конюшне. Дитрих, тогда молодой и резвый, пугал и даже кусал студентов. Настя, преодолевая страх, добросовестно за ним ухаживала. Кормила и поила, чистила и тренировала. И пони постепенно становился послушным. «Так мы и дружим с 2008 года», – улыбается наша героиня. По окончании вуза девушка выкупила пони у академии. Она устроилась работать в конно-спортивный клуб, где Дитриха поселили в одном из денников – специальных помещений для животных. Со временем подопечный Анастасии освоил разные трюки, стал участвовать в праздниках и фотосессиях. Однажды Настя увидела фильм о коне из Франции по прозвищу «Доктор Пейо», который развлекал паллиативных больных в одной из клиник. И поняла, что ее питомец тоже может облегчать страдания больных. В ноябре 2022 года Настя и Дитрих впервые посетили столичный хоспис Царицына. Сотрудники предупредили подопечных о приезде лошади, но никто не верил, что такое возможно. Как только Дитрих появился, все начали в изумлении улыбаться, вспоминает Анастасия. «Я увидела на лицах взрослых, тяжело больных людей детский восторг. Их щеки румянились, они протягивали руки к Дитриху и выглядели счастливыми. Это было похоже на волшебство». Настя начала искать места, куда можно приехать, а потом координаторы сами стали обращаться к ней за помощью. Популярность Дитриха растет. За первый год он с хозяйкой больше 20 раз навестил пациентов больниц, включая детские. «Для малышей, которые проходят лечение, пони – это сказка», – говорит Анастасия Козырь. «И я радуюсь, когда вижу их улыбки». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Преполовение Святой Пятидесятницы – один из древнейших христианских праздников. Церковные историки сходятся на том, что он установлен примерно в IV веке во времена святителя Иоанна Златоуста. Известно, что после своего воскресения Спаситель пребывал на земле 40 дней, по прошествии которых вознесся на небо. Он предупредил апостолов о том, что через несколько дней их ждет крещение Святым Духом. И действительно, на 50-й день после Пасхи на учеников Христовых сошел Святой Дух. Они получили дар проповеди Слова Божия. Праздник Преполовения посвящен середине этого срока. Празднование начинается в 25-й день после Пасхи. Преполовение как бы устанавливает связь между Пасхой и праздником сошествия Святого Духа. Однажды Спаситель сравнил благодать Святого Духа с водой, дающей всем жизнь. Теперь Церковь в день Преполовения после литургии совершает малое водоосвящение. Она обращается к Господу с просьбой напоить жаждущие души водами благочестия.
3: В праздничном песнопении Кандаке верующий просит у Господа: «На середине праздника законного Ты, Творец всего мира и Владыка, возглашал присутствующим: Христе Боже, приходите и зачерпните воды бессмертия. Потому мы припадаем к Тебе и с верою взываем: даруй нам милости Твои, ибо Ты – источник жизни нашей».

В апреле 1981 года в России широко отмечался юбилей полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Этот праздник, нареченный Днем космонавтики, за два десятилетия приобрел новый смысл. Запуски на орбиту перестали быть неординарными, экстремальными событиями. Они стали напряженной работой, требующей самоотдачи и определенных жертв. Было очевидно, что нужна песня, которая отразит героическую повседневность исследователей космоса. Создать такое произведение вызвался композитор Владимир Мигуля. Просматривая стихи своего давнего друга, поэта Анатолия Поперечного, в поисках подходящего текста для будущей песни, он обратил внимание на ностальгическую пасторальную зарисовку. В ней упоминалась деревенская изба, деревянный сарай возле нее, корова с печальными глазами. «Это то, что нужно», — воскликнул композитор. «Остается лишь немного поправить стихотворение». Поэт удивился. «Но при чем же здесь космос?» Однако пообещал поработать над текстом. В результате от первоначального варианта остался только один образ — зеленая трава у дома. И он стал ярким символом разлуки, измеряемой километрами космического пути. Впервые песня прозвучала 12 апреля 1982 года в передаче «Притяжение Земли» в исполнении Владимира Мигули и осталась незамеченной слушателями. Но ее включили в свой репертуар музыканты группы «Земляне», в то время стремительно набиравшие популярность. Они представили публике свою версию «Травы у дома», более динамичную, молодежную. Автор поначалу воспринял новую аранжировку скептически. Он опасался, что в таком виде композицию не пропустит в эфир цензура. Но «Траву у дома» не просто одобрили. Она стала лауреатом всесоюзного конкурса «Песня-83». А в 2009 году решением Роскосмоса песне был официально присвоен статус гимна российской космонавтики.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Нет человека, который бы не поскальзывался.

0: будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили:
1: «Пребывающим же им и учащим».
2: Перед нами прекрасная иллюстрация того, с чего я начал сегодняшний комментарий, с области скользкой религиозности, где сломать себе шею не представляет никакой сложности. Давайте разбираться, почему же человек так легко соскальзывает из веры в единого Бога, условно вертикального положения, в идолотворение, когда не смог удержаться и распластался на льду. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения устройства нашей психики, то несложно заметить, что идолопоклонство рождается не из избытка религиозности как таковой, а из слабости перед непостижимостью тайны. Человеку трудно долго стоять перед невидимым Богом, который абсолютно свободен, никем и ничем не управляем, не вмещается в схему и не гарантирует немедленного комфорта. Столкнувшись с чудом, человек часто не восходит к Богу, а спешит заземлить это событие, вписать его в привычную и понятную схему. Настоящее чудо слишком велико, слишком тревожит, слишком настойчиво требует перемены жизни. А идол, напротив, очень удобен тем, что делает невероятное знакомым, управляемым и почти бытовым. Сложность и непостижимость произошедшего упаковывается в привычное, и все возвращается на круги своя. Все теперь понятно, все как и раньше, привычно, можно выдохнуть. Именно это и происходит в истории с обожествлением апостолов Павла и Варнавы в Листре, когда жрец пытается втянуть их в свою языческую логику. Народ увидел исцеление хромого и вместо покаяния немедленно перешел к мифологической интерпретации: «Боги в образе человеческом сошли к нам». Человеческое сознание не выдержало непостижимости произошедшего и тут же облекло его в привычный образ. Нечто подобное происходит с нами очень часто. Человек редко остается перед неординарным событием, как перед открытым вопросом. Он сразу старается подогнать его под уже готовый сюжет. В этом смысле идол не просто ложный бог, а мощный психологический защитный экран, блокирующий душу от прикосновения все изменяющей благодати Божией. Но апостолы решительно отказываются. Они раздирают свои одежды, привычный и хорошо известный античности, знак глубокой скорби, отчаяния, радикального протеста. Этот глубинный, очень экспрессивный импульс показывает окружающим, ожидающим, что апостолы смиренно примут предлагаемое им божественное почитание и поклонение, что апостолы очень хорошо понимают всю лживость и подлость защитного экрана идолопоклонства. Вот почему и буквально разрывают начинающийся морок на самих себе, бросаются в самую гущу толпы и перенаправляют взгляд людей от себя к Богу, Творцу неба и земли. Вот это и есть главный вывод сегодняшнего чтения.

0: не присваивать себе даже крупицы того, что произошло через тебя. Сквозь меня прошло и меня не зацепило. Я для себя ничего не удержал. Вот правильное отношение к тому, что приходит и происходит через нас.
1: Апостольские чтения.

0: Любуемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 6 мая. В этот день, в 1776 году, родился генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года, князь Петр Волконский. О его служении, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Сегодня мы расскажем о Петре Михайловиче Волконском, человеке, которого называли «тенью императора» и одним из главных организаторов победы в Отечественной войне 12 года. Волконский начинал как адъютант великого князя Александра, а затем стал ближайшим советником императора. Именно он убедил Александра I оставить неудачный Дрийский лагерь. Это решение спасло русскую армию от разгрома. Но главная заслуга Волконского – создание русского генерального штаба. Он основал училище колоновожатых, организовал картографическую службу и сбор разведданных. По сути, он превратил управление армией из кустарщины в точную науку. При этом Волконский был не только штабным теоретиком. Например, под Аустерлицем он лично водил полки в атаку. А в 12 году сражался при переправе через Березину и за храбрость получил орден Святого Георгия. После войны он стал министром императорского двора и руководил всей придворной жизнью империи 26 лет до самой смерти. Волконский – блестящий пример русского государственника, талантливый стратег, бесстрашный офицер и выдающийся администратор. Его наследие – это и победа над Наполеоном, и сам институт генерального штаба, без которого немыслима современная армия.
0: Актуальная тема.

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Слезы высохнуть в глазах ее. Он вернулся, стали строить планы на

0: Сегодня, 6 мая, Преполовение Пятидесятницы, Церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Великомученик Георгий жил на рубеже 3-4 веков. Он родился в Бейруте, городе у подножия Ливанских гор. Родители его были богатыми, благочестивыми христианами. Сильный и красивый юноша словно был создан для военной службы. Георгий выделялся своим умом, храбростью и сноровкой. Сохранилось предание о победе Георгия над змеем, жившим близ Бейрута и пожиравшим молодых юношей и девушек. Светлый воин не только убил чудовище, но и обратил в христианство жителей тех мест. Георгий быстро сделал блестящую карьеру. Вошел в военный совет при императоре Диоклетиане и стал его любимцем. Но правитель поставил себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество и искоренить христианство. Георгий решил разделить свою судьбу с единоверцами. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов, явился к императору и обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть воина пыткам. Георгий терпеливо переносил страдания. За мужество и за духовную победу над палачами великомученика Георгия называют еще победоносцем. В этом имени содержится также указание на ту чудодейственную помощь людям, которую оказывает святой по молитвам к нему.
1: Сегодня свои именины празднуют все названные крещеные в честь великомученика Георгия. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной поддержкой. Святой великомученик Георгий, моли Бога о нас!

0: Христос воскрес! Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1946 году на вступительные экзамены во Всесоюзный государственный институт кинематографии пришел человек в солдатской форме. По документам ему было 27 лет. Но на вид экзаменаторы, пожалуй, дали бы гораздо больше. В темных густых волосах пробивалась седина. Пронзительные карие глаза смотрели с какой-то затаенной грустью. Впрочем, это можно было понять. Совсем недавно отгремела Великая Отечественная война, которую этот парень прошагал от первого до последнего дня. В 41-м ушел на фронт добровольцем. Воевал на Северном Кавказе. Сражался за Сталинград. Демобилизовался и сразу на экзамены. Он с детства мечтал стать актером. Звали его Сергей Бондарчук. Подняв на экзаменаторов глубокие глаза, Сергей читал гоголевскую «Птицу тройку», знаменитый отрывок из поэмы «Мертвые души». Читал проникновенно, и было видно, что каждое слово он пропускает через сердце. Клара Лучко вспоминала, что Бондарчук тогда буквально заворожил приемную комиссию. Казалось, ему и играть ничего не надо. Просто сказать фразу, посмотреть, и сразу веришь, вспоминала актриса. О том, что Сергей Федорович Бондарчук – актер и режиссер от Бога, часто говорили и многие другие его коллеги. Когда в 1959 году на экраны вышла дебютная режиссерская работа Бондарчука «Картина «Судьба человека», снятая по одноименному рассказу Шолохова, люди уходили с сеансов потрясенные. Среди зрителей был художник Александр Шилов. Спустя годы он делился своими впечатлениями от фильма. Так проникнуться горем героев, выразить и страдания, и счастье мог только художник с обостренной, отзывчивой душой, говорил живописец. Помимо того, что Сергей Бондарчук был тонким и чутким мастером, он сумел сделать поистине невозможное. В безбожные советские годы он проповедовал в искусстве евангельские ценности. Исследуя душу своих героев, он стремился приблизиться к христианскому пониманию человека, доброго, сопереживающего, простого. Может быть, поэтому людям было так близко его творчество. Когда Бондарчук работал над созданием своего эпохального кинополотна, экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», ему помогал народ. Военные точь-в-точь воссоздали батарею генерала-лейтенанта Раевского. Жители Петербурга раздобыли и принесли на съемки два старинных дуэльных пистолета. Актрису на роль Наташи Ростовой искали всей страной. На Мосфильм приходили мешки писем с фотографиями кандидаток. В создании исторических костюмов и военной техники участвовали заводы, фабрики и мастерские всего Советского Союза. Оскароносная «Война и мир» Сергея Бондарчука стала во всех смыслах народной картиной. Критики недаром отмечали поразительный и глубокий русский дух фильма, его светоносное начало. Сергей Федорович часто вспоминал отца, который поначалу был против его творческой карьеры. Хотел, чтобы сын стал строителем. Но когда понял, что тот твердо выбрал свой жизненный путь, благословил и сказал: «Только будь артистом, а не лицедеем». Помня отцовский завет, Бондарчук своими работами показал, как высока может быть миссия актера и режиссера. Он создавал фильмы такой силы, что зритель не просто получал эстетическое удовольствие, но и рос душою, переосмысливал собственную жизнь, становился лучше, чище, добрее, сострадательнее. Сергей Бондарчук сам по натуре был именно таким. Коллеги по съемочной группе говорили, что у него была щедрая, милосердная душа. Во время работы Сергей Федорович относился к подчиненным с огромной деликатностью. Не оставлял он их и вне съемочной площадки. Помогал. Кого-то устраивал в больницу, для кого-то хлопотал о выдаче квартиры. И всегда находил время, чтобы просто поговорить, поддержать. Киносценарист Геннадий Шпаликов говорил, что в творчестве Бондарчука было необычайно ярко выражено духовное начало человека, и тысячи людей стали немного лучше благодаря его фильму.
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Иеромонах Аверкий Белов.
4: Хотелось рассказать вам об одном забавном случае, бывшем много лет назад, в храме Ксении Блаженной, где я тогда служил, в городе Копчегай Алматинской области. Была Пасха, я вышел из храма и увидел, что к храму приближается дедушка, который перекрестился, входя на территорию нашего храма. Я подошел к нему и сказал: «Христос воскресе!» А дедушка был из дома престарелых, который граничил с нашим храмом. Он шел с палочкой, немощный, старенький. А дедушка молчит мне в ответ, не отвечает. Я думаю, ну, может быть, он не знает, как отвечать. Или, может быть, он не верует, или какой-то другой религии придерживается. Я не мог понять, почему он молчит. Я вторично ему говорю: «Дедушка, Христос воскресе!» Он опять молчит. Я ему третий раз говорю: «Христос воскресе!» А он молчит и делает мне знак рукой, что вроде «подожди, постой». И потом, собираясь силами, так вот с трудностью, медленно, с паузами, как говорят заикающиеся люди, говорит мне: «В этом нет никакого сомнения». И мне так понравилось, что дедушка не имеет сомнения в воскресении Христова, он просто забыл нашу традиционную формулу ответа на пасхальное приветствие. Ну, может быть, это и не страшно, от волнения он забыл, или, может быть, и не знал ее, может быть, недавно обратился к вере. И вот пришла мне мысль, что, конечно, есть традиции, но есть и некая творчество, и на пасхальное приветствие можно ответить и «Слава Богу», и вот так ответить, в этом нет никакого сомнения, и как-то еще, потому что там, где Дух Божий, там свобода, там творчество, и, сохраняясь в рамках традиции, мы иногда допускаемся в некое творчество. Христос воскресе!
1: Сюжеты.

0: радио.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Пабье же в преполовине праздника...»
3: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
2: Пришел час его.
1: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. Другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное царство».

0: Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. Константин Фофанов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Эллочки из романа «12 стульев» Ильфа и Петрова хватало для общения 30 слов. Это количество соответствует лексикону полуторагодовалого ребенка. Что касается словаря обычного взрослого человека, то он составляет примерно от 5 до 9 тысяч слов. Сразу оговорюсь, что это пассивный запас, то есть совокупность всех знакомых слов. Существует и так называемый актив, которым мы пользуемся каждый день, и он составляет примерно 2-4 тысячи единиц. Существует мнение, что когда мы говорим про кого-то, у него большой словарный запас, то зачастую имеем в виду, что этот человек знает много малоупотребительных слов, типа «трансцендентный» или «апологет». Но подобное мнение ошибочно. Да, конечно, знания из разных областей важны, ведь в таком случае вы сможете лучше понимать людей всевозможных профессий, от шахматиста до моряка. Но дело не только в том, чтобы обладать обширным словарем, но и в том, чтобы уметь им пользоваться. Употреблять профессиональную лексику профессора квантовой физики в компании подростков было бы неуместно. Поэтому один из параметров словарного запаса – возможность выбирать, что и когда сказать. Второй критерий – разнообразие лексикона. Быстро подбирать синонимы, грамотно формулировать мысль, вести разговор на разные темы – все эти навыки характеризуют вас как интересного собеседника и компетентного человека. Одним из эталонов богатого лексикона является словарный запас Александра Сергеевича Пушкина. Он включает по разным подсчетам более 21 тысячи единиц. Как же узнать, каков объем вашего лексикона? Есть такой тест. На одной из страниц толкового словаря Ожегова отметьте все слова, значение которых вам знакомо. А потом умножьте данное число на количество всех страниц. Если вы недовольны, то расширить ваше словесное хранилище поможет чтение книг и общение с интересными людьми. А напоследок еще один шутливый тест. Сколько слов в этом четверостишие Пушкина вам знакомо? «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке». С вами была Нина Резник.
2: Актуальная тема.
3: Сегодня 6 мая, при половине Пятидесятницы. О духовном смысле праздника настоятель храма святителя Амфилохия, епископа Красноярского и всех красноярских святых, священник Родион Петриков.
4: Слово «преполовение» обозначает «половина пути», то есть от светлого Христового воскресения до сошествия Святого Духа прошло 25 дней. Сегодня за литургией читается отрывок Евангелия от Иоанна. Господь входит в Иерусалимский храм и возглашает: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Эти слова о жажде – ключ ко всему празднику. Это духовная жажда, которая живет в глубине каждого человека, его неутолимое стремление к Богу, к истине и правде. И Христос дает нам воду живую, благодать Духа Святого, который утоляет жажду ищущей души. Именно поэтому в день преполовения в храмах совершается малое освящение воды. Настоящая вода – это вещественный знак небесной живительной силы.
2: Актуальная тема.
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. я, епископ Переславский Иульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни оптинского старца, преподобно-исповедника Никона Беляева, о его пути к монашеству и старчеству, а также о заключениях и ссылках в период советских гонений. В 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент православного Свято-Тихоновского университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о женских образах в произведениях Ивана Сергеевича Тургенева.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает писатель Наталья Сухинина.
2: Мы сейчас очень много говорим о любви. Наверное, даже больше, чем надо. Но вот сама любовь – явление редкое. Я увидела человека, который любит так, как я себе представляю первые века христианства. Без каких-то просчетов, без каких-то процентов за эту любовь. Реально, то есть вот та самая любовь, о которой я читаю в святых отцов. Это батюшка, протоиерей Сергий Баранов, духовник Орского монастыря. Маленькая такая деталь, она рассказывает очень хорошо о батюшке. Мне батюшка предложил одну тему для книги о двух заключенных тюрьмы, где сидят пожизненно заключенные. Отец и сын, бывшие разбойники. И батюшка время от времени ездит к ним, чтобы их причастить, исповедовать. И он мне рассказал, что вот, может быть, вам написать о них попробуйте. Я прилетела в Оренбург, надо было из Оренбурга уже ехать в эту тюрьму. И батюшка мне сказал: вы знаете, я тоже с вами поеду, вас поддержу. Я очень обрадовалась, потому что это все-таки встреча сложная. А батюшка в Орске, это совсем даже не близко. И он должен был на машине приехать в Оренбург. Меня там встречает его духовное чадо и говорит: вы знаете, Наталья Евгеньевна, батюшка не приедет. У него очень серьезные проблемы со спиной. Он лежит пластом, ему сейчас там делают блокады. Он просто, говорит, не в состоянии. И каково же было утром мое удивление, когда он мне позвонил и говорит: я еду. Я говорю: батюшка, как? Оказывается, он попросил одного монаха, чтобы тот был за рулем, а сам лежал сзади. Он приехал больной совершенно, вот как только может быть больной человек. Ну, о том, как он меня поддержал, даже рассказывать не надо, потому что нам дали 3 часа. Все это время батюшка с больной спиной стоял рядом. Зачем это сделал? По любви. И в батюшке я вижу ту самую великую христианскую любовь, о которой я только читала.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Икона Божией Матери Иверская пребывает с 9 века на Афоне. Она прославилась многочисленными чудесами, происходившими по молитвам перед образом. А чудотворные святыни знали и на Руси. В 40-х годах 17 века в Москве гостил игумен Афонского Иверского монастыря архимандрит Пахомий. Архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, будущий всероссийский патриарх, обратился к гостю с просьбой даровать святыню Московскому царству. Архимандрит Пахомий знал, что без воли Царицы Небесной образ не покинет свою обитель. Он обещал сделать для российского государя точный список иконы. В 1648 году драгоценный дар прибыл в Москву. Список полностью идентичен древнему чудотворному образу. Он не отличается от него ни размерами, ни изображением. С 1645 года он хранился в Новодевичьем монастыре. После революции обитель закрыли, а Иверскую икону Богородицы передали в фонды Государственного исторического музея. 6 мая 2012 года образ был возвращен в Новодевичий монастырь. Икона находится в Успенском соборе обители. Празднование второго обретения списка чудотворной иконы внесено в церковный календарь по благословению святейшего патриарха Кирилла. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своею объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Празднуя второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: Французский композитор XVIII века Жан-Филипп Рамо оставил след не только в истории музыки, но и на карте Солнечной системы. Его именем назван кратер на Меркурии. Конечно, такое почтение не случайно, ведь Рамо, помимо композиторской деятельности, совершил важные научные изыскания в области музыкальной теории, которые актуальны и по сей день. Его перу принадлежат несколько трактатов, самым известным из которых является трактат о гармонии, сведенный к ее природным началам. Рамо начал изучать музыку под руководством своего отца-органиста еще до того, как научился читать и писать. Став зрелым композитором, он создал значительное количество светских и духовных сочинений. Среди инструментов Рамо особое предпочтение отдавал клавесину, предтече современного фортепиано, с ярким, слегка дребезжащим, выразительным звуком. В своих пьесах для клавесина композитор экспериментировал с новыми гармониями и ритмами. Некоторые произведения он назвал ярко и образно: дикари, циклопы, молоточки. Но особое внимание музыкант уделял образам природы, восхищаясь красотой и разнообразием Божьего мира. Пьеса «Перекличка птиц» обращает на себя внимание филигранной утонченностью, с какой композитор изображает птичий щебет. Пернатые создания словно воспевают гимн Создателю, радуясь солнцу и счастью бытия. «Перекличка птиц» Жанна Филиппа Рамо прозвучит в исполнении Эмиля Гилельса.

0: книги «Деяния святых апостолов», который читается сегодня в храмах за богослужением.
1: «Увидевши же прибегостого грады Ликаонские в Листру и Дервию...»
2: «Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши“. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили.
1: Пребывающим же им и учащим.
0: Перед нами прекрасная иллюстрация того, с чего я начал сегодняшний комментарий, с области скользкой религиозности, где сломать себе шею не представляет никакой сложности. Давайте разбираться, почему же человек так легко соскальзывает из веры в единого Бога, условно вертикального положения, в идолотворение, когда не смог удержаться и распластался на льду. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения устройства нашей психики, то несложно заметить, что идолопоклонство рождается не из избытка религиозности как таковой, а из слабости перед непостижимостью тайны. Человеку трудно долго стоять перед невидимым Богом, который абсолютно свободен, никем и ничем не управляем, не вмещается в схему и не гарантирует немедленного комфорта. Столкнувшись с чудом, человек часто не восходит к Богу, а спешит заземлить это событие, вписать его в привычную и понятную схему. Настоящее чудо слишком велико, слишком тревожит, слишком настойчиво требует перемены жизни. А идол, напротив, очень удобен тем, что делает невероятное знакомым, управляемым и почти бытовым. Сложность и непостижимость произошедшего упаковывается в привычное, и все возвращается на круги своя. Все теперь понятно, все как и раньше, привычно, можно выдохнуть. Именно это и происходит в истории с обожествлением апостолов Павла и Варнавы в Листре, когда жрец пытается втянуть их в свою языческую логику. Народ увидел исцеление хромого и вместо покаяния немедленно перешел к мифологической интерпретации. Боги в образе человеческом сошли к нам. Человеческое сознание не выдержало непостижимости произошедшего и тут же облекло его в привычный образ. Нечто подобное происходит с нами очень часто. Человек редко остается перед неординарным событием, как перед открытым вопросом. Он сразу старается подогнать его под уже готовый сюжет. В этом смысле идол не просто ложный бог, а мощный психологический защитный экран, блокирующий душу от прикосновения все изменяющей благодати Божией. Но апостолы решительно отказываются. Они раздирают свои одежды, привычной и хорошо известной античности, знак глубокой скорби, отчаяния, радикального протеста. Этот глубинный, очень экспрессивный импульс показывает окружающим, ожидающим, что апостолы смиренно примут предлагаемое им божественное почитание и поклонение.

0: мнение, что апостолы очень хорошо понимают всю лживость и подлость защитного экрана идолопоклонства, вот почему и буквально разрывают начинающийся морок на самих себе, бросаются в самую гущу толпы и перенаправляют взгляд людей от себя к Богу, Творцу неба и земли. Вот это и есть главный вывод сегодняшнего чтения. Не присваивать себе даже крупицы того, что произошло через тебя. Сквозь меня прошло и меня не зацепило. Я для себя ничего не удержал. Вот правильное отношение к тому, что приходит и происходит через нас.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Каждая женщина с детства рисует в своих мыслях, каким она видит будущего мужа. У верующей представительницы прекрасного пола к списку положительных качеств потенциального избранника добавляется еще одно, очень важное. Чтобы муж был православным христианином. По крайней мере, со мной именно так и происходило. Я всей душой стремилась к созданию счастливой семьи. А когда нашла дорогу в храм, начала просить Господа словами такой молитвы. «Дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, милосердного Бога». Господь послал мне встречу и венчание с православным воцерковленным человеком. Думаю, мне, духовно немощной, без мужненного крепкого плеча невозможно было обойтись. Поэтому меня так восхищают женщины, которые благочестивой жизнью и молитвами приводят к свету своих блуждающих во тьме мужей. Жития святых свидетельствуют, что такие христианки были во все времена. Например, праведная Нона Назианская, мать святителя Григория Богослова, горячо молилась за своего мужа-язычника. И он не только обратился к христианской вере, но и принял священнический сан и даже стал епископом. Расскажу вам и современную историю про свою хорошую знакомую, кроткую и терпеливую молитвенницу, жившую в сегодняшней Москве. Наша прихожанка Галина служила для меня примером любви к храму и к богослужению, к нам, начинавшим церковную жизнь, к больным, которых мы вместе навещали в одном из московских интернатов, и к своему неверующему мужу. Нет, Наум не противился тому, чтобы его супруга часто ходила в храм. Их взрослые дочь и уже родившиеся внуки были крещенными. Муж не возражал, когда его жена для молитвы уединялась перед иконами. И даже с удовольствием беседовал с батюшкой, который частенько по просьбе Галины заходил к ним после службы чайку попить. Но говорить о его крещении Наум запретил. «Категорично и нет», — сказал раз и казалось навсегда. Душевные переживания Галины усиливались тем, что Наум тяжело, неизлечимо болел. Конец его жизни мог наступить в любую минуту. И вот однажды звонок по телефону. «Леночка, ты будешь сегодня в храме?» Я даже не сразу узнала голос Галины. Он звучал не просто радостно. Чувствовалось, что мою старшую подругу переполняет счастье. «Подай, пожалуйста, записку о здравии раба Божия Наума». Нет, две записки. На литургию и на благодарственный молебен. «Галина Ивановна, дорогая, неужели?» «Да, слава Богу, мой муж стал православным». За несколько дней до этого состояние здоровья Наума резко ухудшилось. Почти все время он пребывал в беспамятстве, приходя в себя лишь ненадолго. Один из таких моментов настал глубокой ночью. Наум вдруг очнулся, прервав чуткий сон своей супруги, и твердым голосом сказал: «Я хочу креститься. Сейчас». Как рассказывала потом Галина, ей показалось, что батюшка не спал и ждал звонка. Так быстро он взял трубку. «Еду». В ту ночь к Церкви Христовой присоединился новый христианин. Господь даровал Науму еще несколько дней земной жизни, причастие святых тайн и мирную кончину. Некоторое время назад в свой заупокойный помянник рядом с именем Наум я написала: «Галина, верю, что любящие друг друга супруги встретились в Царстве Небесном».
0: Частное мнение. Радио

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Великий воин, выдающийся полководец и стратег. Он защищал родину, определяя судьбы солдат, целых армий, распоряжаясь жизнями во имя жизни. Он отдавал приказы, решал стратегические и тактические задачи, поднимал боевой дух и побеждал силы оружия, войдя в историю как маршал победы. Георгий Константинович Жуков в программе «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся, разбиваются мысли, а черные скалы не теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: гасла, любовь не остыла, заблудилась напрасно, навестить обещала, но любовь не угасла, и душа не пропала.
1: Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Многие свидетели подвига святого Георгия Победоносца, видя силу веры мученика, сами принимали христианство. Так, во время одной из пыток, Георгий громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Император Диоклетиан решил, что мученик умер. Он распорядился убрать тело и собрался вознести благодарственную жертву языческим богам. В этот момент все вокруг потемнело, грянул гром и раздался глас: «Не бойся, Георгий, я с тобою». Затем воссиял свет, и возле Георгия появился ангел Господень в образе юноши. Он исцелил мученика. Император не верил своим глазам. Диоклетиан думал, что перед ним другой человек или призрак. Два знатных сановника, Анатолий и Протолеон, тотчас открыто исповедали себя христианами. Их приговорили к казни. Супруга императора Александра также уверовала во Христа и открыто заявила об этом. И ее Диоклетиан тоже приговорил к смерти. Святая Александра тихо скончалась на пути к месту казни. Вспоминая Анатолия, Протолеона и Александру, Церковь прославляет их мученический подвиг и верит, что ныне святые пребывают с Господом в Царстве Небесном. Мы обращаемся к ним с просьбой. Святые мученики Анатолий, Протолеон и царица Александра, молите Бога о нас.

0: Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1969 году молодой актер Ленинградского театра юного зрителя Георгий Тараторкин приехал в Москву на съемки фильма «Преступление и наказание», в котором исполнял главную роль Родиона Раскольникова. После очередного съемочного дня Георгий в компании других актеров отправился в гости. Среди приглашенных была Катя Маркова, недавняя выпускница Щукинского театрального училища, дочь писателя Георгия Маркова. Тараторкин полюбил Катю с первого взгляда. И Екатерине понравился этот молодой, добрый, умный и талантливый человек. С ним она разделила 47 лет жизни. Во время съемок «Преступления и наказания» отдых был для Георгия роскошью, поэтому виделись молодые люди редко, общались большей частью по телефону. Впрочем, иногда им удавалось выкроить время, чтобы погулять по ночной столице. Молодые люди поженились в Ленинграде в апреле 70-го года. Сразу после свадьбы Катя уехала в Москву готовиться к съемкам кинокартины «А зори здесь тихие». Георгий продолжал работать в Ленинграде. Поэтому супруги 3 года жили, путешествуя между 2 столицами. Полностью воссоединились они, когда Тараторкина пригласили на работу в театр Моссовета. Вскоре после этого Георгий и Екатерина в первый и последний раз в своей карьере снимались в одном фильме, в картине «Дела сердечные». Георгий исполнял роль врача-кардиолога, а Катя – фельдшера скорой помощи. На съемочной площадке Тараторкин очень волновался, потому что супруга ждала первенца, и беременность давалась ей тяжело. Родившегося вскоре ребенка назвали Филипп. Впоследствии он стал историком, специалистом по русскому средневековью. Второй ребенок у Тараторкиных родился в 1982 году. Дочь Анна пошла по стопам родителей. Теперь она актриса Российского академического молодежного театра. В конце 1979 года Екатерина опубликовала в журнале «Юность» повесть «Чужой звонок». Произведение имело такой успех, что она решила оставить сцену и посвятить себя литературе. Георгий поддержал супругу. Впоследствии актер вспоминал: «Ее писательский дар проявился так мощно и так неожиданно, что обсуждать было нечего. Я Кате только сказал, что все понимаю и приму любое решение». Георгий Тараторкин был первым читателем всех книг Екатерины Марковой и главным ее поклонником. «Когда я читаю «Каприз фаворита», «Плакальщицу», «Актрису» или другие повести Екатерины, то не перестаю удивляться, насколько потрясающе она пишет», – рассказывал супруг. Одной из последних работ Георгия Тараторкина стала главная роль в спектакле Иркутского драматического театра «Колчак. Звезда генерала». И для Екатерины Георгиевны поступок мужа, согласившегося играть на провинциальной сцене, оказался очень важен и дорог, потому что ее дед по материнской линии был белым офицером в колчаковской армии. «Видя своего мужа в роли Колчака, я воспринимаю это как поминальную молитву о своем деде», — говорила Екатерина. «Мне кажется, что дедушка сидит в зале и все видит». Супруги прожили вместе много лет, но не переставали находить друг в друге что-то новое. «Юра открывает меня с неожиданной стороны, когда выходит моя новая книга», – рассказывала Екатерина Маркова. «А я нахожу что-то неизвестное мне в Юре, когда он работает над новой ролью». Наверное, в этом секрет многолетнего счастья – открывать в супруге неизведанные глубины. Ведь семейная жизнь – это ежедневное творчество.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны, архимандрита Алипия Воронова. «Война была такой чудовищной, такой страшной, что я дал Богу слово. Если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе, идет жестокий бой. На нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки. И вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда, у каждого человека в душе Бог, к которому он когда-нибудь да придет».
0: Голоса.

0: человек.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Здравствуй, Нина. Замечательно выглядишь. Как будто я не в больницу пришел тебя навестить, а на романтическую встречу.
3: Умеешь ты развеселить, Борисыч. А то я думала, что уже никогда смеяться не буду. От боли и страха вопила в небо: Господи, ты сердишься на меня, и правильно, есть за что. Ну, пожалей меня, пощади.
2: Как, однако, твой вопль похож на шестой псалом. Господи, не обличи меня в ярости Твоей, и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. Исцели меня, Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя смутилась сильно. И Ты, Господи, доколе?
3: Получается, Андрей, это верное чувство, что Бог разгневан на меня, что Он в ярости.
2: Тут как? Иоанн Златоуст и другие святые отцы говорят, что нельзя приписывать Творцу человеческие качества. Бог свободен от раздражительности и от какой-либо другой страсти. Мы своими грехами себя от Бога отлучаем, а потом сиротствуем и страдаем от этого.
3: Ну ладно, я грешница. Но ведь и царь Давид испытывал подобное. Он говорит и про ярость, и про гнев Бога. Ты сейчас сам процитировал.
2: А царь Давид этот псалом написал, переживая события, которые считал самым большим грехом своей жизни. Он, как ты помнишь, отослал своего слугу Урию на верную погибель, чтобы завладеть его женой, красавицей Версавией. Именно осознание своего преступления заставило Давида почувствовать богооставленность. Никакие внешние обстоятельства не могли отнять у пророка уверенности в том, что Господь его хранит, а собственный грех как будто подточил его веру. Он словно засомневался в отеческой любви Бога.
3: А как Давид выбирался из этого состояния?
2: Молился и плакал. «Обратись, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Устал я от стенания моего, каждую ночь омывать буду ложе мое, слезами моими постель мою орошать».
3: Слушай, Андрей, а ведь Давид, наверное, тоже очень болел в то время, когда писал шестой псалом.
2: Он измучен был, Нин. С одной стороны, история с Версавией, с другой, сын готовит против него восстание, кругом заговорщики, интриганы, предатели. Давид все это видит и прекрасно понимает. Вот как он сам говорит о том, что окружен, мягко говоря, недоброжелателями. «Иссохли от гнева очи мои. Я состарился среди врагов моих». Возрастом он был еще молод, но почувствовал себя стариком из-за всех этих страданий.
3: Но ведь не может быть, чтобы такая горячая молитва не была услышана Богом.
2: Конечно, не может. В конце псалма Давид уже уверен, что Бог его не оставил. Он обращается к своим врагам. «Отступите от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою». Он говорит не в будущем времени «услышит», а именно в настоящем «услышал», хотя внешне вокруг него ничего не изменилось. Представляешь, какая вера?
3: Да, удивительная метаморфоза, которая происходит с душой в молитве. Я вот на больничной койке поняла, насколько этот опыт важен для любого человека.
2: Слушай, я тут интересное стихотворное переложение шестого псалма нашел. Автор Наум Басовский. Ну, тот, который написал «Вальс в ритме дождя». Помнишь, в юности пели? «Солнце не будет, жди, не жди, третью неделю льют дожди, третью неделю наш маршрут с доброй погодой врозь».
3: Словно из мелких-мелких сит третью неделю моросит, чтоб не погас у нас костер, веток подбрось.
2: А вот послушай, как этот же поэт понял царя Давида. «Не обличай меня в ярости Божьей, и в гневе не шли на грешника кары. А если слаб человек и не может, ему помоги пережить удары. Мою молитву из дальней дали примет Господь и мне воздастся. И те, которые зло учиняли, пусть ненадолго, но устыдятся».
3: Ты знаешь, а мне понравилось. Ладно, Андрюш, беги. Ой, мне на процедуру пора.
2: Давай, пока-пока. Выздоравливай скорей.

Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Преподобная София Хатакуридо родилась в 1883 году на южном побережье Черного моря. Этот регион назывался Понт и входил в состав Османской империи, современной Турции, но населяли его греки-христиане. В 1907 году София вышла замуж за Иордана Хатакуридиса. У супругов родился ребенок, но малыш погиб в результате несчастного случая. В 1914 году началась Первая мировая война. Она стала поводом для турецкого правительства, чтобы расправиться с православными народами, населявшими страну, армянами и греками. Взрослых мужчин расстреливали или угоняли в трудовые лагеря, в которых царила ужасающая смертность. В таком лагере пропал без вести Иордан Хатакуридис. Софии удалось скрыться в горах. Там несколько лет она вела отшельническую жизнь. По преданию, однажды женщине явился Георгий Победоносец. Он предупредил ее о турецком военном отряде. София спустилась в соседнее греческое село и вывела всех жителей. В 1919 году правительство разрешило уцелевшим понтийцам перебраться в Грецию. София ушла в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Клисуре, горном селе в Северной Греции. Подвижница прославилась непрестанной молитвой и заботой о ближних. Несмотря на все испытания, София всегда была радостной, благодарной Богу за все. И обычной ее присказкой было «Сердце мое радуется». Святые церкви, наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей жизни. И обращение к ним – это естественная потребность христианина. Вспоминая святую Софию Хатакуриду, мы просим ее. Преподобная София, моли Бога о нас –

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Свидание с шедевром.
2: Удивительное полотно. Просто удивительное.
3: Вы говорите про картину Виктора Борисова Мусатова «Майские цветы», Андрей Борисович?
2: Да, Маргарита Константиновна. Я очень люблю эту работу. И всякий раз, приходя сюда, в Третьяковскую галерею, останавливаюсь перед ней и невольно улыбаюсь. Весенний полдень, изумрудно-зеленая лужайка с цветущими яблонями перед деревянным домом. Девочки в ослепительно-белых платьях играют в мяч, и солнечные зайчики повсюду. И вроде вот ничего особенного, а смотришь и понимаешь – шедевр.
3: Вот так ничего особенного. Вы почти в стихах заговорили, глядя на это полотно.
2: Ну, я имел в виду, что оно не представляет собой какой-то особой исторической ценности. Нет здесь еще и того особого стиля, который отличает Борисова Мусатова. Это ведь его ученическая работа, насколько я помню.
3: Да, Борисов Мусатов написал «Майские цветы», когда учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1894 году он представил работу на студенческой выставке. Но можно ли говорить, что картина не имеет особой ценности лишь потому, что автор написал ее в молодости? Подлинное достоинство произведения искусства столь же неуловимо, как солнечные зайчики на этой картине. Оно не зависит от возраста автора. И даже мастерство здесь не главное.
2: Но ведь есть какие-то общие критерии оценки живописи.
3: Есть, конечно. Люди пытаются систематизировать художественное наследие многих веков. Написаны миллионы статей о стилях, жанрах, приемах. Я и сама такие писала и пишу. Но с годами мне все больше кажется, что единственное важное в искусстве – возможность отразить небесное в земном.
2: Небесное в земном. Хорошо сказано.
3: Да. Есть картины, глядя на которые, человек понимает, что он рожден для вечности. Вот и работа Борисова Мусатова дышит радостью. И радость – это о Боге, о том, как прекрасен созданный им мир.
2: Вы полагаете, таков был замысел художника?
3: Вполне возможно. Недаром он собрал на полотне столько символов обновления. Дети, цветущие деревья и красный мяч у девочки – самая яркая, центральная деталь композиции. Борисов Мусатов явно сделал на ней акцент. Он словно хочет сказать нам: «Посмотрите, ребенок держит в руках бесценный дар. И дар этот – жизнь».
2: Мне так радостно от ваших слов, Маргарита Константиновна. А вот интересно, как встретили картину «Майские цветы» на выставке в 1894 году?
3: Конечно, были критики, которые не восприняли всерьез работу молодого живописца. Но вот вам такой факт. Картину «Майские цветы» приобрела Елизавета Федоровна Романова, будущая преподобно-мученица.
2: Да, это о многом говорит. Великая княгиня обладала утонченным вкусом и чуткой душой.
3: Елизавета Федоровна заплатила художнику немалую по тем временам сумму. 150 рублей. На эти деньги он совершил путешествие по Крыму и Кавказу, чтобы набраться ярких впечатлений и идей для новых работ.
2: А делиться своими впечатлениями Виктор Борисов-Мусатов умел. Он доказал это в своей ранней работе «Майские цветы». И всякий гость Третьяковской галереи может в этом убедиться.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Ум внимательного человека есть неусыпный хранитель внутреннего Иерусалима.
1: В этих словах преподобного Серафима Саровского, святого XIX века, раскрывается одно из правил христианской аскетики. Духовная жизнь

0: служение Христу. Апостол Петр в своем первом соборном послании, то есть послании ко всем христианам, призывает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Задача рассудительного ума – запирать врата перед дурными мыслями и греховными чувствами. Тогда покой и тишина внутреннего Иерусалима души не будут нарушены львиным рыком страстей. Это и имел в виду святой Серафим.
1: Цитата дня.

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. 1 сентября школьники отмечают День знаний, а православные верующие – еще и Новый год. Точное название этого церковного праздника – начало Индикта или Новолетия. Он был установлен еще в IV веке на Первом Вселенском соборе в Никее. Конечно, церковный Новый год отмечается совсем не так, как светский. В этот день на торжественном богослужении читается отрывок из Евангелия, который повествует о начале выхода Христа на служение. После крещения в водах Иордана Спаситель возвратился в Галилею и начал проповедовать. Произошло это, по церковному преданию, именно в первые сентябрьские дни. О новолетии и других праздниках церковного года увлекательно и познавательно рассказывает епископ Серафим Шарапов в книге «Войдите в радость Господа». Кандидат богословия и педагог, владыка Серафим повествует о событиях и духовном смысле двунадесятых и великих праздников просто и доступно. Но вместе с тем хорошо видно, насколько глубоко и детально знает он историю каждого из них. Вдобавок к этому у автора замечательный, тонкий художественный слог. Вот, например, какими лиричными словами описывает он всеми любимый праздник Рождества Спаса и Господа Бога нашего Иисуса Христа. «Ночь. Тихая, безмятежная, благодатная, неповторимая ночь. Иерусалим, Вифлеем и их окрестности все объято крепким сном. Ни одним звуком не нарушается торжественная ночная тишина. Вся природа в ожидании чего-то необычного, величественного, чудесного». Рассказ о событиях той Вифлеемской ночи плавно переходит в небольшую, проникновенную проповедь, которая переносит нас в современность. Кстати, по такому принципу построена вся книга. Например, владыка Серафим обращается к тем, кто устраивает в своих семьях детские праздники на Рождество. «Ты любишь своих детей, ты знаешь, с каким нетерпением ожидают они Рождества Христова, сколько радости доставит им блестящая елка, а по соседству живет бедная вдова. Пригласи и детей соседки на детский вечер». Мы в подробностях узнаем о таких праздниках церковного года, как воздвижение честного и животворящего креста Господня, введение во храм Богородицы и Преснодевы Марии, Рождество пророка Иоанна Предтечи, Сретение Господа Иисуса Христа и, конечно же, о светлом Христовом воскресении, Дне Святой Троицы и многих других. Книга не только раскроет нам детали этих событий, о которых мы, возможно, не знали, но и подарит по-настоящему праздничное настроение. И захочется всем сердцем откликнуться на евангельский призыв, который автор вынес в заглавие книги «Войдите в радость Господа». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В эти дни в благотворительном фонде «Подари подарок» проходит весенняя акция. Любой желающий может помочь семьям из 23 регионов страны в сложной жизненной ситуации, выбрав подарок на сайте проекта. Это могут быть наборы для творчества, продуктовые корзины, одежда, средства бытовой химии и другие нужные в быту вещи. Среди тех, кто нуждается в помощи, Нина Павловна из Самарской области. В 83 года она осталась одна после потери мужа и обоих сыновей. Из-за перелома шейки бедра и операции на тазобедренный сустав женщина с трудом передвигается по квартире. Но даже при этом старается помогать пожилой соседке по дому. Прибирается, готовит еду. Самой Нине Павловне нужен холодильник и стиральная машина, чтобы облегчить быт. Поддержка нужна и Максиму из Краснодарского края. После травмы мужчина передвигается на инвалидной коляске. Максим работает онлайн, занимается видеомонтажом и дизайном. Однако болезнь ограничивает его. Максим может сидеть за компьютерным столом не более 1,5 часов в день. Мужчине необходим планшет. С ним у него появится возможность работать, читать и монтировать видео в положении лежа. Еще одна семья – участница акции – Юлия с сыновьями Егором и Колей. У обоих ребят детский церебральный паралич. Старший, Егор, передвигается самостоятельно, а младший Коля – на инвалидной коляске. Юлия ежедневно ухаживает за детьми, не имея возможности выйти на работу. Семье нужна помощь, так как многие бытовые вещи вышли из строя. В первую очередь – газовая плита и фильтр для воды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» можно по-разному. Сделать посильное пожертвование на сайте или заказать нужные для них вещи с доставкой на дом. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Краснодар – один из крупнейших городов на юге России. Он расположен на берегах Кубани, реки, которая дала название целому краю. В 1792 году императрица Екатерина II подарила здешние земли Черноморскому казачеству. Атаман Захарий Чепега основал на них военный городок. Его наименовали Екатеринодаром в благодарность царице за подаренные земли. Казаки построили здесь каменный храм во имя Александра Невского. В 1867 году Екатеринодар был преобразован из войскового в гражданский город. На плодородные земли Кубани потянулись земледельцы, а Екатеринодар стал столицей всероссийской житницы. Процветание города прервала революция 1917 года. Большевики переименовали Екатеринодар в Краснодар и взорвали собор Александра Невского. Храм был восстановлен в прежнем величии только в 21 веке. Сегодня пятиглавая красавица-церковь – один из символов Краснодара.
1: Радио «Вера» в Краснодаре можно слушать на частоте 87,9 FM.
2: Библия – как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
5: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
6: Апостольские чтения.
7: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Нет человека, который бы не поскальзывался. И не только в метафорическом смысле, но и в буквальном. Наступил неудачно на скользкий лед и полетел. В религиозной жизни тоже есть одна область, где всегда коварный лед. И надо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы не разбиться. Об этом отрывок из 14 главы книги «Деяния святых апостолов», который читается сегодня в храмах за богослужением.
8: «Увидевши же прибегостого грады Ликаонские в Листру и Дервию...»
9: «Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили.
8: «Пребывающим же им и учащим...»
7: Перед нами прекрасная иллюстрация того, с чего я начал сегодняшний комментарий, с области скользкой религиозности, где сломать себе шею не представляет никакой сложности. Давайте разбираться, почему же человек так легко соскальзывает из веры в единого Бога, условно вертикального положения, в идолотворение, когда не смог удержаться и распластался на льду. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения устройства нашей психики, то несложно заметить, что идолопоклонство рождается не из избытка религиозности как таковой, а из слабости перед непостижимостью тайны. Человеку трудно долго стоять перед невидимым Богом, который абсолютно свободен, никем и ничем не управляем, не вмещается в схему и не гарантирует немедленного комфорта. Столкнувшись с чудом, человек часто не восходит к Богу, а спешит заземлить это событие, вписать его в привычную и понятную схему. Настоящее чудо слишком велико, слишком тревожит, слишком настойчиво требует перемены жизни. А идол, напротив, очень удобен тем, что делает невероятное знакомым, управляемым и почти бытовым. Сложность и непостижимость произошедшего – упаковывается в привычное, и все возвращается на круги своя. Все теперь понятно, все как и раньше, привычно, можно выдохнуть. Именно это и происходит в истории с обожествлением апостолов Павла и Варнавы в Листре, когда жрец пытается втянуть их в свою языческую логику. Народ увидел исцеление хромого и вместо покаяния немедленно перешел к мифологической интерпретации – «Боги в образе человеческом сошли к нам». Человеческое сознание не выдержало непостижимости произошедшего и тут же облекло его в привычный образ. Нечто подобное происходит с нами очень часто. Человек редко остается перед неординарным событием, как перед открытым вопросом. Он сразу старается подогнать его под уже готовый сюжет. В этом смысле идол не просто ложный бог, а мощный психологический защитный экран, блокирующий душу от прикосновения все изменяющей благодати Божией. Но апостолы решительно отказываются. Они раздирают свои одежды, привычной и хорошо известной античности, знак глубокой скорби, отчаяния, радикального протеста. Этот глубинный, очень экспрессивный импульс показывает окружающим, ожидающим, что апостолы смиренно примут предлагаемое им божественное почитание и поклонение, что апостолы очень хорошо понимают всю лживость и подлость защитного экрана идолопоклонства, вот почему и буквально разрывают начинающийся морок на самих себе, бросаются в самую гущу толпы и перенаправляют взгляд людей от себя к Богу, Творцу неба и земли. Вот это и есть главный вывод сегодняшнего чтения. Не присваивать себе даже крупицы того, что произошло через тебя. «Сквозь меня прошло», и меня не зацепило. Я для себя ничего не удержал. Вот правильное отношение к тому, что приходит и происходит через нас.
6: Апостольские чтения.

Со светлым праздником Пасха я всех поздравляю. Счастья и веры я всем вам желаю. Пусть Бога все верят и в церковь пусть ходят. Пусть молятся все за живых и за мертвых. И радость им дарят, благословляя тихонько. Спасибо мы скажем Иисусу Христу за то, что воскрес для всех нас и страдал на кресту.

Радио «Вера». Светлое радио. С воскресением Христа человеку открылся новый мир святости. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская оптина», 1925 год. «Я не помню, чтобы в Аносиной пустыне когда-либо я видела сестер, праздно стоящих или о чем-то разговаривающих. На послушаниях тянули четки, перебирали картошку, яблоки. Все молча. Каждый молился про себя. За все время моего пребывания в обители не слышала я недовольного, раздражительного или повелительного тона. Вообще громкого голоса, смеха. Я вспоминаю аносинских монахинь, и каждую из них хочется назвать преподобной. Молчаливые, строгие, серьезные, спокойные, степенные. И в то же время очень смиренные и кроткие. Они внушали к себе такое уважение у младших сестер, что им хотелось подражать. При них боялись сказать лишнее слово. Под их руководством изо дня в день учились монашескому деланию».

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. День святого Георгия Победоносца – один из самых любимых церковных праздников Болгарии. Отмечается праздник 6 мая и называется там Георгиев ден. Георгиев ден в Болгарии – это также день армии, день храбрости, а кроме того, день всех, кто занят в сельском хозяйстве, и, конечно, праздник тех, кто носит имя Георгий. Именины 6 мая отмечают болгары, которых зовут Георгий, Гергана, Ганка, Ганя и Ганчо. Почитание святого Георгия пришло в Болгарию из Греции. Абсолютное большинство болгар знают житие великомученика Георгия, но при этом уверены, что он их исконный святой. Такая убежденность болгар связана с историей их страны. В 1880 году Болгария освободилась от турецкого ига. Болгарские патриоты во время борьбы за независимость часто вступали в бой со знаменами, на которых был изображен святой Георгий. Поэтому День памяти святого указом князя Александра Баттенберга стал днем болгарской воинской славы и храбрости. В 1946 году к власти в Болгарии пришли коммунисты, которые стали бороться с православием. Среди прочего, они убрали из календаря День воинской славы и ввели вместо него День земледельца. Компартия пыталась стереть из народной памяти славные события конца XIX века и ту роль, которая сыграла церковь в событиях освобождения страны от турецкого ига. Праздник воинской славы был возвращен в календарь в 1993 году по инициативе болгарской церкви. Георгиев день отмечается в Болгарии и местными мусульманами, которые чтут память святого Георгия. Например, в день памяти святого множество мусульман приезжает в селение Хаджимово, где в местном храме хранится чудотворная икона великомученика. В XIX веке от нее получил исцеление сын местного турка. Считается Георгиев день большим праздником и у болгарских цыган, которые называют этот день Эрделез. Празднование связано с цыганской легендой о том, что змей, убитый святым Георгием, поедал цыганское племя. И теперь великомученик почитается ими как освободитель. День святого Георгия в Болгарии – это еще и праздник весны. В частности, начало нового удоя скота. Традиционным блюдом Георгиевдена является запеченное мясо ягненка. Данное угощение болгары предпочитают вместе с большим количеством овощей и традиционным хлебом-караваем съедать во время праздничных пикников, которые проводят рядом с храмом или часовней. На пикник болгары также обязательно приносят с собой свежее молоко из нового удоя и свежий сыр. Кроме того, к этому времени созревает клубника – лучший десерт для трапезы на свежем воздухе. На Георгиев день болгары украшают дома ветками деревьев со свежей листвой и цветами, которые приносят с пикников. Они служат радостным символом праздника святого Георгия. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования Дня святого Георгия в Болгарии.

0: Сегодня, 6 мая, преполовение Пятидесятницы, церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Священномученик Иоанн Ансеров родился в 1873 году в Рязанской губернии. Он получил духовное образование и стал священником. Большую часть жизни протоиерей Иоанн прослужил в Преображенском соборе города Спасска. К собору была приписана небольшая деревянная Успенская церковь, находившаяся между городским кладбищем и лесом. При ней жили около десятка монахинь, присматривавших за храмом. В конце 20-х годов власти приступили к закрытию всех храмов в городе. Председатель городского совета предложил верующим передать Успенскую церковь под хранилище зерна. Отец Иоанн посоветовал общине направить своих представителей в Москву, чтобы отстоять храм. Официального ответа от властей в тот раз не последовало, но церковь не закрыли. Однако в 1931 году Успенская церковь сгорела. Власти арестовали протоиерея Иоанна Ансерова, старосту храма и 12 монахинь. Их обвинили в антисоветской деятельности и поджоге храма, хотя по городу упорно ходила версия, что пожар был на руку сторонникам закрытия церкви. Священника приговорили к 5 годам ссылки в Казахстан. По возвращении отец Иоанн продолжил служить в Преображенском соборе. Но тут было принято решение закрыть и его. Здание изымали под кинотеатр, а колокольню – под водокачку. Верующие пытались опротестовать это решение, но жалобы во все инстанции остались без ответа. В 1938 году по доносу был арестован протоиерей Ансеров. Ему приписали участие в контрреволюционной церковно-повстанческой группировке. Священнику дали 8 лет лагерей. Он скончался в 1940 году и был погребен в безвестной могиле. Жизнь священника в 20-30-е годы прошлого века – это, как правило, череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Кто-то не выдерживал этого пути, оставлял церковь и служение Богу. Но благодаря свидетельствам о подвиге мучеников Церкви Русской, мы знаем, что были и другие. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, их любовь ко Христу, ради которой они положили свою душу. В этот день Церковь вспоминает новомученика Иоанна Ансерова и просит его: «Священномученик Иоанн, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет клирик Марфомариинской обители диакон Иоанн Клименко.
0: «Парсуна». Святые в литературе.
2: Мемуары, которые дети пишут о жизни своих родителей, отличаются особой теплотой и задушевностью. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Зосиме Трубачеве и воспоминаниях об отце диакона Сергия Трубачева. Место действия – города Иванов и Малоярославец. Время действия – первая половина XX века по Рождестве Христовом. Священномученик Зосима Васильевич Трубачев родился в 1893 году в Вологодской губернии. Сын сельского диакона, он с успехом окончил Вологодскую духовную семинарию, а затем Московскую духовную академию. В апреле 1918 года святейший патриарх Тихон рукоположил Зосиму Трубачева в священника. Молодой иерей был назначен настоятелем Богородица Рождественского храма села Подосиновец под Великим Устюгом на территории нынешней Кировской области, в близкие его сердцу северные края. Отец Зосима часто устраивал беседы с прихожанами, навещал больных в дальних селах. О том, как служил отец Зосима, вспоминает его сын Сергей, который с 4 лет прислуживал в храме и сопровождал отца в дальних поездках.
3: Служил отец Зосима внутренне собрано, сосредоточенно, в отдельные моменты истово, весь уходя в молитву. Возгласы произносил распевно, звучно, молитвы читал горячо, убежденно.
2: После революции 1917 года начались массовые аресты духовенства. В 1922 году отец Зосима тоже был арестован в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей. Его месяц продержали в тюрьме в Великом Устюге. Вскоре отца Зосимы перевели в Ивановскую епархию. Став настоятелем Введенской церкви в Иванове, он занимался реставрацией веренного ему храма, который был уже под угрозой закрытия. После богослужений произносил смелые проповеди. В 1928 году отец Зосима провел последний в советское время в Иванове пасхальный крестный ход. Вот как вспоминает об этом событии его сын, диакон Сергий Трубачев.
3: Перед Пасхой отцу угрожали, требовали отменить крестный ход в пасхальную ночь. Когда с пением «Воскресение Твое, Христе Спаси» ангели поют на небеси, священство и верующие вышли из храма, их стали теснить с безобразными выкриками заранее поджидавшие этот момент дюжие парни. Отца Зосиму, как и все духовенство, охраняли ивановские рабочие, прихожане храма. Они оцепили процессию, взявшись за руки, и не допустили избиения.
2: В 1928 году Ивановская Введенская церковь была закрыта, а ее настоятель арестован и приговорен к 3-летней ссылке. Он отбывал ее на лесоповале под Вологдой. Но и после освобождения отцу Зосиме разрешалось жить только в маленьких городах. Последним местом служения отца Зосимы стал город Малоярославец Калужской области. Здесь его и арестовали в 1938 году, обвинив в контрреволюционной деятельности. Долгие годы о судьбе батюшки не было никаких сведений, и лишь в конце 60-х годов XX века его родные узнали, что протоиерея Зосиму Трубачева расстреляли 26 февраля 1938 года и похоронили в общей могиле Бутовского полигона под Москвой. Его сын Сергий, продолживший священнический род Трубачевых, так написал в своих мемуарах:
3: «Жизненный и пастырский путь моего отца окончен мученической смертью. Предвидя ее, он остался верен своему священническому призванию. В памяти моей духовный облик его неотделим от наставления апостола Павла, читаемого на его иерейском кресте: образ буди верным словом, житием, чистотою».
2: На юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года протоиерей Зосима Трубачев был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Память о подвижниках веры из рода в род. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Чем полнее любовь, тем полнее познание. Преподобный Силуан Афонский.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Дорожите временем», — призывает нас святой апостол Павел. Но как правильно дорожить временем? Может быть, потратить его с максимальной пользой, предельно интенсивно? Время, потраченное на пустоту, уходит в небытие. Время, потраченное с пользой для души, уходит в вечность. Это-то и есть разумное его употребление. И один из способов такого разумного употребления времени – добрые дела. Поэт Александр Яшин, говоря о добрых делах в стихотворении «Спешите делать добрые дела», призывает не откладывать их. Почему? Да потому что дни, как опять же говорил святой апостол Павел, лукавы. Что это значит? Время быстротечно. И опоздать с добрыми делами очень легко. Вот герой стихотворения собирается порадовать отчима, построить дом бабушке, накормить старика. Но не успевает. Отчима уже нет, и бабушка умерла. А с едой для старика в блокадном Ленинграде герой опаздывает всего на один день. И дня того не возвратят века. И тут на память приходят слова митрополита Антония Сурожского, проповедника 20-го столетия. Слова, может быть, на первый взгляд ошеломляющие, но если вдуматься, окрыляющие. «Если бы мы думали постоянно, трепетно, — говорил владыка, — о том, что стоящий рядом с нами человек, которому мы сейчас можем сделать доброе или злое, может умереть, как бы мы спешили о нем позаботиться». Если помнить эти слова митрополита Антония, то, наверное, не придется, как делает это герой стихотворения «Спешите делать добрые дела», жалеть о безвозвратно утраченных возможностях.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни оптинского старца, преподобно-исповедника Никона Беляева, о его пути к монашеству и старчеству, а также о заключениях и ссылках в период советских гонений. В 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент православного Свято-Тихоновского университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о женских образах в произведениях Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Светлый вечер на Светлом радио.
3: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Пабье же в преполовине праздника...»
5: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он». Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
4: пришел час Его.
3: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. Другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное Царство.
1: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Вологодский священник Александр Баданин возвращался домой после вечернего богослужения в Вознесенской церкви. В феврале 1891 года он был назначен туда настоятелем. На новое место отец Александр был переведен из самого большого в городе храма – Вологодского кафедрального собора. Приход и благотворители собора обеспечивали своих священников средствами, необходимыми для содержания семьи, а небольшая Воскресенская церковь постоянных прихожан и жертвователей не имела. Супруга батюшки сначала как могла подбадривала его, но когда однажды семье стало нечего есть, не выдержала. «Мы с тобой на этом приходе с голоду пропадем», — заплакала она. А дело было так. Получив в конце месяца от церковного старосты причитающиеся ему деньги, несколько медных пятаков, отец Александр, удрученный, шел домой. Этого не хватит и одному, а батюшке нужно было содержать большую семью. На пути отцу Александру попалась женщина, просящая милостыню. «А ведь ей-то еще хуже, чем мне», — тихо проговорил священник и вложил в протянутую руку все, что у него было. Поздним вечером, после молитвы, он сказал самому себе: «Но ведь для чего-то привел меня Господь на это место. Значит, есть на то Его святая воля, и надобно не роптать, а со смирением делать свое дело». И отец Александр стал усердно служить в почти пустом поначалу храме. Всей душой он предавался богослужению, и вскоре весть о столь усердном священнике облетела округу. Люди потянулись в храм, и, проникнувшись тем чувством, с которым отец Александр совершал службы, они приходили снова и снова. Народ искренне полюбил храм и батюшку, и вскоре в Вознесенской церкви образовался большой сплоченный приход, который смог обеспечить материальное благополучие семьи своего священника. Так, по милости Господа, совершились сразу два благих дела. Трудами священника образовалась церковная община, а трудами этой общины был избавлен от полуголодного прозябания священник. Промысл Божий не сразу человеку открывается, но всегда он мудр и исполнен любви, говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть эти радостные звуки, как пение ангелов с небес, рассеют злобу, скорби, муки. Соединим все братски руки, обнимем всех. Христос воскрес! Константин Роше.

Радио «Вера». Светлое радио. Воистину, Христос воскресе! Тебя поздравляю с желанием праздновать Пасху вечную, где и веселье вечное, и свет не вечерний, не меркнущий. Святой Анатолий Оптинский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова. Великая Отечественная война. Господь спасал в самых страшных ситуациях. В 1943 году нас перевели в Сестрорецк. Начали копать окопы. И мне как бы голос слышится. «Убирай солдат! Сейчас сюда снаряд прилетит!» Я кричу, что есть силы. Дергаю дядю Костю Вострикова. Ему лет 40, а нам по 20 было. «Что ты меня дергаешь?» — кричит он. «Быстро беги отсюда, — говорю, — сейчас сюда снаряд прилетит». И мы всем нарядом убежали в дом. Точно, минуты не прошло, как снаряд прилетел, и на том месте, где мы только что были, уже воронка. Потом солдатики приходили ко мне и со слезами благодарили. А благодарить надо не меня, а Господа славить за такие добрые дела.
0: Голоса.

0: Пятигласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Много лет назад я узнала о том, что первый акт о капитуляции фашистской Германии был подписан 6 мая 1945 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, христианского святого и покровителя воинства. В истории немало подобных совпадений. Например, 22 июня 1941 года, в день начала войны, Русская Православная Церковь отмечала День всех святых в земле русской просиявших. И, думаю, такие совпадения не случайны. Борьба добра и зла началась на земле вместе с грехопадением первых людей. С тех пор борьба продолжается во всех сферах нашей жизни, и в семьях, и на работе. Особенно тяжелые бои в духовной сфере. А бывают времена, когда князь мира сего, как иногда называют дьявола, буквально восстает против человечества. Так было в России, например, во время Октябрьской революции и во время Великой Отечественной войны. Но в такие тяжелые кровавые времена и силы добра, святые небесные покровители встают на защиту страждущих и обездоленных. Одним из защитников от зла является как раз святой Георгий Победоносец. Русь узнала об этом христианском мученике почти сразу после принятия христианства. В честь святого Георгия был наречен в крещении князь Ярослав Мудрый, почитавший этого святого. Князь основал и первые на Руси георгиевские храмы. В память о святом поют тропарь, то есть прославляющее песнопение, посвященное святому Георгию. Давайте попробуем разобраться, о чем оно, и послушаем его в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. В переводе на русский язык тропарь звучит так: «Пленников освободитель и нищих покровитель, немощных врач, христиан заступник, великомученик Победоносец Георгий, моли Христа Бога о спасении душ наших». Вот как текст тропаря звучит по-церковнославянски. «Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, православных поборниче, победоносче, великомученичи Георгия, моли Христа Бога спастися душам нашим». Давайте послушаем песнопение.

0: Слава святого Георгия, его небесная помощь, неиссякаемая по милосердию Божьему. Пусть же Господь по молитвам святого Георгия укрепит нашу веру и подаст радость Пасхи Христовой даже в самые трудные времена.
1: Голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 6 мая, Преполовение Пятидесятницы, Церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Моздокская икона Божией Матери – это список со знаменитой Иверской иконой Богоматери. По преданию, в XIII веке царица Тамара прислала образ в дар принявшим крещение христианам осетинского аула Марьям-Каду. Тамара сама была дочерью осетинской княгини и проявляла особое попечение о родном народе. Икона эта впоследствии прославилась чудесными знамениями. Церковь, в которой она стояла, три раза горела, но святой образ находили целым на горе неподалеку от храма. В конце XVIII века икона явила чудесное знамение. Несколько осетинских семей переселялись из Марьям-Каду и взяли икону с собой. Арба со святыней остановилась как вкопанная у Моздока. Ночью от иконы исходило необыкновенное свечение. Епископ Гай узнал о чуде и с крестным ходом отправился к иконе. На том месте, где она находилась, была построена часовня, а позже храм. Святитель Игнатий Брянчанинов отмечал, что икону чтут и христиане, и армяне, и мусульмане. Чудотворная икона Божией Матери совершает в здешнем крае служение апостола, писал он. В годы революции святыня была утеряна. Сейчас в Моздоке в Успенской церкви хранится список с нее. В епархии проходят крестные ходы по городам и станицам с участием Иверской Моздокской иконы Божией Матери. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своей объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя моздокский образ Божией Матери, мы обращаемся к Царице Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 6 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и рассказ Александра Ивановича Куприна «Молитва Господня». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Краски России.
3: Все-таки живопись сродни чуду. Вот стоишь в Иркутском художественном музее, можно сказать, в самом сердце Сибири, и вдруг видишь полотно, на котором плещется море, и, кажется, чувствуешь его соленое дыхание.
4: Не всякая картина может произвести такое впечатление. Но полотно Ивана Яндогурова «Мыс Фиолент», «Скала Святого Георгия» и впрямь отличается особой выразительностью. Композиция предельно простая. Море сливается с небом. Линию горизонта справа заслоняют скалы, а вдали дрейфует кораблик. Но как живо, проникновенно написано.
3: И смело. В изображении воды и неба все цвета радуги. Голубой, изумрудный, золотистый, розовый, фиолетовый.
4: Да, в 80-е годы 19 века картина «Мыс Фиолент» произвела фурор своим неординарным колоритом. Море и небо здесь словно две створки перламутровой раковины.
3: Чувствуется рука опытного мастера.
4: А вот и ошибаешься. Ивану Яндогурову было чуть больше 20, когда он работал над картиной «Мыс Фиолент. Скала Святого Георгия». Художник учился в Императорской академии художеств. Тогда же ему поставили страшный диагноз – чахотка.
3: Это туберкулез?
4: Да. Болезнь в то время неизлечимая. Чтобы замедлить ее развитие, Иван много времени проводил у моря, в том числе и в Крыму, на мысе Фиолент.
3: Это где-то в районе Севастополя?
4: Да, неподалеку. Мыс растянулся на несколько километров. Насколько я понимаю, художник изобразил его со стороны Балаклавы, небольшого городка в Севастопольском районе. Оттуда открывается потрясающий вид на скалу Святого Георгия.
3: Интересно, почему скала носит имя святого?
4: О, это удивительная история. В 891 году здесь, возле Фиолента, попало в шторм греческое торговое судно. Волны играли кораблем и вот-вот могли разбить его о скалистый берег. Мореплаватели горячо молились и увидели. На дно искал человеческую фигуру в ореоле удивительного неземного света. С этого момента шторм начал утихать и вскоре прекратился.
3: А что это за фигура была?
4: Считается, что на помощь православным пришел Георгий Победоносец. Его иконописный образ греческие торговцы обнаружили, причалив к той самой скале, где было явление. Поэтому ей присвоили имя святого. И уже тогда, в IX веке, на Фиоленте был основан Георгиевский монастырь.
3: А когда Иван Яндогуров писал картину, этот монастырь действовал?
4: Конечно. Художник наверняка бывал в обители, поднимался к ней по крутой лестнице, что идет от скалы Святого Георгия. Иноки вырубили в отвесной горе 785 ступеней. На этом подъеме голова кружится. Не только от высоты, но и от потрясающей красоты.
3: В это нетрудно поверить, глядя на полотно Ивана Яндогурова.
4: Художнику удалось не просто передать великолепие крымского пейзажа. На его картине «Мыс Фиолент» словно отразилось сияние, исходившее от святого Георгия, когда он явился тонущим мореплавателем. Иван Яндогуров смог уловить отблеск того, что люди во все века называли благодатью.
0: Картину Ивана Яндогурова «Мыс Фиолент. Скала святого Георгия» можно увидеть в Иркутском областном художественном музее имени Владимира Сукачева.
1: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Если бы воры и бандиты уверили нас, что их нет, то люди бы открывали настежь все окна и двери, и как бы расцвели тогда кражи и другие преступления. Но против преступников есть замки. Так и дьяволу удается внушить людям, что его нет. Люди стали беспечными и распахнули пред ним двери своих душ. Но против дьявола есть у нас оружие – крест Христов. Хочу поделиться с вами наставлениями протоиерея Сергия Булгакова о силе животворящего креста Господня. «Пред знаменем креста благословляющим трепещут демоны. Крест есть для них огонь попаляющий. Почему трепещут они сего огня любви? Ибо ненавидят любовь, омрачены себелюбием. Не хотят пути крестного. Они силы общей ненависти, но не любви, соединяются в свои легионы. Огонь веселящий и услаждающий становится для них пламенем нестерпимым».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Архимандрит Александр Кременецкий – пастырь, церковный историк и писатель конца XIX – начала XX века. Последний наместник Воронежского Благовещенского Митрофанова монастыря. Он оставил после себя литературное наследие – проповеди, документальную публицистику, мемуары. Пожалуй, самое известное его произведение в этом жанре – книга «Знаменательное событие» из дневника сельского священника. В ней собраны рассказы, сюжеты и эпизоды из многолетней пастырской практики отца Александра. В 1876 году автор книги был назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Марченковой Слободе Воронежской губернии, где трудился на протяжении 32 лет. Именно этот период жизни и служения отца Александра нашел отражение в его книге «Знаменательные события» из дневника сельского священника. Тяготы и радости сельского пастырства стали главной темой большинства рассказов, вошедших в этот сборник. Они могут показаться слишком простыми, даже наивными, но в то же время ощущается в них сила и глубина духовных переживаний. Современный литературовед Олег Лосунский так сказал о книге отца Александра. «За простодушием и детскостью стоит искренняя и твердая вера русского человека, духовная мудрость и чистота православной души». Интересно, что в 1992 году отдельные фрагменты из книги архимандрита Александра Кременецкого были переведены на французский язык и опубликованы в парижском журнале «Русская деревня». Дневник сельского священника вызвал у западных читателей живой и неподдельный интерес. Ну а читателям русским повезло еще больше. Сегодня книга «Знаменательные события» из дневника сельского священника переиздана в полном объеме, такой, как задумывал ее автор. В предисловии отец Александр признается, что решил писать в своем дневнике о необыкновенных событиях, заботясь прежде всего не о литературном достоинстве, а о духовном значении произошедшего. Поэтому так прост и мудр одновременно его рассказ воспоминания из собственного детства. О том, как, будучи второклассником духовного училища, однажды, под самый праздник Светлой Пасхи, он неожиданно заболел. Никакой причины, кажется, не было, но паренька схватила такая лихорадка, что он не мог подняться с кровати. Весна в полном разгаре, на дворе и ясно, и тепло, и всюду зеленеет. На столе куличи, крашенки, на улице шум и говор. Люди спешат в церковь встречать светлое Христово воскресение. Перед образами мерцает лампадка, вспоминает отец Александр. Лежа в горячке, он всем сердцем взмолился Богу, прося исцелить его ради святого праздника, чтобы и он мог встретить его в храме. После усердной молитвы заснул. А когда проснулся, от лихорадки не осталось и следа. В непридуманных рассказах, записанных архимандритом Александром Кременецким, по милости Божьей прозревают слепые, несчастные сироты обретают благополучие, сбившиеся с пути в непогоду находят прибежище. Если вдуматься, все это происходит вокруг нас и сегодня. Жизнь наша полна знаменательными событиями. Нужно только научиться видеть их, а в них – руку Божью. Как архимандрит Александр Кременецкий на страницах своей книги «Из дневника сельского священника». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

театр. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Первый источник.
1: Ну вот, опять разверзлись хляби небесные.
2: Мам, ты о чем говоришь?
1: Дождь, говорю, снова пошел.
2: А, да, третий день уже такая погода. А при чем тут хляби?
3: А при том, что так говорят о сильном проливном дожде или в случае, когда несколько дней стоит ненастная погода. Выражение «хляби небесные» сохранило колорит церковнославянского языка. И, может, поэтому некоторым оно не слишком понятно. Источник его происхождения – Библия. И содержится оно в книге «Бытия», в повествовании о том, как Бог в наказание за грехи и нежелание человечества покаяться послал на землю всемирный потоп. Спасся лишь праведный Ной и его семья. Бог давал людям на покаяние 100 лет, пока строился ковчег, пишет преподобный Ефрем Сирин. Но они не одумались и не захотели покаяться. Еще 7 дней Бог ждал покаяния, оставляя дверь ковчега открытой. Но по истечении этих дней разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. По-церковнославянски «окна небесные» звучат «хляби небесные». Этот образ дает нам возможность представить тот сильный, непрекращающийся дождевой поток, который смыл все и очистил землю от скверны греха. Ковчег плавал по воде 150 дней. А потом навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Церковнославянское слово «хлябь» имеет и другие значения, не только «окно». Например, в полном словаре протоиерея Григория Дьяченко оно переводится так же, как «преграда», «оплот». А во множественном числе «хляби» — это «бездны». В других словарях «хлябь» — это пропасть, простор, водопад и даже подъемная дверь. Толковый словарь Ожегова предлагает 2 варианта перевода этого устаревшего слова — «бездна» и «глубина». Сегодня мы используем выражение «хляби небесные», чтобы обозначить не на шутку разбушевавшуюся стихию. Вот, к примеру, употребление фразеологизма писателем Константином Паустовским. Какой мальчишка, если дать ему удочку, да еще бамбуковую, да еще с прозрачной леской, не просидит на пруду от зари до зари? Хоть хляби небесные, как говорили в старину, разверзнутся, а он не уйдет.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: Летопись заполярного города Норильска тесно связана со скорбной историей исправительно-трудового лагеря «Нориль-Лага». Его создали в 1935 году, чтобы использовать труд заключенных на строительстве Норильского горно-металлургического комбината. В начале 40-х здесь отбывал наказание Стефан Наливайко, получивший срок за веру в Бога. Стефан родился в 1898 году в селе Константиновка Таврической губернии. Сейчас это Запорожская область. С детства любил читать Священное Писание, в юности подвязался в Богородицкой обители близ Херсона. Затем вернулся в родное село, чтобы помогать отцу в хозяйстве. Служил псаломщиком в церкви. Подвижник любил паломничать по святым местам. И даже после революции 1917 года при безбожной власти использовал любую возможность, чтобы отправиться на богомолье. В одной из таких поездок в Москве Стефан открыто обратился к людям с призывом не оставлять Господа. За это его осудили и отправили на Соловки. Вся последующая жизнь подвижника обернулась чередой арестов. Последним местом ссылки Стефана стал Норильский исправительно-трудовой лагерь. Здесь мученик скончался от голода в 1945 году. Спустя 55 лет церковь прославила Стефана Наливайко в лике святых.
2: Радио «Вера» в Норильске можно слушать на частоте 107.4 FM.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Нет человека, который бы не поскальзывался. И не только в метафорическом смысле, но и в буквальном. Наступил неудачно на скользкий лед и полетел. В религиозной жизни тоже есть одна область, где всегда коварный лед. И надо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы не разбиться. Об этом отрывок из 14 главы книги «Деяния святых апостолов», который читается сегодня в храмах за богослужением.
5: «Увидевши же прибегостого грады Ликаонские в Листру и Дервию...»
6: «Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили.
5: Пребывающему же им и учащему.
4: Перед нами прекрасная иллюстрация того, с чего я начал сегодняшний комментарий, с области скользкой религиозности, где сломать себе шею не представляет никакой сложности. Давайте разбираться, почему же человек так легко соскальзывает из веры в единого Бога, условно вертикального положения, в идолотворение, когда не смог удержаться и распластался на льду. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения устройства нашей психики, то несложно заметить, что идолопоклонство рождается не из избытка религиозности как таковой, а из слабости перед непостижимостью тайны. Человеку трудно долго стоять перед невидимым Богом, который абсолютно свободен, никем и ничем не управляем, не вмещается в схему и не гарантирует немедленного комфорта. Столкнувшись с чудом, человек часто не восходит к Богу, а спешит заземлить это событие, вписать его в привычную и понятную схему. Настоящее чудо слишком велико, слишком тревожит, слишком настойчиво требует перемены жизни. А идол, напротив, очень удобен тем, что делает невероятное знакомым, управляемым и почти бытовым. Сложность и непостижимость произошедшего упаковывается в привычное, и все возвращается на круги своя. Все теперь понятно, все как и раньше, привычно, можно выдохнуть. Именно это и происходит в истории с обожествлением апостолов Павла и Варнавы в Листре, когда жрец пытается втянуть их в свою языческую логику. Народ увидел исцеление хромого и вместо покаяния немедленно перешел к мифологической интерпретации. «Боги в образе человеческом сошли к нам». Человеческое сознание не выдержало непостижимости произошедшего и тут же облекло его в привычный образ. Нечто подобное происходит с нами очень часто. Человек редко остается перед неординарным событием, как перед открытым вопросом. Он сразу старается подогнать его под уже готовый сюжет. В этом смысле идол – не просто ложный бог, а мощный психологический защитный экран, блокирующий душу от прикосновения все изменяющей благодати Божией. Но апостолы решительно отказываются. Они раздирают свои одежды, привычный и хорошо известный античности, знак глубокой скорби, отчаяния, радикального протеста. Этот глубинный, очень экспрессивный импульс показывает окружающим, ожидающим, что апостолы смиренно примут предлагаемое им божественное почитание и поклонение, что апостолы очень хорошо понимают всю лживость и подлость защитного экрана идолопоклонства, вот почему и буквально разрывают начинающийся морок на самих себе, бросаются в самую гущу толпы и перенаправляют взгляд людей от себя к Богу, Творцу неба и земли. Вот это и есть главный вывод сегодняшнего чтения. Не присваивать себе даже крупицы того, что произошло через тебя. Сквозь меня прошло и меня не зацепило. Я для себя ничего не удержал. Вот правильное отношение к тому, что приходит и происходит через нас.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Как солнце блещет ярко, как небо глубь светла,

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христово не просто повод для ежегодного празднования, а источник силы и преображения жизни. Протопресвитер Александр Шмеман.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны архимандрита Алипия Воронова. «Война была такой чудовищной, такой страшной, что я дал Богу слово. Если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе, идет жестокий бой. На нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки. И вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда, у каждого человека в душе Бог, к которому он когда-нибудь да придет».
0: Голоса.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. 6 мая 2014 года археологическая экспедиция, работавшая в исторической части Иерусалима, под руководством израильского ученого Эли Шукрона, обнаружила необычный объект – древний укрепленный форт, который поразил ученых своими размерами. В частности, при раскопках удалось обнаружить оборонительные сооружения, сложенные из камней весом в 5 тонн, а также остатки рва и тоннеля для подачи воды. Через некоторое время после обнаружения древней постройки Эли Шукрон сделал заявление, что его группой была найдена не что иное, как легендарная цитадель, захваченная царем и пророком Давидом при завоевании Иерусалима около 3000 лет назад. По данным, которые озвучил Эли Шукрон, найденные им оборонительные стены были возведены около 3800 лет назад, за 800 лет до захвата укреплений царем Давидом.
1: Мы нашли цитадель. Я верю, это цитадель царя Давида. Это цитадель Сиона, то, что царь Давид отобрал у Иерусалимского короля. Я знаю каждую мелкую деталь города Давида. Я не видел никакого другого места, как это, с подобными гигантскими фортификационными сооружениями.
0: Значение находки, сделанной Шукроном и его коллегами, сложно переоценить. Дело в том, что многие современные израильские археологи личность царя Давида и его правление относят к области мифического, поскольку нигде, кроме как в Библии, о них не упоминается. Цитадель, раскопанная учеными, по времени своей постройки относится к доеврейской эпохе Иерусалима. Существование данной постройки подтверждает библейскую историю. Согласно Священному Писанию, до евреев владельцами города, будущей столицы Израиля, были иевусеи, воинственный народ, сумевший выстоять перед лицом иудейского нашествия, когда евреи во главе с Иисусом Навином захватили землю обетованную. Иерусалим был тогда их столицей и назывался иначе – Иевусом или Салимом. Правда, и существование иевусеев до находки Шукрона многие ставили под сомнение.
1: Библия говорит нам, что люди, которые жили в Иерусалиме до Давида, были иевусеями. Этот термин «иевусеи» не употребляется нигде, кроме как в Библии. Мы не знаем, кем были иевусеи и кого Библия называет иевусеями.
0: Находка Эли Шукрона стала подтверждением гипотезы тех ученых, что считали иевусеев не только реальным народом, но и развитой цивилизацией с богатой традицией военного ремесла. Благодаря ей они и сумели создать в верхней части Салима, теперь Иерусалима, на вершине горы Сион, укрепленную цитадель, которая упоминается в Библии. Ее-то и не смогли взять штурмом евреи во главе с Иисусом Навином. То, что не удалось сделать им, осуществил царь и пророк Давид. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду, не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион». Иерусалим и его наиболее укрепленная часть Сион в течение веков являлись для иудеев символом величия и могущества Израиля. Современное православное богослужение также наполнено многочисленными упоминаниями о цитадели Давида, которая стала теперь обозначением величия Бога и его святых. Приятно осознавать, что Сион, цитадель царя Давида, сегодня перестает быть только символом и обретает вполне конкретные исторические черты. Впрочем, Эли Шукрону еще придется соблюсти все нюансы археологического этикета и окончательно убедить своих коллег в истинности сделанного им открытия. Но уже сейчас можно уверенно говорить, найденное очередное археологическое подтверждение описанных в Библии событий. И у него уже есть сторонники. Важность открытия, сделанного Шукроном, подчеркнул вице-президент фонда «Город Давида» Доран Шпильман.
2: For many people, the Bible is a dusty book sitting on a shelf.
1: Для многих людей Библия — это пылящаяся книга, стоящая на полке в одной из комнат вашего дома. Но здесь мы можем видеть доказательства того, что библейская история действительно имела место быть. Мы открываем страницы Библии, и они становятся живыми для нас, благодаря камням в этом месте.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 6 мая, Преполовение Пятидесятницы, Церковь вспоминает святого великомученика Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Чтит память святой мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона Никомедийских, преподобной Софии, священномученика Иоанна Ансерова, а также вспоминает Моздокскую и Дубинскую Красногорскую иконы Божией Матери. Красногорская икона Божией Матери была обретена в 17 веке близ Красногорского монастыря в Черкасах. Икона висела на дубе, поэтому и получила наименование «Дубинская». Образ перенесли в Покровский собор и поместили над входом в алтарь. Икона пользовалась особым почитанием. По молитвам к Богородице перед этим образом не раз совершались чудеса. Каждый год 24 августа устраивался крестный ход с иконой. После революции монастырь был закрыт, а иконы были переданы в городской музей. Сохранилось описание иконы, датированное 1925 годом. После этого о судьбе Дубинской иконы ничего не известно. По одной версии, она погибла при эвакуации музея в годы Великой Отечественной войны. По другой, святыня может находиться в частной коллекции. В Красногорском монастыре хранится чтимый список с иконы. В день Преполовения Пятидесятницы в монастыре вспоминают, как по молитвам к Богородице обитель была спасена от пожара и эпидемии. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Чествуя в этот день Дубинскую Красногорскую икону Божией Матери, Церковь обращается к Царице Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Радио «Вера».

0: Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» — это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: коллекции летописи. В одном озере жил огромный и страшный змей, который пожирал людей и опустошал окрестности. По совету жрецов, жители, чтобы умилостивить чудовище, приносили ему в жертву своих детей. Дошла очередь и до царской дочери. Девушку, отличавшуюся невиданной красотой, привели к озеру и оставили на обычном месте. В то время как народ издали смотрел на царевну, ожидая ее гибели, вдруг явился красивый юноша на белом коне в воинской одежде и с копьем в руке. Взглянув на змея, он осенил себя крестным знамением и со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» устремился на чудовище и ударил его копьем в пасть. После чего велел девушке связать змея поясом и вести в город. Люди, увидев чудовище, стали в ужасе разбегаться. Но воин удержал их словами «Не бойтесь, но веруйте и уповайте на Господа Иисуса Христа. Это Он послал меня спасти вас от змея». После этих слов чудесный всадник убил змея, а жители сожгли чудовище. Это было чудесное явление святого Георгия Победоносца. Георгий родился в III веке. Сын знатных родителей, воспитанный в христианской вере, прекрасно образованный, красивый, смелый и благородный, в 20 лет он получил высокий пост при императорском дворе. Командир личной охраны Гая Аврелия Диоклетиана, императора Священной Римской империи. Георгий был верен своему государю и достойно нес службу. Но Диоклетиан захотел укрепить в Риме культ античных богов и стал ревностно искоренять по всей империи христианство. Были выпущены указы, которые обязывали всех жителей совершать языческие жертвоприношения. Георгий, для которого заветы Христа были выше воли кесаря, явился к императору и смело выступил перед ним. 303 год. Дворец Диоклетиана.
1: Великий император, я стою здесь пред тобой и свидетельствую, что ты преследуешь невинных и творишь зло, совершая гонения на истину.
2: Что это за истина, побудившая тебя к таким дерзким словам?
1: Эта истина есть сам Иисус Христос, гонимый тобой. Я раб Христа, Бога моего, и я пришел сюда свидетельствовать об истине.
3: Эй, стража, схватите его и бросьте в темницу!
2: Знай же, что я заставлю тебя раскаяться в своей ереси и поклониться великим богам Олимпа. Твои ноги забьют в колоды, а на грудь положат тяжелый камень.
1: Никакие страдания не смогут заставить меня отречься от Христа. Скорее ты устанешь мучить меня, нежели я терпеть мучения.
0: Диоклетиан приказал истязать Георгия. 8 дней продолжались мучения, и каждый день разными жесточайшими способами. Но всякий раз после мучений святой оказывался полностью исцеленным. Господь укреплял и поддерживал своего верного воина.
2: Скажи, Георгий, откуда в тебе такая сила? И какими ты пользуешься заклинаниями? Я думаю, ты только притворяешься христианином, чтобы удивить всех и явить себя великим волхвом.
1: Не возводи хулы на Бога. Не называй чародейством и магией чудеса Божьи, совершенные на твоих глазах. Великий император, ты прельщен дьяволом и глубоко погряз в заблуждениях язычества.
0: Святого Георгия вновь заключили в темницу. Сюда к нему стали приходить люди, видевшие его чудесное исцеление и обратившиеся к христианству. Для приходящих мрачная темница стала источником истины. Многие за исповедание Христа приняли мученическую смерть. Среди них была и жена императора, царица Александра. Увидев, как Александра на коленях и со слезами молит прощения у святого за страшные грехи мужа-язычника, Диоклетиан повелел сейчас же казнить ее и Георгия. Придя на место казни, Георгий помолился и с радостью склонил свою голову под меч. Этот день, 23 апреля 305 года, стал в церкви днем памяти святого. Благодарные верующие хранят в памяти множество посмертных подвигов святого Георгия. Самый славный из них – победа над змеем.

страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Чтобы взойти по великой небесной лестнице любви, надо самому стать камнем, ступенькой этой лестницы, на которую, поднимаясь вверх, будут ступать другие. Святая царица Александра Федоровна Романова.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как мы относимся к греху? Ответу на этот вопрос посвящен один из эпизодов повести Люси Монтгомери «Энн из Эвенли». Шестилетний Дэви набедокурил. Сказал взрослым, что его сестренка Дора потерялась. Марилла, приютившая и Дэви с сестрой, и 16-летнюю Энн Ширли, главную героиню повести, отправляет мальчика спать без ужина. Энн пытается поговорить с ним по душам и выясняет, что Дэви уже неделю не молится. Намеренно. А все потому, что мальчик однажды услышал, что если он не будет молиться, с ним произойдет нечто страшное. «Наверное, какие-нибудь страшные приключения», – подумал Дэви, и перестал молиться в ожидании этих приключений. «Но ничего страшного так и не произошло», – разочарованно говорит он. «Произошло», – отвечает Энн. «То, что меня уложили без ужина?» – удивляется мальчик. «Так это ерунда». «Нет, Дэви, кое-что другое. Действительно страшное. То, что ты солгал, то, как бесчестно поступил с нами, это и есть худшее, что могло с тобой произойти». Притихший Дэви задумывается. Энн одержала маленькую победу. Она научила мальчика видеть беду не в том наказании, которое следует за грехом, а в самом грехе, в том искажении, которое грех неминуемо вносит в душу. И мелочей здесь не бывает. Игуменья Арсения Сибрякова, подвижница благочестия XIX века, писала: «Любой грех оскверняет сердце, расслабляет его, делает порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим». Энн Ширли сумела объяснить Дэви, чем опасен грех, и мальчик в конце главы принимает решение: «Не буду я больше грешить, оно того не стоит».
0: Чтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Пабье же в преполовине праздника...»
4: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
3: Пришел час его.
2: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, Сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. Другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное Царство.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Елецкая икона Богородицы в судьбах России.
1: В конце XIV века на русскую землю смертоносным вихрем обрушились полчища монгольского завоевателя Тамерлана. Осенью 1395 года 4000-ное войско ворвалось в город Елец, расположенный в 80 километрах от Липецка. Несколько дней захватчики разоряли дома и храмы. Довольный собой Тамерлан разбил шатер на окраине Ельца, на горе Аргамач, и готовился к следующему походу. На этот раз жестокий полководец собирался направить удар в самое сердце Руси – Москву. Жители столицы с тревогой ожидали, как развернутся события. Православные соборно молились Иисусу Христу и Богородице об избавлении от страшного нашествия. И произошло невероятное. Тамерлану во сне явилась Пречистая Дева с небесным воинством. Лик ее был столь грозен, что, проснувшись, завоеватель, не знавший поражений, воскликнул: «Нам не одолеть земли русской!» и направил свои войска на юго-восток, в противоположную от Москвы сторону. В Ельце, на месте явления Божией Матери Тамерлану, на горе Аргамач, построили храм Рождества Богородицы. В 1735 году для этой церкви в память событий 14-го столетия написали образ Царицы Небесной. Иконописец изобразил Пречистую Деву, стоящей на облаке, с молитвенно воздетыми руками в окружении ангелов. Икону назвали Елецкой. В середине 18-го столетия церковь установила чествовать ее 8 сентября – в день явления Богородицы Тамерлану. В 1915 году в Ельце построили церковь в честь Елецкого образа Божией Матери. Во многих городских храмах появились пределы, посвященные иконе. Первообраз Елецкой иконы был утрачен в советское время, но сохранились его многочисленные списки. С одним из них ежегодно 8 сентября жители Ельца совершают крестный ход от храма Елецкого образа Божией Матери к церкви Рождества Богородицы. К тому самому месту, где в 1395 году Тамерлан по воле небесной заступницы принял решение повернуть вспять от Москвы.
0: Небесная заступница, Елецкая икона Богородицы в судьбах России.

вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Радио «Вера». Светлое радио. Пасха – праздник всемирный и величайший. Ибо воскресение Христово коренным образом изменило и землю, и ад, и небо. Святой Макарий, митрополит Московский.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская оптина», 1925 год. «Я не помню, чтобы в Аносиной пустыне когда-либо я видела сестер, праздно стоящих или о чем-то разговаривающих. На послушаниях тянули четки, перебирали картошку, яблоки. Все молча, каждый молился про себя. За все время моего пребывания в обители не слышала я ни довольного, раздражительного или повелительного тона. Вообще громкого голоса, смеха. Я вспоминаю аносинских монахинь, и каждую из них хочется назвать преподобной. Молчаливые, строгие, серьезные, спокойные, степенные. И в то же время очень смиренные и кроткие. Они внушали к себе такое уважение у младших сестер, что им хотелось подражать». При них боялись сказать лишнее слово. Под их руководством изо дня в день учились монашескому деланию.
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: После нашей автобусной экскурсии я приглашаю вас в увлекательную прогулку по крышам Старого Иерусалима. А теперь умолкаю, предоставляю вам возможность в завершении нашего путешествия в тишине полюбоваться пейзажами Святой Земли. Таких вы не увидите больше нигде.
2: И что, Андрей Борисович, вы примете приглашение нашего гида? По возрасту ли нам с вами по крышам-то лазить?
3: Не переживайте, Аркадий Владимирович. Эта экскурсия не столь эксцентрична, как, например, прогулка по крышам Санкт-Петербурга. Архитектура Иерусалима интересна тем, что он был выстроен как единое здание, где плоские крыши нижних домов часто служили прогулочной площадкой для тех, что стоят выше. Этот принцип застройки в историческом сердце города во многом сохранился и поныне. Так что карабкаться по чердачным лестницам и балансировать на карнизе нам вряд ли придется.
2: Значит, надо соглашаться. Вообще, крыши — это всегда интересно. Я недавно побывал в одной деревушке в Норвегии. Так там, вы знаете, вы просто не поверите. Там в иных домах вместо черепицы настоящие газоны с травой, цветами. А кое-где есть даже с деревьями.
3: Правда? Неужели и в Норвегии тоже можно увидеть траву на крыше?
2: Что значит «тоже»? Где-то вам еще доводилось видеть такие диковинные архитектурные конструкции?
3: Видеть нет, не случалось. Но мне известно, что здесь, в Израиле, крыши, поросшие травой, издревле были обычным явлением.
2: Да вы что? И откуда вы это узнали?
3: В первый раз, читая псалтырь, в 128-м псалме я обратил внимание на строки, посвященные врагам израильского народа. «Пусть они станут, как трава на крыше, что засыхает, суховеем опаленная. Не коснутся ее руки жнеца, не подберет ее вяжущие снопы». Я стал выяснять. И оказалось, что плоские крыши иудейских домов служили не просто защитой жилья. На них отдыхали, занимались какой-то домашней работой. Это было что-то вроде верхнего дворика, где люди проводили довольно много времени. Недаром Священное Писание предписывало иудеям: «Когда построишь новый дом, сделай на крыше ограждение, чтобы никто не упал с нее, и на тебя не легла вина в пролитии крови».
2: А трава-то откуда там взялась?
3: Такие крыши было принято засыпать тонким слоем земли, и она быстро покрывалась растительностью. Однако, не имея возможности глубоко пустить корни, трава вскоре засыхала, как нам и поведал псалом.
2: А кому автор псалма адресовал такие жесткие пожелания? Быть негодными, как сорная трава на кровле. Что за враги у него такие были?
3: О, на всем протяжении своей истории Израиль был притесняем соседями. Если перечислять всех его противников, список получится довольно длинный. Вот как об этом говорит псалмопевец: «Много раз от юности моей враги сражались со мною, да скажет Израиль. Много раз от юности моей сражались со мною, но не одолели меня».
2: Что такое значит «от юности моей»? Здесь же речь идет о государстве. Это какой-то исторический период имеется в виду?
3: Под юностью здесь подразумевается то время, когда израильский народ, возглавляемый пророком Моисеем, вышел из египетского плена.
2: И в чем же выражалось такое юношеское состояние же целого народа?
3: В искренности, в отзывчивости на призывы Творца. Если во времена пророка Моисея иудеи отступали от Бога, то раскаивались в этом скоро и горячо. Позднее наступило охлаждение. И когда Израиль, словно между молотом и наковальней, оказался между двумя мощнейшими противниками – Египтом и Вавилоном, то его жители не прислушались к призывам пророка Иеремии, что настало время покаяния. Они пытались устранить угрозу порабощения различными политическими ходами. И не относились всерьез к словам пророка, что причина надвигающихся бедствий в том, что люди забыли Бога.
2: Да, знакомо. Это и с каждым человеком может такое случиться. Часто ведь бывает, что в юности ты от всего сердца стараешься жить по правде, а в зрелые годы пыл остывает. И что-то там с Израилем-то дальше было? прав оказался пророк Иеремия.
3: Да, он сам был не рад тому, насколько точно сбылись его пророчества. Большинство жителей Иудейского царства были насильственно переселены в Вавилон. Наступил горький период очередного плена.
2: Да, надо думать, что на чужбине да в неволе не сладко приходилось.
3: Даже та единственная строчка 128-го псалма, которая говорит о жизни в плену, передает, какие муки принимали пленники. Причем, если в переводе Евгении Бируковой она звучит прозаично, «принуждали меня трудиться на них грешники, умножая беззакония свои», то в варианте, предложенном русским библейским обществом, трагедию вместил хлесткий образ. «Спину мою пахари распахали длинными бороздами». Становится понятно, что терпеть иудеям приходилось не только подневольный труд, но и жестокое обращение со стороны хозяев вавилонян.
2: И долго это продолжалось?
3: Вавилонское пленение длилось около 70 лет.
2: И каким же таким чудом удалось им освободиться? Ведь у них же не осталось армии, страна была практически уничтожена.
3: А вот так и наступило освобождение, как вы верно заметили, именно чудом. Персидское войско захватило Вавилон. И новые хозяева оказались милостивее к пленникам. Царь Персии Кир не просто разрешил иудеям вернуться на родину, не только вернул им все, что награбили вавилоняне, но и дал денег из своей казны на восстановление Иерусалимского храма, разрушенного войском Навуходоносора.
2: О, как неожиданно!
3: О, иудеи восприняли свершившееся как милость Бога. Вот и псалмопевец говорит об освобождении так. «Господь справедлив, Он ярмо нечестивых сломал. Пусть посрамятся и обратятся вспять все, кто ненавидит Сион».
2: Какие горячие слова! Ведь они же свидетельствуют о возвращении юности.
3: Да, в плену у иудеев произошло переосмысление ценностей. Наступило духовное возрождение народа. Все происходящее израильтяне стали оценивать в свете отношений с Богом. И даже самое горькое пожелание в адрес врагов, прозвучавшее в 128-м псалме, это угроза, что те останутся без благословения. «Пусть не скажут прохожие, благослови вас Господь, благословляем вас именем Господа».
2: А вот вас, Андрей Борисович, пусть Господь благословит за ваш рассказ. Мы, кстати, приехали. Ну что, покрышим?
3: Непременно. И кровли древнего города откроют нам еще много тайн.
4: «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».
0: Верим, надеемся, любим. Радио

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Великий воин, выдающийся полководец и стратег. Он защищал родину, определяя судьбы солдат, целых армий, распоряжаясь жизнями во имя жизни. Он отдавал приказы, решал стратегические и тактические задачи, поднимал боевой дух и побеждал силы оружия, войдя в историю как маршал победы. Георгий Константинович Жуков в программе «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
0: Свидание с шедевром.
2: Еще чаю, Наташенька?
3: Да, с удовольствием. Он у вас такой душистый.
2: О чем так крепко задумалась?
3: Маргарита Константиновна, меня уже несколько дней тревожит странное воспоминание. Когда-то давным-давно, еще в детстве, я видела потрясающую картину. Впечатление от нее было столь сильным, что не стерлось за много лет. Так хочется снова увидеть это полотно.
2: Так надо его отыскать.
3: Но как? Я не помню ни названия, ни автора. Даже обидно. Любой текст можно найти в интернете, набрав в поисковике несколько слов. Даже мелодию можно напеть, и специальная программа укажет композитора и предложит послушать произведение целиком. А как искать картину? Как передать поисковику образ, который у тебя перед глазами?
2: А если описать в интернете содержание полотна?
3: Я пробовала, и ни одна поисковая система не смогла распознать в моем описании картину. Там нарисована белая каменная стена, за ней церковь, на переднем плане цветущие деревья, небо золотисто-розовое в лучах заката, настоящая идиллия, и на ее фоне горько плачущий человек – кажется, монах. Он сидит на лавке, уронив лицо на ладони.
2: Я, кажется, догадалась, о каком произведении речь. Ну-ка, посмотри вот на эту репродукцию.
3: Не может быть! Да, это та самая картина, которая так долго тревожила мое воображение.
2: Неудивительно, что тревожила. Работа Киряка Кастанди «Цветущая сирень» обладает удивительным свойством оставлять в душе неизгладимый отпечаток. Когда в 1902 году полотно впервые было выставлено в Одессе в художественном музее, студенты местного художественного училища каждый день приходили взглянуть на нее. Об этом оставил воспоминания в своем дневнике один из тех молодых художников – Амшей Нюрнберг. Он сравнивал палитру Кастанди с россыпью самоцветов.
3: Цвета на этом полотне по своей насыщенности и впрямь похожи на драгоценные камни. Но главное достоинство картины «Цветущая сирень» даже не в этом. Художник противопоставил человеческому горю расцвет природы и этим контрастом подчеркнул и то, и другое. Я помню, как в детстве мне было пронзительно жаль этого бедного монаха. Вокруг все цветет, а он безутешно горюет.
2: Что ж, такая трактовка картины вполне возможна, но ее нельзя назвать единственно верной.
3: Но какие здесь еще возможны варианты, Маргарита Константиновна?
2: Во-первых, плакать можно по разным причинам. Вероятно, что у монаха на картине Киряка Кастанди и в самом деле случилось несчастье. А может, инок сокрушается о грехах? Или это светлые слезы? Помнишь, как у Алёши Карамазова в романе Фёдора Достоевского?
3: Да, да, это мое любимое место в «Братьях Карамазовых». Старец Зосима умер, Алёша увидел его во сне на Перу в Царстве Небесном и плакал.
2: Тот необычный сон стал Алёше ответом на терзавшие его сомнения. Юноша осознал реальность Бога и плакал от духовного восторга.
3: Если монах на картине Кастанди переживает нечто подобное, то цветение сирени как будто отражает его состояние.
2: Да, весенний расцвет природы на полотне Киряка Кастанди – символ Божьей благодати, животворящий и обновляющий мир. В своей картине «Цветущая сирень» художник хотел показать, что Господь слышит плачущего, разделяет с человеком и скорби, и радости, выплескивающиеся слезами из глубины души.
3: Наверное, когда видишь картину вживую, это особенно чувствуется. А где сейчас находится подлинник?
2: Там же, где и всегда, в Одесском художественном музее.
3: Ну, конечно! Именно в Одессе я могла видеть картину в те далекие годы, когда гостила там у тети маминой сестры. Может быть, еще когда-нибудь побываю в этом солнечном городе, поброжу по улочкам моего детства, увижу цветущую сирень Кириака Кастанди.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Даже те из людей, которые отвечают утвердительно на вопрос «Верите ли вы в Бога?», не до конца вверяют Господу свою жизнь. Отсюда у человека и различные страхи, и ропот, и сомнения. Есть такая пословица, что Бог не делает все к лучшему. Так оно и есть. А мы, имея ограниченный обзор, не видя полной картины, считаем иногда, что с нами произошло что-то непоправимое. А Господь, зная все наперед, через различные обстоятельства, совершает дело нашего спасения. Разве не было у вас так, что неприятности в конце концов оборачивались новыми, приятными и полезными для души событиями? Хочу поделиться с вами духовным наставлением святителя Николая Сербского. Давайте с полным доверием к Спасителю исполнять возложенные на нас обязанности и не беспокоиться обо всем том, что будет или что могло бы быть. Капля молитвы значит больше, чем море беспокойства.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Если как следует собраться с мыслями и вспомнить, когда в последний раз большинство из нас сталкивалось с творчеством писателя Михаила Пришвина, то почти наверняка окажется, что было это в прекрасном далеком детстве, а именно в начальных классах школы. Трогательные рассказы о природе непроизвольно сформировали у многих читателей отношение к Пришвину как к автору исключительно детскому. Сам Михаил Михайлович с этим вряд ли бы согласился. Да, писать для детей он любил. Более того, искренне считал, что в глубине души каждого взрослого продолжает жить ребенок. Но есть у Пришвина и другие тексты, глубоко философские, заставляющие размышлять и пристально вглядываться в собственную душу. Именно такие произведения собрались под обложкой сборника Пришвина «Кладовая солнца», вышедшей в карманной серии «Классика» издательства «Азбука». Одно из них – роман «Мирская чаша». Когда в 1922 году автор принес свое произведение о революции в редакцию литературного журнала «Красная новь», ему прямо заявили, что ничего подобного в советском издании напечатано быть не может. Пришвин создал не бодрую хвалебную оду о светлом будущем, а полное острой духовной рефлексии, глубоко насыщенное библейскими образами и христианскими смыслами произведение о России и человеке, о времени и безвременье, о гибели и спасении. Он работал над романом много лет, положив в его основу фрагменты собственных дневников. Писатель как будто намеренно не старался гладко сшить воедино полотно повествования, словно бы делая сам текст похожим на ту сложную и противоречивую эпоху, о которой повествует. Да так, что некоторые современные критики даже назвали художественный стиль «Мирской чаши» «потоком сознания». Однако поток этот совсем иной, чем у прославившихся в аналогичном жанре писателей-модернистов, вроде Джеймса Джойса или Вирджинии Вулф. У Пришвина он чистый, светлый, устремленный к Богу. Этот поток переполняет душу главного героя романа, учителя Алпатова, и помогает ему не потерять веру. Фрагмент большой эпопеи «Кощеева цепь», представленный в сборнике Михаила Пришвина «Кладовая солнца», звучит уже несколько привычнее, хотя герою произведения все тот же. Здесь представлена его гимназическая юность со всеми ее курьезами и переживаниями. От первой исповеди Алпатова-гимназиста, «Курымушки», как звали его в детстве родные, до его увлечения книгами Майнрида и попытки ребяческого бегства в Азию. И если «Мирская чаша» чем-то неуловимо, но настойчиво напоминает «Солнце мертвых» Ивана Шмелева, то в этом отрывке «Кощеевой цепи» явно улавливаются чеховские нотки. А вот о последнем произведении сборника, давшее ему название повести «Кладовая солнца», подробно рассказывать нужды, пожалуй, нет. Его-то все мы знаем еще со школьной скамьи. Но на фоне двух предыдущих произведений наверняка откроем для себя и здесь новые удивительные грани. Ведь Михаил Пришвин писал «Кладовую солнца» для ребенка, живущего в нас самих от раннего детства и до старости. А значит, для всех без исключения. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: 3 июня 1991 года Совет ветеранов Макеевки Донецкой области принял важное для города решение. Участники Великой Отечественной войны постановили построить храм-памятник, посвященный победе над фашизмом. Спустя 2 года православным выделили место на улице Московской, и в основание церкви был заложен первый камень. В полную мощь строительство развернулось в 1994-м. В возведении храма принимали участие угольные и металлургические предприятия, городские власти и простые горожане. В 2002 году собор был достроен и освящен во имя великомученика и победоносца Георгия. Здание получилось просторным и светлым. Центральный купол вознесся над землей на 50 метров. Мраморный иконостас для собора изготовили на Урале. Внутреннее пространство храма расписала группа иконописцев из Москвы, а над украшением фасада трудились специалисты по церковной мозаике из Симферополя. Территория вокруг Свято-Георгиевского храма в Макеевке получила название «Соборная площадь».
1: Радио «Вера» в Донецке и Макеевке можно слушать на частоте 102.6 FM.
2: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни оптинского старца, преподобно-исповедника Никона Беляева, о его пути к монашеству и старчеству, а также о заключениях и ссылках в период советских гонений. В 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент православного Свято-Тихоновского университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о женских образах в произведениях Ивана Сергеевича Тургенева.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
2: Многим известна поговорка: «Там, где просто, там ангелов соста». Означает она следующее: если человек не лукавит, не кривит душой, он поступает верно. В данном случае «просто» является синонимом «правильно». Запомним это, потому что сегодня мы поговорим с вами о выражении, которое звучит в наиболее важные моменты богослужения – «премудрость прости». Значительное число людей, слышащих на службе слова «премудрость прости», понимает его так: «премудрости просим», что неверно. Церковнославянское выражение «премудрость прости» перевести на русский язык также двумя словами нельзя. Наиболее простым вариантом перевода является «внимание, стойте прямо», что буквально правильно, но не дает возможности почувствовать всю глубину этого богослужебного возгласа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказался богослужебный возглас «премудрость прости». Итак, мы с вами выяснили, что богослужебный возглас священника «премудрость прости» неверно с точки зрения смысла переводить просто как «внимание, стойте прямо». Наиболее корректным является понимать «премудрость прости» так: «премудрость» служит указанием, что сейчас прозвучит что-то важное, например, отрывок из Священного Писания. Поэтому «премудрость», если можно перевести как «внимание», но только в случае, если «внимание» означает призыв к глубокому вниканию в происходящее. «Прости» – еще более трудное для перевода слово. Но нам поможет поговорка, прозвучавшая в начале программы: «Там, где просто, там ангелов соста». «Просто», как мы запомнили здесь, является синонимом «правильно». А славянское «прости» совмещает в себе «правильно» и «прямо». Не только в отношении положения тела, но прежде всего и в отношении наших мыслей во время богослужения. В ходе службы нужно быть внутренне собранным, не кривить перед Богом ни осанкой, ни состоянием души. К чему и призывает священник, возглашая «премудрость прости».
0: Ларец

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-востоке республики Марий-Эл, между деревнями Петьял и Азьял, стоит у подножия лесного холма деревянный храм. Он освящен во имя святителя Гурия, возглавлявшего Казанскую епархию в XVI веке. Окрашенная в белый цвет и декорированная голубым орнаментом церковь особенно хороша на фоне окружающих берез и сосен. Живописный пейзаж и вдохновил в конце XIX века архиепископа Владимира Петрова на строительство храма. Казанский владыка возвращался из миссионерской поездки по Марийской земле, остановился на отдых на поляне близ дороги и подумал, что хорошо бы здесь поставить церковь. В заботах архипастырь отложил задуманное, а вернулся к своей идее спустя несколько лет, сопровождая в путешествии по Поволжью отца Иоанна Кронштадтского. Праведный пастырь поддержал архиепископа Владимира, и в 1896 году ландшафт между деревнями Петьял и Азьял украсила церковь святителя Гурия. Храм стал духовной опорой для жителей окрестных селений. При нем работала церковно-приходская школа и действовала библиотека. После революции 1917 года дружная община много лет активно сопротивлялась закрытию церкви. Богослужения в ней прекратились только в 1936 году, а спустя 10 лет возобновились. Пока храм пустовал, никто не посягнул на его сокровища, а их здесь немало. Ведь в советское время Гурьевский храм стал хранителем святыни с других церквей, пострадавших от безбожной власти. Так в 20-е годы здесь оказался один из древних чудотворных списков Смоленской седмиезерной иконы Божией Матери. Образ спасли от поругания после закрытия Казанской Богородицкой седмиезерной пустыни, находившейся в 35 километрах. Когда святыню внесли в Гурьевскую церковь и стали служить молебен, на склоне холма над храмом забил родник. Источник осветили в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он и сегодня радует прихожан и паломников чистой целительной водой. Еще одна чтимая святыня Гурьевского храма – старинное распятие. Массивный кипарисовый крест – стоит справа перед иконостасом. На потемневшем от времени дереве четко видно изображение Спасителя с предстоящими ему Богородицей и Иоанном Богословом. Где и когда был изготовлен крест, неизвестно. Его чудесно обрели весной 1926 года. Распятие принесло по реке Свияги во время разлива и прибило к берегу в селе Исаково в Татарстане. Драгоценную находку поместили в местной Богоявленской церкви. Когда же ее закрыли в конце 50-х годов, крест перенесли в Гурьевский храм. О маленькой деревянной церкви в Марийской глубинке не так широко известно. Но многие из тех, кто побывал здесь хоть раз, возвращаются. Ведь так утешительно помолиться под старинными сводами, преклонить колени перед чудесно обретенным распятием и окунуться в чудотворный источник. Храм святителя Гурия Казанского – жемчужина православного Поволжья.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Христос воскрес! Воскресли все надежды! И снова люди верят в чудеса. Сияет солнце радостнее, чем прежде, и синевой сверкают небеса. Пушинки вербы – символ возрождения. Воскресла жизнь, воскреснет вновь и вновь. Сегодня, в день Святого Воскресения, воскреснут снова вера и любовь.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресением Господа Иисуса дано совершеннейшее удостоверение в том, что Он есть истинный Бог, владычествующий над жизнью и смертью. Святой Филарет, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова. Великая Отечественная война. Господь спасал в самых страшных ситуациях. В 1943 году нас перевели в Сестрорецк. Начали копать окопы. И мне как бы голос слышится: «Убирай солдат, сейчас сюда снаряд прилетит». Я кричу, что есть силы, дергаю дядю Костю Вострикова. Ему лет 40, а нам по 20 было. «Что ты меня дергаешь?» — кричит он. «Быстро беги отсюда, — говорю, — сейчас сюда снаряд прилетит». И мы всем нарядом убежали в дом. Точно, минуты не прошло, как снаряд прилетел, и на том месте, где мы только что были, уже воронка. Потом солдатики приходили ко мне и со слезами благодарили. А благодарить надо не меня, а Господа славить за такие добрые дела.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Есть святые, которые почитаются всеми без исключения православными церквами. Таковым, например, является святой великомученик Георгий Победоносец. Его память в России совершается 6 мая по новому стилю. В этот же день святого Георгия прославляет Сербская православная церковь. День святого Георгия Победоносца в Сербии называется Джурджевданом и является одним из самых торжественных в году. Это связано, во-первых, с тем, что именно 6 мая огромное количество сербских семей празднуют славу, то есть семейный или родовой День Ангела. Празднование славы в День святого Георгия означает, что когда-то, много веков назад, основатель рода принял христианство и стал именоваться в честь святого – Георгием. Джурджевдан – праздник, который совмещает в себе церковные и народные традиции. Вечером перед Днем святого Георгия двери и окна домов сербы украшают зелеными ветками, чтобы показать, что наступило лето, а еще чтобы год был урожайным. Кроме того, из прутьев деревьев сербские селяне делают венки, которые потом вешают над входной дверью. Этот венок, согласно традиции, должен находиться над входом в дом до следующего Джурджевдана. Утром на праздник святого Георгия сербы обязательно умываются холодной водой. Они верят, что вода на Джурджевдан по молитвам святого Георгия обладает целебными свойствами, способна продлить молодость и укрепить здоровье. Затем многие сербы идут в храм на богослужение. После службы они обычно не возвращаются сразу же домой, а отправляются на природу, где организовывают праздничные гуляния. Сербы там танцуют, поют народные песни. Во время гуляния на Джурджевдан часто происходит сватовство. Святой Георгий в Сербии почитается как покровитель молодых семей. Джурджевдан считается сербами также днем, отделяющим лето от зимы, а значит и началом временного периода, когда зимние запасы уже съедены и можно начинать есть продукты этого года. Например, только на Джурджевдан в сербских деревнях и селах пробуют молоко нового удоя. До этого дня молоко используют для изготовления творога и масла. Святой Георгий почитается не только православными христианами. День его памяти празднуют и боснийские мусульмане, и даже цыгане. И те, и другие на Джурджевдан, так же, как и православные, устраивают гуляния на природе. А цыгане и вовсе имеют в День святого Георгия возможность похулиганить. Одной из традиций цыган на Джурджевдан является с шумом и громким смехом ногой открывать калитки соседей. Они считают, что таким образом впускают в дом соседей счастье. Понятно, что никто на них за это не обижается. Православные сербы на Джурджевдан просят у святого Георгия охранять сербскую землю от бедствий, потому что считают его покровителем своего народа. В сербских летописях имеются упоминания о том, как после молитвы к великомученику Георгию прекращалась засуха. Православные в Сербии почитают его как дарователя дождя. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о сербской традиции празднования Джурджевдана, Дня святого Георгия Победоносца.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
2: Сегодня гостем программы будет клирик Марфоморийской обители диакон Иоанн Клименко.
1: «Персона».

0: образы. Святые в литературе.
1: Много ли среди вас священников, которые подобны серьезным врачам? А ведь мы поставлены Богом на великое дело врачевания душ человеческих, писал в послании священнослужителям своей епархии архиепископ Лука Крымский. Как никто другой, он имел право на такое сравнение. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Луке Крымском и его автобиографической книге «Я полюбил страдания». Место действия – Россия. Время действия – первая половина XX века. Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Воина-Ясенецкий, революции 1917 года встретил в Ташкенте, где работал главным врачом городской больницы. В первые годы советской власти он принимал активное участие в диспутах на религиозные темы, выступая против атеизма. И однажды, после одного из таких собраний, правящий архиерей ему сказал: «Доктор, вам надо быть священником». Как пишет святитель Лука в своей автобиографии, он воспринял эти слова как Божий призыв. В ближайшее после диспута воскресенье архиерей рукоположил его в сан диакона, а через неделю возвел в сан иерея. Теперь по воскресеньям Валентин Феликсович служил и говорил проповеди в соборе, а в будние дни работал в больнице или читал лекции студентам-медикам. Коллеги по работе, профессора и студенты все удивлялись бесстрашию священника-врача, который в годы борьбы властей с религией приходил на занятия в рясе. Вот что пишет по этому поводу сам святитель Лука.
2: «Что поняли бы они, если бы я им сказал, что при виде кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом Христом мое сердце громко кричало: не могу молчать. И я чувствовал, что мой долг – защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять его безмерное милосердие к роду человеческому».
1: В 1923 году отец Валентин принял монашество с именем Лука в честь апостола и врача-евангелиста Луки и был посвящен в сан епископа. И в том же году его впервые арестовали. Начались обвинения в контрреволюционной деятельности, тюрьмы, допросы, ссылки, но ничто не могло заставить святителя Луку отказаться от веры. В ссылках ради спасения людей он продолжал делать сложные хирургические операции, благословляя больных и молясь за их выздоровление.
2: «Однажды уполномоченный по какому-то делу пришел ко мне в больницу. Во время моего разговора с ним отворилась дверь, и в комнату вошла целая вереница тунгусов со сложенными руками для принятия моего благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не замечает этого».
1: В 1940 году, после очередного тюремного заключения, святитель Лука был отправлен по этапу в Красноярский край, где встретил Великую Отечественную войну. Он был назначен главным хирургом Красноярского госпиталя и ответственным за все военные госпитали края.
2: «В Красноярске я совмещал лечение раненых с архиерейским служением в Красноярской епархии и во все воскресные и праздничные дни ходил далеко за город в маленькую кладбищенскую церковь, так как другой церкви в Красноярске не было. Ходить я должен был по такой грязи, что однажды на полдороги завяз».
1: После окончания ссылки в 1943 году владыка Лука получил назначение на служение в Тамбов, а через 3 года переведен в Крым. Он стал архиепископом Симферопольским и Крымским, продолжая свой подвиг служения ближним. В 1958 году святитель Лука составил свою автобиографию. К тому времени владыка почти полностью ослеп, и воспоминания о своей жизни диктовал секретарю. Лишь спустя 40 лет автобиографическая книга архиепископа Луки была издана, получив название по строке из его письма «Я полюбил страдания». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Я не верю в одну силу таланта без упорной работы.
1: Так говорил прославленный оперный певец конца 19-го, первой половины 20 века Федор Иванович Шаляпин. Слова его не случайно созвучны христианскому пониманию дара и ответственности за него. Свой уникальный бас он считал милостью Божьей, но не переставал совершенствовать вокальное мастерство. Певец неоднократно подчеркивал, что голос – это еще и плод долгой, кропотливой работы. Годы пения в церковном хоре, занятия с преподавателями по вокалу, постоянные репетиции и пополнение репертуара сделали из него всемирно известного исполнителя. В Евангелии Христос рассказывает притчу о хозяине, который, отправляясь в далекую страну, раздал своим слугам таланты, денежный капитал, измеряемый количеством серебра. Один получил 5 талантов, другой – 2, третий – 1. Двое первых пустили свои дары в дело и приумножили их, а третий из страха и лености закопал талант в землю. Когда хозяин вернулся, он похвалил трудолюбивых слуг, а ленивого осудил. Будучи православным человеком, Федор Шаляпин воспринимал свой дар как поручение от Бога и выполнял его усердно и с постоянством.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Всем нам время от времени хочется изменить что-то в нашей реальности. Но как этого добиться? Возможно, стоит попробовать найти поводы для радости, как это делает девочка из повести Элеанор Портер «Поллианна». Поллианна – дочь священника. Время от времени в приходскую общину ее отца поступали благотворительные посылки. Однажды Поллианна попросила прислать ей куклу, но вместо нее, из-за какой-то ошибки, девочке прислали пару костылей. Тогда-то отец и научил Поллианну игре в радость, умению во всем отыскивать повод для радости. «Чему же тут радоваться?» – недоуменно спросила девочка. И он ответил: «Тому, что тебе костыли не нужны». Эта игра захватила девочку, и с тех пор Поллианна всегда в нее играла. Через несколько лет отец Поллианны умирает, и девочка переезжает в маленький городок к тете Полли. Здесь Поллианна продолжает играть в радость. Она рассказывает всем, с кем знакомится, как однажды ее отец посчитал, сколько раз в Библии Господь говорит нам «радуйтесь». Свыше 800. «Значит, — восклицает Поллианна, — надо его слушаться». Одновременно и незаметно для самой себя девочка совершает множество добрых дел. Мирит стоящих на пороге развода супругов, утешает погруженную в глубокую депрессию вдову, находит дом для беспризорного мальчика. Получается, что радость Поллианны – это не розовый оптимизм. Ее радость неразрывно соединена с деятельной, активной любовью, которая вскоре преображает едва ли не весь городок. Но началось все с того, что преподобный Паисий Афонский, подвижник 20-го столетия, называет «добрым помыслом». Значит, мысли настолько важны? Да. Архимандрит Фадей Витовницкий, сербский подвижник благочестия конца 20-го, начала 21 века, писал: «Какие у нас мысли, такая и жизнь. Потрудитесь иметь добрые мысли и добрые желания, и увидите, какой добрый плод получите и вы, и все, кто вас окружает». Именно так и поступает маленькая героиня повести Элеанор Портер Поллианна.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобою или у тебя взятое, а иначе уменьшишь духовную пользу своего жертвования. Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Часть речи. Игорь Золотузский. Отрывок из очерка «Гоголь». Где-то на Басманной негодовал Чаадаев. Против чего он негодовал? Против Гоголя или против его апологетов?
4: Апологеты в переводе с греческого «защитники». Это историческое название апостольских преемников, открыто защищавших христианское вероучение от критики иудеев и язычников во II и III веке. Кондрат Афинский, Ириней Леонский, Климент Александрийский и другие апологеты старались опровергнуть возводимую на христиан клевету, раскрывали абсурдность и безнравственность язычества и утверждали, что христианство обладает единственно верным учением о Боге и мире. Деятельность первых христианских писателей не остановила гонений на церковь, но их труды подготовили греко-римское языческое общество к принятию христианства. Апологеты заложили основу богословия. С переходом христианства в статус государственной религии, когда защита от язычества оказалась излишней, апологетическая литература постепенно вытеснилась полемическими произведениями, направленными против ересей. В современном языке апологетами могут называть защитников кого-либо или чего-либо. В случаях, когда защита носит предвзятый или излишне восторженный характер, слово «апологет» употребляется в ироническом смысле.
3: Часть

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В Мурманской области, на небольшом мысе, вокруг которого плещутся волны холодного Белого моря, стоит старинное село Кашкаранцы. Первое упоминание о нем встречается в документах второй половины XV века. Тогда земля здесь принадлежала Соловецкому монастырю. Обитель получила село в дар от новгородской боярыни Марфы Борецкой. В Кашкаранцах круглый год дуют штормовые ветра. Истори здесь жили рыбаки-поморы. В 1895 году они построили в своем селе храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Храм стоит в Кашкаранцах по сей день, у самого Белого моря. Скромный, деревянный, из гладкого, потемневшего от времени теса, он напоминает традиционную поморскую избу, и лишь золотые купола на высоких основаниях шатровой формы выделяют его среди прочих сельских построек. Тихвинскую икону Божией Матери поморы всегда почитали особо. Не раз по молитвам перед этим чудотворным образом Богородица спасала их от бед. В лютую метель зимой 1611 года поморские лодки сбились с пути и попали на небольшой остров. У рыбаков закончилась вода, есть тоже было нечего. 23 человека, казалось, были обречены на гибель. Мужчины стали усердно молиться перед Тихвинской иконой Божией Матери, которая была у них с собой. В ту же ночь одному из них Богородица явилась во сне и сказала, что на острове под снегом растет съедобная трава. Рыбаки отыскали ее. 20 дней питались они растением, которое оказалось вкусным и питательным. А когда непогода отступила, целыми и невредимыми вернулись домой. Еще одно чудо произошло уже в самом селе Кашкаранцы в 1888 году. В крещенский сочельник жители проснулись от грохота и гула. Выбежали на берег и увидели, что с моря на село надвигаются огромные ледяные глыбы. По свидетельствам очевидцев, высота их достигала 17 метров. Вот-вот они достигнут берега и снесут все на своем пути. Селяне с чудотворным тихвинским образом, крестным ходом, обошли берег, моля заступницу о помощи. И вдруг грохот умолк. Наступила тишина. Лед остановился, а потом медленно двинулся назад в море. Через 7 лет после этого события, в 1895-м, у кашкаранцев потерпел крушение торговый корабль польского купца Конрада Гальтера. Команда погибла, и самого Гальтера могла постигнуть та же участь. К счастью, его заметили местные рыбаки. Помогли добраться до берега, отогрели, накормили. В благодарность купец пожертвовал крупную сумму на строительство сельского храма. Тихвинская церковь пережила советские годы. Однако богослужения в ней тогда прекратились, и все внутреннее убранство было уничтожено. Вплоть до начала 2000-х в храме располагался сельский молодежный клуб. Но здание крепкой поморской постройки выстояло. В 2004 году в стенах церкви снова зазвучали молитвы. И сегодня Тихвинский храм стоит в Кашкаранцах на самом берегу, словно духовный маяк над бурными водами житейского моря.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

слушаете радио «Вера». Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях диакон Иоанн Клименко.
0: Диакон Иоанн Клименко, клирик Марфо-Мариинской обители, руководитель координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии, кандидат химических наук, 20 лет помогает людям, страдающим от алкогольной, наркотической и других зависимостей, отец семерых детей.
1: Здравствуйте, дорогой отче.
2: Здравствуйте.
1: Очень рад вас видеть в нашей студии. Как я вам говорил, у нас 5 основных частей: вера, надежда, терпение, прощение и любовь. И прежде чем мы к первой теме перейдем, я хочу вам задать такой стартовый вопрос, который у нас всегда звучит. Это обязательная, так сказать, часть программы. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
2: Я часто говорю, что я православный трезвенник. Поясню оба этих слова. Православный и трезвенник. Я проповедник. Я помощник людям в обретении трезвости и в становлении их как тех, кто живет трезво, согласно своим убеждениям. Поэтому в изначальном смысле я диакон. Диакон – это помощник людям в различных житейских нуждах и церковный проповедник.
1: Ну, то есть вы глубинно себя именно так осознаете?
2: Да, да. И знаете, меня когда-то заинтересовало, я вот уже почти 15 лет служу диаконом, когда-то заинтересовало, а когда меня рукополагали в диаконы, а какая благодать дается диакону? Потому что вот про священника как-то я это помнил, а из курса там, в Свято-Тихоновском университете о диакона-то, думаю, что дается? И посмотрел в архиерейском чиновнике, что за молитву он читает, владыка, когда рукополагает диакона. И там сказано так, что дай ему, то есть тому, кого рукополагает, ту же благодать, которая была у архидиакона Стефана. Архидиакон Стефан изначально был выбран, так же, как и другие 6, для помощи людям в житейских нуждах. Ну и, конечно же, он был проповедником, он был апостолом. Поэтому тут у меня вот все сошлось, что да, я диакон.
0: Вера.
1: Как вы думаете, насколько вообще сегодня вот в жизни, в нашей церковной жизни, в жизни людей, которые вот стараются быть христианами, ну или, по крайней мере, себя таковыми называют, насколько это осознается как проблема, как задача, да? Или мы все-таки вот больше во внешних каких-то формах? Я даже заметил, что мы чаще, чем слово «верующий», говорим слово «воцерковленный». Даже вот, что меня немножко...
2: Да.
1: Это, конечно, я не хочу ходить в спор о словах, но вот я помню еще, когда слово «церковный» было в нашем лексиконе. Потом как-то на его место пришло слово «воцерковленный». Вот разные слова все равно, да?
2: Да, да.
1: Что думаете о чем?
2: Владимир Романович, на самом деле это, ну, для меня самая такая сложная и самая болезненная тема. Я говорю с ней, ну, с членами там, наших общин трезвости, с моими друзьями, со многими священнослужителями, ну, так, лично. Ну, я могу говорить об этом и на аудиторию, там, но никогда не говорил об этом так открыто. Такая больная для меня тема, даже не знаю, насколько глубоко о ней говорить, но... Начну просто с примеров. Недавно ездил в республику Мариэл. Там вернулся. Встреча была уже здесь. Одна женщина, она из Йошкар-Олы. И она крестилась в 90-м году в Мариэл там. Вот. Ну, надо сказать, что там очень еще язычество, особенно вот в северной,
1: да,
2: части епархии. Вот, крестилась, да, потому что сын погибал, и вот сказали, что надо там окрепить святой водой. Он выжил, действительно, он не умер в реанимации. И потом вот они крестились. А потом сыну было 7 лет, и он пришел как-то, говорит, а она была учительницей русского языка и литературы. Она 59-го года рождения, да, то есть, но все равно. И вот в 7 лет он как-то пришел ей и сказал: «Иисус Христос». Она говорит: «Это кто?» Он ей говорит: «Это Бог». Она говорит: «Чей Бог?» Ну, у нас, понимаешь, там богов много. Он говорит: «Христианский». Он говорит: «Кто тебе это сказал?» Говорит: «Я Иисус Христос услышала через 7 лет после его крещения». Нет, конечно же, ну, когда совершалось таинство, ну, это звучало, но она это не поняла. И там же был вопрос: «Читаешь ли ты со Христом?» Ну, ей подсказали, что там ответить. Да. Говорит: «Я вообще не слышал Иисус Христос». Вот. И, ну, конечно, это вот такой очень яркий пример, но это такая боль, ну, ужасная, что вот действительно, видите, можно вот сказать вот стандартно, там, что вот наш народ крещенный, но не просвещенный. Но действительно это так. И это очень, ну, такая больная для меня тема. А главное, понимаете, что, ну, если говорить там о моем служении, мы еще о нем, наверное, поговорим. Привести человека к трезвости, казалось бы, очень сложно. Но на самом деле, вот, ну, для профессионала не так сложно. А вот вопрос, а как привести его ко Христу потом?
1: Я хочу вернуться. Вот вы сказали, что вы в 11 лет крестились. Я читал о том, что в 12 лет вы стали уже в алтаре помогать, а потом, да, у вас такой, угу, подростковый кризис наступил, который, да, был связан с тем, что вы Айзека Азимова прочитали в начале. Да,
2: книга такая в начале.
1: Да, да, да. Да, угу. И переосмыслили, изменили свое отношение к Священному Писанию. Ну, вы про это рассказывали. Угу. У меня вопрос про то, что с тех пор прошло много времени, и понятно, что отношение к Священному Писанию у вас изменилось. Да? Но мой вопрос такой: а есть ли сегодня в Священном Писании места, на которых вы спотыкаетесь? Потому что мне кажется, что вот мы порой так гладко все прочитываем, ну, отказывая в том, что, ну, там действительно, ну, вот я, допустим, я в последнее время все чаще думаю про притчу о блудном сыне, и понимаю, что это ужасно несправедливо по отношению к сыну старшему. И вот его возмущение, которое мне очень понятно, и я не могу сказать, что я его не разделяю. Ну, условно, да, не потому, что я там себя чувствую старшим сыном, отнюдь нет. То есть меня-то как раз должно это радовать, да, что есть вот это вот отношение к вернувшемуся, да, блудному сыну. Но все-таки вот есть какие-то места, которые до сих пор вам сложно принять?
2: Знаете, я, чтобы вот чуть-чуть я не договорил о просвещении, потом отвечу на ваш вопрос. О просвещении я много думал, и те, кто трудится вместе со мной, вот, потому что вот как, да, людям раскрывать действительно Христа, вот его учение. Когда-то в 12-м году это было, я только-только был рукоположен в сан диакона, вот в 11-м году, мне позвонили, говорят: «Слушайте, никогда такого не было, надо назначить ответ за миссионерскую работу Марфа-Марийской обители Милосердия», где я уже был штатным клириком. Говорит: «Можно мы вас запишем?» Я говорю: «Конечно». Я говорю: «Да не то что записать, я и готов и потрудиться». Вот. Потом опять звонит секретарь, говорит: «Простите, никогда такого не было, обучение будет». А действительно его не было ни до, ни после. Вот, кстати, вот записан ответственность за миссионерское служение, будет обучение годичное. Я говорю: «Отлично». Она говорит, она начала извиняться. Я говорю: «Я только за». Знаете, я из этого обучения немного запомнил. Там были лекции, была практика. Вот из практики я запомнил евангельские кружки. Я вот тогда уже, в 12-м году, я понял: «О, вот это вещь». Угу. Вот, действительно, когда мы можем разбирать Евангелие, обсуждать ее, и в том числе, разобрав уже там смысл слов, святоотеческие комментарии, задать вопрос: а что это значит для меня? Не вообще, как святые отцы толкуют, а для меня это что значит? Угу. Мне это показалось очень, ну, очень важным. Вот такое чтение Священного Писания. Единственное, что я очень долго думал, что я не могу его вести сам. И только года 3 назад я, наконец, подошел к Матушке Елизавете, игумене нашего монастыря. Говорю: «Матушка Елизавета, я все-таки хочу создать евангельский кружок». Говорит: «Вставай». Все, понимаете, я столько лет хочу. И знаете, это для меня, вот 3 года, это такое счастье. Это для меня самого очень много значит. Действительно, когда... Ну, я, конечно, я готовлюсь к ним, да. Вот. Но когда начинаешь задавать вопрос, что это значит для моей жизни? Вы упомянули притчу о блудном сыне. Я потом скажу, что меня вот сейчас, вот, ну, вот сходу, да, вот спросили, что сложно для меня. Знаете, вот притча о блудном сыне, я помню, это было лет 5 назад, кажется. Так Господь устроил, что нас было 2 диакона на литургии в неделе о блудном сыне. Вот. Вообще должен был бы я читать Евангелие, но поскольку был старший диакон вдруг, то он читал Евангелие, а я апостол. Я стою в алтаре и слушаю. Естественно, я слышал ее много раз. И тут, понимаете, я понимаю, что это притча про меня. Я стою в алтаре, слушаю, и я плачу просто. Я понял, что это притча про меня. Ну, с учетом того, что ведь я долгое время, там почти 10 лет я не ходил в церковь, там с 14 там, до 23. Впервые, понимаете? Хотя, понятно, каждый год читаешь, и что-то новое там тебе открывается. Что сложно для меня? Знаете, вот мне сейчас сложно. Мы тоже сейчас два евангельских кружка я веду. Ну, один сейчас там больше батюшка ведет, другой больше я. И мы вот опять с сестрами Марфы Мариинской обители мы подробно разбирали, по чуть-чуть так вот начали с Евангелия от Матфея, дошли до заповеди блаженства, до Нагорной проповеди. Ну, знаете, вот все-таки сложно. Вот если кто-то ударит меня в правую щеку, поставить левую. Я не могу сказать, что я там не могу это принять. Нет, я понимаю, что, что Господь делал так. Ну...
1: Ну, а сложно что? Ведь есть, это ведь такой эпизод, это такие слова, которые тоже очень по-разному толкуют.
2: Вот да, да.
1: У вас именно какое, в случае буквального восприятия, ну, условно там буквального, или
2: знаете,
1: что?
2: Знаете, я тоже вот, ну, это не так давно было, может, там месяца два назад, мы как раз вот эти строки тоже читали, разбирали. Мне понравилось толкование, я сейчас не помню, у кого из святых отцов оно, что это значит, что я люблю человека, даже несмотря на то, что он причиняет мне
1: боль. Какую-то,
2: боль.
1: Да,
2: и я зло. Даже готов потерпеть и еще. Угу. Мне вот это понравилось. Но чтобы это было в жизни...
1: Да, это вот. Очень такой вроде бы маленький поворот, но он сразу как-то меняет, да, восприятие. Да,
2: это сложно. Это сложно. Но я понимаю, что мне много в чем надо расти. Но и в этом тоже.
0: Парсуна. На радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды клирик Марфа Мариинской обители диакон Иоанн Клименко. Надежда.
1: Самая, наверное, сейчас популярная тема – это тема искусственного интеллекта или того, что им называют. Да? Вот с точки зрения проблематики зависимости, как вы смотрите на эту тему? Вот для вас и в вашей практической деятельности, да, ну и вообще в таком философском осмыслении, искусственный интеллект и то, что он собой приносит, да, это в первую очередь кто? Помощник, враг, вызов некий, требующий реакции преодоления, еще что-то. Ну, риск новых зависимостей вы видите здесь?
2: Да,
1: вот не просто
2: да.
1: гаджет, когда ты ленту листаешь, да? А когда ты вот не можешь жить без того, чтобы там не задать вопросы.
2: Да.
1: Уже, как мне один человек сказал, да я вообще ничего не делаю, не поговорить,
2: уже
1: так
2: я
1: сказать,
2: не думаю, да?
1: с нейросеткой. Да, мало ли, я же могу ошибаться.
2: Да, она не может.
1: Да, это вот зависимость или что?
2: Знаете, я вот как ученый скажу, я же химик по первому образованию, кандидат химических наук, и химики столько ошибок наделали, и они стольким миллионам людей стоили жизни, хотя ведь все же, ну, благими намерениями. А потом оказалось, ой, извините, да, это наркотик. Сколько народу от этого погибло? Потому что вот какие-то ученые ошиблись. Ведь очень многие были созданы химиками, выведены на рынок медиками, да, врачами. А потом оказалось, ой, мы не досмотрели. Если говорить о компьютерах, ну, моя мама, программист, она закончила Московский энергетический институт в каком же, в 78-м году, как раз за год до того, как я родился. У нас дома персональный компьютер появился в 95-м году. Вот, мама купила, чтобы уже, ну, можно было работать дома, там уже институт развалился, ну, вот, и она стала работать дома уже. Поэтому, понимаете, зачем придумали компьютер, зачем придумали интернет? Ну, это же для работы. И, конечно же, для работы он нужен, и мы не можем его исключить. Искусственный интеллект – то же самое. Ну, он нужен, это помощник, да, нам. Но, понимаете, придумали это как помощника, а в итоге есть некоторая опасность. Потому что вот эти вот первые программисты, которые, ну, просто там свободные 5 минут, ну, просто как бы для отдыха сделали там эту змейку, да, там, ну, я не помню, там, какие уж игры были первые, но когда вот там где-то в 84-85-м, там, ну, змейка уже была, там еще там некоторые игры были. Это же просто так, ну, так, чтобы, ну, как-то переключиться, там, отдохнуть. Они тогда думали вообще, что из этого получится? Что вот из этой змейки, кстати, интересно, кстати, да? Змейка.
1: Да.
2: Во что превратится эта змейка? Угу. Ну, разве они могли об этом подумать? Что когда мы используем компьютер или потом интернет не для работы, для чего он был создан, вот, а для развлечения или как бы для отдыха, во что это потом выльется? И сначала было там 0.5% всех там задач, скажем так, да? А теперь я не знаю, где больше используется интернет, в рабочих моментах или вот в сфере, так сказать, отдыха. То есть мы понимаем вот проблему, и я совсем недавно читал некоторые материалы, просто тоже в свое время очень интересовалась демографией, ну, в связи там с алкоголем, табаком, mm-hmm. то есть вот какой-то вот вклад негативный дает в нашу демографию. Вклад в смертность очень большой, но снижение рождаемости, ну, оно связано с алкоголем, но там не очень большой эффект, надо сказать. Потому что обычно, ну, когда рожают детей, там, 20 лет, 30 лет, 35 лет, да, там, вот. А зависимость, она обычно алкогольная, попозже развивается, да. Поэтому там вклад есть негативный, но он не очень большой. А вот гаджезависимость, вот, это не вопрос, это уже ответ. Только об этом говорят демографы, и ведь... Это катастрофа. Просто они не говорят сейчас. То есть 10 лет назад какой-то слом просто произошел в рождаемости. Притом во многих странах. То есть ну, во многих-многих странах...
1: Вы имеете в виду силу виртуализации
2: рождаемость
1: жизни?
2: Снижалась, да. Но и в Европе, да, она снижалась. Она была низкая, но она снижалась не так быстро. То есть на такой рождаемости можно было протянуть очень долго. Угу. И 10 лет назад в большинстве стран мира перелом произошел, рождаемость резко пошла вниз. Почему? Ну, демографы спорят, ищут ответы, но многие считают, что это именно с тем, что у каждого почти в кармане появился мобильный телефон, смартфон. Угу. И пока непонятно, что с этим делать. Да, ребенок, подросток уходит в этот виртуальный мир, он в этом-то мире не живет. И он в этом мире не работает. Он в этом мире не создает семей. И он привыкает там с какой-то Алисой общаться. Вот. И что с этим? Притом это очень притягательный объект. И реально ответа нет. Ответ я даю, понять, я встречаю там на каком-то родительском собрании. Какое родительское собрание? Там 20 человек, да? То есть об этом надо говорить гораздо шире. Там 3 стратегии мы должны реализовывать. Первое – это ограничение. Ребенку 1 год, 2 года, 3 года. Не давайте просто ему смартфон. Вот просто не давайте, и все, ему не надо ничего объяснять, ему не надо читать лекции. Вот. Потом, если там, это там 4, 5, 6 лет, ну, может быть, там 10 минут, вот как старые добрые времена, да, вот спокойной ночи, малыши, 10 минут посмотрели, кончились, все. Итак, ограничения, это понятно, но одновременно, вот начиная с 4 лет, нужно объяснять. Вторая стратегия. Итак, ограничения, объяснения. И здесь очень важно нам критиковать не сам объект. Потому что, понимаете, рассказывать детям, что там никотин – это плохо, алкоголь – это плохо. Не, ну, надо рассказать, конечно, но само все это не очень сильно работает. А мы должны говорить о ценности трезвости. Ну, как трезвости, как свободе от одурманивающих веществ, так и трезвости, ну, интеллектуальной. Ну, на своем языке там в 5-6 лет, да, с детьми. То есть, когда я думаю сам, я сам размышляю, я сам ищу, то есть, это очень важно. Потому что тоже, там, даже в первом классе я говорю, а вот кто там много смотрит видео или там мультиков, они трезвые? Уже мы говорим, трезвость – это ясность сознания. Я говорю, они трезвые? Нет, они не трезвые. Поэтому мы должны говорить о ценности трезвости, как ясности сознания. Мы должны говорить, да, об опасности гаджезависимости, о контенте и так далее. Но самое главное, нам говорить не об этом. Самое главное нам говорить о том, что человека лишают трезвости. И этот процесс, это процесс организован. Значит, ограничение, объяснение. Mm-hmm. Ну, что когда ты смотришь в компьютер, на тебя с той стороны тоже кто-то смотрит. Со своими целями, не своими. И третье – здоровая альтернатива.
1: Понятно.
2: Критикуешь – предлагай. Вот тогда, пожалуйста, спорт, кружки, настольные игры. Сам читай сказку и так далее. Но это вопрос к взрослым.
1: Да, понятно.
2: Потому что мы должны являть собой пример грамотного пользования интернетом. Угу. Не то, что мы не пользуемся. Мы пользуемся, но грамотно. Вот. И мы должны иметь это время. Не то, что включил мультик и пошел своими делами заниматься. Угу.
1: Понятно.
2: Вот 3 стратегии. Дай бог нам все их реализовывать.
0: Парсуна. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды клирик Марфо-Мариинской обители диакон Иоанн Клименко. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды клирик Марфо-Мариинской обители диакон Иоанн Клименко. На радио «Вера». Терпение.
1: Вы уже сказали про детей. Про то, что у вас семеро детей.
2: Семеро, да, слава
1: вот
2: Богу.
1: Вот скажите, то есть вы не только многодетный, но, судя по всему, многоопытный, так сказать, отец. А скажите, пожалуйста, вот что требует от вас лично в связи вот с детьми наибольшего терпения?
2: Большего терпения? Есть какие-то бытовые моменты, вот. Ну, сейчас вот Пете там 7 месяцев, конечно, есть те периоды, когда там дети много плачут, вот, это надо потерпеть, но не могу сказать, что от меня это требует какого-то прям большого такого усилия. Это скорее, знаете, от моей супруги требует большого усилия, потому что я, нагрузка большая, сплю мало, и я помню, когда я был там еще там ребенком, подростком, мне нужно было там тишина, темнота, там, покой, там, чтобы я заснул. Сейчас я могу заснуть как угодно. При свете, где угодно, лежа, сидя, чуть не стоя, понимаете, когда там кричат, не кричат, мне вообще все равно. Нет, меня можно разбудить, правда, вчера тоже говорю, а чего вы так поздно меня разбудили? Я вроде прилег на полчаса, меня разбудили через два. Говорю, да мы тебя будили, уже ужин надо готовить. Мы тебя будили.
1: Не смогли.
2: Ну, я пройду очень ночь, там спал полтора часа, и пойду вечером там прилег все-таки на полчасика, я просто попал больше. Вот. Поэтому я не могу сказать, что меня там что-то требует. Может быть, в семье именно я не дорабатываю, скажем так. Потому что, да, очень большая вот нагрузка в связи со служением. Вот, и поэтому дома я бываю меньше, чем надо было бы быть, скажем так.
1: А вы как-то анализируете свой вот отцовский, родительский опыт? Не знаю, там, работа над ошибками, вот, там, скажем, ага, вот с этим ребенком здесь, может быть, не совсем правильно мы поступили, вот, со следующим уже так. Или оно как немножко... Как это вообще вот в вашей семье происходит?
2: Есть, да, несколько выводов, которые я для себя сделал. Я человек, по натуре я такой подвижный и, к сожалению, вспыльчивый. Вот. Однако, конечно, там, какой я был вспыльчивый там, в 12 или в 14 лет, там, в 16, и, конечно, сейчас там, вот, я не такой, как был раньше. Вот. Но все-таки постепенно как-то выработался навык, что даже если что-то... ребенок сделал что-то не то, да, и меня, может быть, это задело, что вот как-то взять паузу и потом все-таки спокойно поговорить, вот, это будет лучше, вот, чем, как на эмоциях, вот. Я не могу сказать, что там у нас какие-то были там фатальные ошибки в этом плане, но все-таки я вот это для себя, я это увидел, вот. Что разговаривать или какие-то выводы делать. Вот лучше, когда вот все так как-то спокойно.
1: Вы сказали уже о некоторой, скажем так, положительной динамике в плане личной вспыльчивости. А вот такой важный для меня вопрос. Как вы думаете, вы себя хорошо знаете?
2: Вот это вопрос. Ага. Хорошо ли я себя знаю? Знаете, но если говорить об эмоциональной сфере, об какой-то интеллектуальной сфере, то да, я неплохо себя знаю. Вот, но это не значит, что я думаю о себе хорошо там, в плане там, интеллектуальной сферы уж точно. Вот, потому что я мало знаю вообще. Вот. Как Шерлок Холмс, понимаете? Вот. То занимался узким сектором в химии, сейчас я занимаюсь, но это не очень узкий сектор, но все равно это трезвенная работа, это не вообще вся жизнь, да, вот, а при этом я очень много чего там не читал, не смотрел, не знаю, вот, поэтому в эмоциональной сфере, да, в интеллектуальной, да, а в духовной, ну, вот, остается только подозревать, вот, что там еще многое мне, наверное, не видно, хотя даже то, что мне видно, этого мне хватает, чтобы понимать, над чем надо было бы трудиться.
1: Смотрите, если мы тему терпения чуть-чуть выведем в тему смирения, что, в общем, не одно и то же, да? И ведь смирение в таком святоотеческом понимании зиждется на понимании своей меры. Да. И порой то, что мы считаем в себе таким вот загреванием ревности, там, ой, как же я, почему же я вот это не сделал, это глубинно просто отсутствие смирения, потому что, как мне один человек, который, как он сказал, много лет пытался размышлять над Евангелием, сказал, только в свою меру человек может вместить и боль мира, и радость мира, и так далее. И часто вот такие порывы – это просто отсутствие этой меры. Вот как здесь почувствовать, где ты недоработал, и у тебя сердце кровоточит, и ты действительно переживаешь, или ты просто на самом деле глубинно думаешь, как это я не смог? Грань, наверное, тонкая. Вот вы над этим думаете? Есть такая проблема?
2: Знаете, тоже меня как-то это осенило. Я уже диаконом был, занимался трезвой работой. Как-то вот не сразу это пришло, потому что действительно у меня вот такое желание помогать людям и больным, я переживаю реально. И меня как-то осенило тоже это из Евангелия. Потому что действительно я думаю, ну как же так? Ну хочется же людям помочь, да? И мы умеем, мы знаем этот путь, мы можем реально по нему провести. Ну, как вот, ну почему же? И тут меня осенило притча о сеятеле. И думаю, а чего я задаю такой вопрос? Сам Господь ходил по этой земле. Он сам проповедовал. Люди его видели своими глазами, его чудеса. И при этом притча о сеятеле, и не все поверили, не все спаслись. И думаю, а я-то тогда кто? Но правда, вот я вначале, вы спрашивали, кто я, да, вот я проповедник. И наша задача, ну, одна из задач, если мы там личные, ну, как бы по отношению ко мне, да, вот я, как ученик Христа, да, а есть вот мои задачи в служении. Наша задача – это все-таки сеять. Это сеять и помогать вырасти, но если не Господь созиждет дом, то напрасно будет трудиться строитель. Поэтому мы делаем то, что делаем. Хотя мы делаем не все и не так, и надо было бы лучше и больше, и я что-то не умею. Вот. И в плане трезвой работы не все знаю, хотя я очень много знаю, но не все. Вот. И в плане организационной работы, вот то, что я вам говорил уже. Мы делаем то, что можем, и учимся, и мы молимся, конечно, чтобы Господь помог. И в этом плане я тоже не все доделаю. Я не могу сказать, что да, я вот так молюсь. Нет, ну я молюсь, конечно, но не так. Не так, как надо было бы. Он вседержитель, но он не все может. То есть он может все, что захочет. Другое дело, что он не всего хочет. Вот. Но даже Бог, он не хочет лишить человека свободы воли. И свобода воли человека все равно остается. Если человек выбирает путь смерти, то Отец наш Небесный очень сожалеет об этом. Но это выбор человека. К сожалению.
0: Парсуна на радио Вера. В гостях у Владимира Легойды клирик Марфа Мариинской обители диакон Иоанн Клименко. Прощение.
1: Почему так тяжело прощать?
2: Ну, не знаю.
1: Или вы не согласны с этим? Потому что мое личное открытие, в том числе, я не раз об этом говорил уже, в связи с нашей программой, и вот из этих 5 добродетелей, по которым мы говорим и строим беседу, я вот больше всего пересмотрел как раз-таки понимание прощения. И когда у меня вот здесь бывали гости, которые говорили, что они прощают легко, я не то чтобы им не верю, я просто думаю, что они, в отличие, вот вы упоминали Шерлока Холмса, они, в отличие от Шерлока Холмса, находятся еще в состоянии Ватсона, и им кажется, что они легко прощают. А так они просто до конца в себе не разобрались. Потому что, как один мой гость недавно сказал, что по степени сложности он даже бы переставил прощение и любовь, потому что, он говорит, любовь не требует отказа от собственной гордыни, ну, по его словам. А вот прощение – это всегда уязвление себя, да, и когда ты просишь прощения, когда ты прощаешь, то есть ты должен от своего «я» отказаться. Это чрезвычайно тяжело.
2: Знаете, сложно ответить на ваш вопрос, потому что я так привык, вот уже сколько лет занимаюсь трезвенной работой, и на собраниях на православных общин трезвости мы обычно делимся своим опытом. То есть мы не читаем лекции там, или там, мы не даем советов, рекомендаций, делай так. Да? А нет, понятно, в рамках личной консультации человек спрашивает именно рекомендации, да. Я могу дать. А именно на собраниях общин трезвости мы вот привыкли, это уже вот в плоть и кровь вошло, что мы говорим о своем опыте. И поэтому... Ну, мне сложно там цитировать там святых отцов по этому поводу или еще что-то. А на своем опыте, понимаете, меня никто так не обижал просто. У меня этого не было в опыте. Понимаете, вот чтобы... Я понимаю, что это бывает. Я знаю, что это бывает. Но в моем личном опыте не было того, чтобы меня кто-то так вот... вот
1: чтобы это требовало, да, усилий для прощения.
2: Обидел, что вот там предал именно там, с какими-то последствиями тяжелыми там, или там для меня там. Ну, не знаю. Вот, ну, конечно, бывает там, да, ну, бывает, может быть, и от близких там что-то. Может быть, Господь просто это уберегает меня от таких вот ситуаций.
1: Подожди, а вот осуждение можно рассматривать как тоже вот, ну, в широком смысле, как некое непрощение? Потому что, осуждая человека, ну, значит, мы...
2: Да.
1: Да, как-то его не прощаем, не позволяем, да, вот мы непременно...
2: Да, да.
1: Как-то его припустим.
2: Ну, если говорить об осуждении, то, конечно, это вот ближе уже, потому что это есть, конечно, в моем опыте, к сожалению, большому. Хотя и заповедь знаешь, да, что не судите, да, да не судимы будете. Вот, но вот сложно, конечно, сложно, потому что все равно думаешь, что как же, вот, это или то. Вот, но мне помогает здесь, что... Вот недавно тоже с одним батюшкой разговаривали. Все-таки помогает переключиться на себя. Вот, и увидеть, что у меня тоже очень много несовершенств, всяких разных. И действительно, мне ли о чем говорить? Хотя бывает так, что думаешь, как же, вот, это же важно, это вот как же так? Вот. Но... Когда вспоминаешь о себе, как-то проще.
1: А вот смотрите, Ача, ведь есть такая, в общем, очень в теории понятная штука, как то, что мы должны осуждать грех, но не человека.
2: Да. Да?
1: И в теории это легко разделить.
2: Угу.
1: Да? Поступок и человека. А вот есть ли у вас какой-то, опять же, здесь свой опыт, свой, может быть, свое понимание или свое понимание о помощи, как практически это сделать, как вот эту грань не переступить, когда мы вроде бы, нельзя грех не назвать грехом, да? А и при этом не... Вот что здесь является границей, которую нельзя переступать, и как ее не переступать? Что вы думаете об этом?
2: Ну, вообще, мы много об этом говорим, и вот на наших занятиях.
1: Да, я вот тоже подумал, что у вас это прямо постоянная тема.
2: Там прямо это есть отдельная у нас такая лекция, что личность зависимого человека раздвоена. То есть есть, собственно, его личность как личность, да, а есть вот эта болезнь его души. Это даже не личность, это не вторая часть личности, это не другая личность, это болезнь. Болезнь в душе, вот это раковая опухоль в душе. И вот родственникам нужно очень четко вот разделять это. Вот. И при том, для многих это является открытием, потому что они тоже говорят, то вот он действительно, вот я вижу, это мой сын. И он там и ласковый, и все, и он там и может искренне каяться, а потом раз, у него вообще глаза бешеные, да, и он там вообще там через мать переступит, да. Вот. То есть вот у зависимых людей, у химически зависимых, это очень четко видно, mm-hmm. да, когда он в опьянении, да, доминирует страсть, она владеет этим, он одержим этой страстью, ну, она держит, mm-hmm. одержим, да, вот. Mm-hmm. А когда он в

0: если хочешь бороться с какой-либо страстью, в первую очередь отдели ее от себя и противопоставь себя ей. То есть это страсть, а это я. Есть мои интересы, а есть страсть. Это другое. Потому что бороться с самим собой, я там иногда хочу выпить. Но вот это нельзя. Вот. Но я хочу. Ну, если ты говоришь, что это я хочу, то да, вот, все, ну и все, да. И там сам с собой не будешь, не сможешь бороться долго. Вот. А когда ты это отделяешь от себя, что есть я, вот, ученик Господа Иисуса Христа, ну, если ты верующий человек, да, а есть страсть, которая вообще меня, вот, я хочу идти по пути жизни, а это, она меня хочет свернуть на путь смерти, то тогда вот можно с этим бороться, как с внешним объектом, а не с внутренним. Поэтому это очень важная тема, очень важная.
1: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды клирик Марфа Мариинской обители, диакон Иоанн Клименко. Любовь.
2: Можно научиться любви. Мы ведь говорим, что любовь – это дар, и говорим, что ей надо учиться. А эти вещи разве не взаимоисключают друг друга?
0: Интересный вопрос. Знаете, опять-таки, ну, если говорить сначала о вот служении моем, мы часто говорим родственникам, что они хотят помогать, хотят помочь. Да. Они хотят спасти его. Да. Я говорю, только вам нужно в Академию МЧС поступать. Ну, не в Академию МЧС. То есть у нас есть специальный курс для родственников. Вот как помочь близкому человеку? Как... Я не очень люблю слово, но они так говорят, да. Ну, я должна спасти сына. Ну, я понимаю ее, да, почему он так говорит. Вот. Тогда нужно идти в Академию, чтобы уметь помогать. Вот, помочь человеку. Ну, мы не спасаем, все-таки, мы не говорим, что мы спасатели, да. Хотя есть такая профессия. Вот, ну, помочь. Вот, помочь, да. Родственники могут. И более того, ну, если они христиане, ну, должны. Даже если они не христиане. Ну, по общему, так сказать, человеческому закону, конечно, да. Мы должны сделать то, что от нас зависит. От родственников зависит очень много, чтобы зависимый человек осознал проблему. Вот, и решил с ней бороться, и чтобы преодолел. От родственников очень много зависит. Что он может не осознавать ее на данный момент, там ничего не хотеть, вот. Но помочь ему осознать, помочь принять решение бороться, помочь преодолеть, вот это все очень большая помощь. И мы учим, но мы учим, видите, не то чтобы любви, мы учим помогать. А любовь, она в процессе загорается. И это все-таки дар. Ну, понимаете, дар. Господь сказал, просите, и дано будет вам. Если человек, ну, обращается к Богу, если он молится, то тогда Господь зажигает ее сердце. Вот. Но пусть это какое-то семя,
2: то какая-то искра. То есть дар как ответ на молитву и на усилия?
0: Знаете, наверное, бывают такие люди, да, они бывают, у которых он врожденный. Это дар, просто врожденный. Но, может быть, он у всех врожденный. Просто, может быть, мы как-то теряем это. Да, наверное, он врожденный у всех. Как-то не думал никогда об этом.
2: Но вот вы встречали людей, про которых можно сказать, вот они никого не любят и любить не умеют? Были у вас такие люди на жизненном пути?
0: Ну, прям, чтобы никого не любят. Знаете, меня как-то Господь так ведет. Просто, знаете, критикуют церковь, там, вот, там, батюшки, такие-сяки. Знаете, у меня такие священники были, вот, что вот тогда в храме мученика Иоанна Воина, что потом в Марфо-Мариинской обители, такие священники. Я понял, что ну да, ну бывает, вот, но мне как других людей Господь посылает. Я не могу сказать, что я встречал таких людей, которые совсем не умеют любить. Но я, знаете, только... Ну, с такими людьми я тоже очень редко встречаюсь, потому что просто они не обращаются. Вот. Это люди одержимые, вот полностью одержимые какой-то страстью. Вот. То есть они тоже очень любят. Потому что страсть – это же любовь. Только не к Богу и не к людям, а там к наркотику какому-то, да. Или там, ну, не обязательно химическая зависимость. Там, вот. Может, одержим там быть сребролюбием там, или еще чем-то там. Или блудные страсти. Блудные страсти, еще что-то. Это тоже не любовь. Но просто... Видите, а к нам-то приходят те люди, там, родственники, которые любят. Ну, пусть они, может быть, их устали уже от этих страстей, уже почти их ненавидят. Но они приходят, но приходят и те, которые... Они могут уже почти не ненавидеть, но все-таки какая-то искорка любви есть. Вот. Ну, или там ненавидят мужа алкоголика, но любят детей, как их спасти там. Ну, все равно приходят те, которые какую-то надежду имеют,
2: понимаете? А себя человек всегда любит?
0: Знаете, бывает тоже...

0: такое бывает, что человек себя не любит, себя ненавидит. Но это тоже очень тяжелые такие случаи, но очень редкие. Очень редкие. Вот. Поэтому в практике в моей жизни не могу сказать, что я встречался с такими людьми, которые вообще лишены любви. Искорка она у всех есть.
1: А вот,
0: кроме уж совсем одержимых, но я таких вот
1: понятно.
0: Не встречал.
1: А есть вот правильная и неправильная любовь к себе?
0: Ой, ну вы прям на мозоль мне наступили. Как не люблю вот это словосочетание, как это любовь к себе. Нет, есть правильная любовь к себе.
1: Но это евангельское словосочетание. Возлюби ближнего, как самого себя. Это не я, это до меня вам наступили на мозоль.
0: Это не евангельское, это... Знаете, мы-то вот все-таки призваны жить по Евангелию, хотя мы, кажется, с этого начинали, да, православный. Сказать православный легко, а сказать православный христианин, именно христианин, то есть ученик Христа. Вот, это, знаете, у нас все-таки, ну, в силу, тоже очень больная тема, вот непросвещенности народа, у нас кто-то живет просто по традициям, по каким-то обрядам, по какой-то внешней сфере. И кто-то все-таки кое-что знает и живут, ну, реально по Ветхому Завету. По Ветхому Завету, не по Новому. Вот. И да, эти слова есть в Евангелии, но это же не... Ну, это Ветхозавет.
1: Ветхозавет, да. Просто вопрос,
0: спрашивали про закон,
1: кто мой ближний.
0: Да, спрашивали про закон, и цитируя закон, Господь говорил, что возлюби ближним, как самого себя. Это в Ветхом Завете. А Господь тогда нам заповедовал не это. А он говорит, заповедь новую даю вам на прощальном беседе с учениками. Да, в Евангелии от Иоанна об этом говорит. Вот на этой тайной Великой Вечере заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Но если бы здесь была точка, то было бы мне, как это новое. А там запятая, да любите друг друга, как и я
1: возлюбил вас. Да.
0: Не как себя, а как у нас возлюбит. То есть до самопожертвования. А больше, чем себя. То есть я люблю вас, не только их, да, но даже и грешников, и этого разбойника, и этого сотника Лонгина. Он любит больше, чем себя, потому что он свою жизнь отдает за их жизнь. То есть это больше, чем себя. И даже за врагов.
1: Короче, да. У нас еще финал. Вот так или иначе мы вокруг этого говорили, но я все-таки, наверное, предложу вам вот такую ситуацию. Вот представьте, что у вас есть знакомый, может быть, даже близкий вам человек, у которого в жизни, очевидно, присутствует определенная зависимость. Ну, может быть, не будем ее уточнять, если при ответе ответ потребует уточнения, вот уже на ваше усмотрение. Да? Если это зависит от зависимости, тогда пусть это будет ваше уточнение, да, я не готов. Вот, и вы переживаете, и хотите человеку помочь. И вот вы выходите на какой-то такой откровенный разговор, но он вам говорит, что дайте мне самому пройти мой путь. Да, может быть, это то, что вы там каждый день слышите, я не знаю, я моделирую ситуацию. Он говорит, да, может быть, я себя сейчас разрушаю, но я должен этот путь пройти сам, пусть даже к саморазрушению. А вот позволить пройти этот путь, нельзя вмешаться. Где вы поставите точку, знак препинания?
0: Здесь не очень применимо это. Конечно, если ответить... Ну, когда-то Фрекенбок сказала Карлсону, что на любой простой вопрос можно ответить «да» или «нет». Вот вы сказали, где поставишь запятую? Ну, хорошо, я отвечу, да.
1: Нет, вы можете да. Разные бывают ситуации.
0: Вы помните, как раз в нашу тему Карлсон спросил, ну, хорошо, ответьте мне тогда, пожалуйста. Вы все еще пьете коньяк по утрам?
1: По утрам,
0: ответьте,
1: да,
0: или
1: да,
0: нет?
1: Да или нет, да.
0: И здесь позволить, запятая, нельзя вмешаться. Но... Вмешаться-то нельзя. Вмешаться, именно как вмешательство. Ну, хотя психологи надо использовать такое слово. Но помочь человеку осознать...
1: То есть не оставлять его все равно, да?
0: Да, мы не оставляем. Вот. Пусть даже бывают такие очень сложные ситуации и в нашей практике, когда зависимый человек, как блудный сын, уходит. И бывает так, что вот реально даже ушел, нет связи вообще. Ну, обычно это бывает из-за многочисленных ошибок родственника, когда из-за их, может быть, и большой энергии, но неправильных поступков он обрывает связь, вообще уходит. Угу. И да, это его путь, но нужно ли молиться за него? Да. Мы не скажем, что наша молитва за него – это вмешательство. Ну, это не, так нельзя назвать.
1: Нельзя, конечно, да.
0: Но это не просто равнодушие.
1: Спасибо, дорогой отец Иоанн, за нашу беседу. Спасибо.
0: Спасибо большое, что пригласили. Так быстро пролетело это время. Да. Спасибо.
1: Спасибо большое. Это был диакон Иоанн Клименко. Мы продолжим писать «Парсуны наших современников» через одну неделю.
2: «Парсуна» – от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Матвеев курган – поселок на западе Ростовской области, в 45 километрах к северу от Азовского моря. Ученые связывают историю этих мест с событиями слова о полку Игореве. Здесь, в степях, на левом берегу реки Миус, состоялась одна из летописных битв князя Игоря с половцами. В 18 столетии пустующие земли стали заселять крепостные крестьяне, бежавшие от помещиков из других районов Приазовья. Сохранилась легенда об одном из таких беглецов – разбойнике Матвее. Известно, что его похоронили на высоком берегу реки Миус, и когда в 1780 году донской атаман Алексей Иловайский основал в этих местах казачье селение, оно получило название «Матвеев курган». В середине 19 столетия казаки сложили здесь деревянный храм во имя святителя Николая. Это здание разрушили безбожники в советское время, но веру во Христа потомки казаков сохранили. С ней жители Матвеева кургана в конце 20-го, начале 21 века построили в поселке две церкви – Никольскую и во имя блаженного Павла Таганрогского. Православная вера нашла отражение в гербе поселка, принятом в 2012 году. Геральдический знак разделен по диагонали. Справа внизу на зеленом фоне изображены два казачьих боевых меча, в левой верхней голубой части – золотой церковный купол с крестом, а посередине светлой лентой извивается река Миус, высокий берег которой и есть тот самый Матвеев курган, что дал название селению.
1: Радио «Вера» в Матвеевом кургане можно слушать на частоте 107 FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 6 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и рассказ Александра Ивановича Куприна «Молитва Господня». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Батюшка, как всегда, мы постараемся сегодня познакомить наших радиослушателей с еще одним новомучеником и исповедником Церкви Русской, с которым мы сами с вами познакомились, и поделиться этим просто необходимо, потому что такое ощущение, что чем больше мы про них рассказываем, тем больше мы ощущаем их близко. Они какие-то настолько живые и настолько вот на расстоянии вытянутой руки, что хочется поделиться этим знакомством и рассказать, что познакомиться с ними на самом деле просто, они открыты к общению.
2: Именно так. И так действительно, вот у меня точно такое же чувство, как будто рядом стоят.
1: Сегодня попробуем рассказать о преподобном Никоне Оптинском, Никоне Беляеве, исповеднике, который, так уж сложилось, несмотря на свой достаточно молодой возраст, стал последним избранным оптинским старцем. Старцем по благословению, не по возрасту и даже, может быть, не по опыту духовному, а по назначению как должность. Я думаю, что не все наши радиослушатели знают, что старец – это еще и послушание. То есть старцы, конечно, готовят более старшие старцы, и он проходит определенную духовную школу у них, но когда он готов к этому старческому служению, то есть он готов принимать людей и принимать их грехи и помыслы греховные, и помогать им решать серьезнейшие духовные и иногда жизненные проблемы, вот когда он к этому готов, его благословляют на это служение. Он не может сам вот проснуться однажды утром и сказать: «Все, я старец».
2: С сегодняшнего дня я старец, да. И как есть такая условная традиция, может, где-то больше, где-то меньше, но примерный срок – это 30 лет монашеского подвига, после которого человек, монах, подвязающийся, может получить это благословение. То есть не меньше 30 лет человек должен прожить в монастыре и выполнять монашеские послушания и сам учиться у старца для того, чтобы стать самому тем, кто принимает людей. Но вот здесь как раз и несколько иной случай, он очень интересный, именно, мне кажется, за особое духовное свойство отца Никона.
1: Ну, вообще, надо как-то определиться, с чего начать. На мой взгляд, история жизни и самого отца Никона, и даже всей его семьи – это такая история абсолютно... Поймите меня правильно, сейчас употреблю слово, за которое рискую нарваться на осуждение наших радиослушателей, но, на мой взгляд, это абсолютно нормальная и даже, я бы сказала, банальная история семьи в дореволюционной России, когда все-таки Россию населяли христиане. Они могли быть грешными, они могли метаться, они могли падать, подниматься, иногда не подниматься, но они были воспитаны в представлениях о добре и зле, почерпнутых из Евангелия. И поэтому в их жизни это очень чувствуется. И так случилось с дедом будущего отца Никона, тогда еще Коленьки. Его дед был сиротой, и его совершенно незнакомый ему взрослый человек, купец, у которого была лавка, просто взял, потому что он был без отца и матери, и куда ж его девать. И вот он вырос у этого купца, тот его обучил помогать в лавке.
2: Ремеслу.
1: Да. И в результате все закончилось тем, что, умирая бездетным, он завещал ему свое дело. Тот его приумножил, обзавелся уже 3 лавками. Вот, собственно, мог бы, как любой беспризорник, как угодно погибнуть. И от каких-то болезней, от каких-то пороков, что угодно могло случиться. Но его счастье, что он родился тогда.
2: Да, это действительно так. И как у Игнатия Брянчанина прекрасно сказано, нужно читать Евангелие жизнью. И вот этот вот человек, который сделал это доброе дело, может быть, он не был особо набожным человеком, и, может быть, он не какой-то был такой прям подвижник-христианин, но он в своей жизни исполнил евангельскую заповедь Христа, взял этого ребенка, сироту круглого, и не просто его на ноги поставил и дал образование, он завещал ему все, что осталось у него самого. Это потрясающе.
1: Ну и сама семья, она была как с одной стороны благочестивая, с другой стороны не очень глубоко вникающая в какие-то основы веры христианской. Ну, мы читаем Шмелёва «Лето Господне» и восхищаемся тем, как эти люди живут. А, собственно, там описано глазами мальчика жизнь обыкновенной купеческой московской семьи со всеми ее плюсами, минусами, но семьи благочестивой. И я предполагаю, что у отца Никона семья была приблизительно такая. Судя по воспоминаниям, слава богу, у нас, нам очень повезло, у него остались дневники. Поэтому мы можем судить об очень многих деталях его становления по его собственным словам.
2: Да, и эти дневники благословил ему писать его духовник, и он их исправно писал. Это действительно важнейшая, так скажем, информация, которая до нас дошла и сохранилась, слава Богу, и возможность есть их читать. И я думаю, что здесь очень важно, это именно то, что мы потеряли, к сожалению, это уклад жизни. То есть тот образ жизни, о котором вы говорите, как Шмелёв его описывает в своих книгах, и тот образ жизни, который был вот в той купеческой семье, откуда вышел будущий последний старец и Романах Никон, это действительно, при том, что можно обсуждать и говорить, что там, какое было состояние там аристократии в тот момент, духовное, недуховное, но в любом случае у них была сложившаяся жизнь, которая действительно была благочестивой. Пусть даже, может быть, это и сводилось к тому, что они посещали богослужения и увлеченно слушали пение знаменитых голосов или протодиаконов, но они там были. И Николай об этом пишет в своем дневнике, что он прогуливал занятия и мог простоять на коленях всю литургию, при том, что осознанно причастился только в 19 лет.
1: Несмотря на то, что семья была такая вот вроде как обыкновенная, но начало жизни отца Никона не очень обыкновенное. Хотя бы можно вспомнить, что когда он родился, семью посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ну, был в Москве, пригласили в семью, где новорожденный, он зашел, благословил, ну так вот, мимоходом.
2: Да, в 1888 году и на память подарил фотографию на обороте, который написал «Год рождения Николая». И это тоже можно, так скажем, посчитать таким благословением отца Иоанна Кронштадтского, что он так отметил это событие. Действительно, в дальнейшем становится понятно, почему он так написал даже. Очень интересно.
1: Ну и когда в 5 лет ребенок смертельно заболел, собственно, по молитве матери ему вернулась жизнь, когда он практически уже бездыханный лежал у нее на руках.
2: И врачи отказались от него, сказали, что ребенок не выживет. И действительно, мать, вот что тоже очень важно, при том, что, казалось бы, там о благочестии можно рассуждать, но она до конца молилась неотступно свидетелю Николаю. И, что называется, уже потеряв всякую надежду и слыша мнение докторов, она все равно не переставала молиться, и действительно ребенок ожил.
1: Но во всем остальном мальчик был абсолютно такой стандартный мальчик конца 19-го, начала 20 века. Вот что он сам пишет о себе в дневнике. Помню, что я часто даже в играх, которые любил, чувствовала неудовлетворенность, пустоту. Я не знал, куда мне поступить из гимназии, что выбрать. Ничто мне не нравилось так, чтобы я мог отдаться тому, что выбрал. Был у меня переворот в жизни, когда все вокруг было заражено социальными идеями в нашем юношеском кругу. Мне эта маска, которой прикрыто было дело дьявола, ведущее в пагубу, сначала как бы понравилась. Вот это портрет молодого человека, будь то гимназист, будь то семинарист, то, что мы знаем из литературы XIX века, это такое типичное совершенно ощущение. Но мы же говорим о типичных чертах современного школьника старших классов. Мы рассуждаем о том, что вот им ничего не хочется, вот они не могут выбрать себе какое-то дело, которое их бы зацепило так, что вот они бы с головой кинулись там в приобретение каких-то знаний и навыков. Никакой разницы.
2: Да, абсолютно похожая ситуация. И более того, даже казалось бы, что для того времени вот как-то вот там вот очень важно, и, наверное, все были захвачены этими самыми социальными идеями. А он совершенно просто и по-человечески прямо пишет, что да, эти социальные идеи были, но он чувствовал в них фальшь и ложь. И он чувствовал, понимал это. И что характерно, действительно, это похоже абсолютно на такого среднестатистического старшеклассника, который не знает, а что ему дальше делать, а куда ему пойти. И они искренне совершенно с братом со своим как-то вот начинают рассуждать на эту тему, и тоже очень интересно.
1: Очень похоже на современных молодых людей. Поступил в университет и через полгода ушел, потому что просто не видел смысла там оставаться. И нельзя сказать, что это был какой-то религиозный порыв. Ведь, собственно говоря, по его же собственным воспоминаниям можно сказать, что это его брат раззадорил идти в монахи. Потому что младший брат загорелся этой мыслью, и вот у него как раз был порыв, старший брат вроде как от него немножечко как-то тоже загорелся.
2: И не просто загорелся. Младший брат там написал своим одноклассникам письмо целое обличительное, в котором он расписал, что все их занятия и все их, так скажем, устремления в жизни – это пустота и самообман, и что вот единственное, он видит осмысленное и действительно исполненное смыслом служение и, так скажем, цель своей жизни – это монашеский путь. Но что удивительно, вот мы сейчас рассуждаем и говорим о такой обычной семье, но два брата в этой обычной семье вдруг почему-то решают для себя встать на монашеский путь и, более того, режут справочник
1: на монастырей.
2: Да, собирают эти кусочки бумаги и тянут жребий, в какой монастырь им пойти. То есть они даже не знают, куда им идти.
1: Да, они про Оптина ничего и не знали до того момента, пока не вытянули эту бумажку.
2: То есть казалось бы, как будто как игра для них это воспринимается все. То есть, но при этом это все абсолютно серьезно.
1: Но надо сказать, что дневник – это такое очень честное свидетельство. Вот что будущий отец Никон пишет: «Я прежде совсем не давал себе отчета, что такое монашество. Потом осуждал всех монахов вообще. Потом, за несколько месяцев до приезда в Оптину, в первый раз я начал сомневаться в монашестве, богоугодно ли оно. И сомневался до последнего времени, до самого поступления в скит, и, вероятно, даже по поступлении были сомнения. Теперь, слава богу, все затихло, и истина доказывается моим собственным опытом, чтением книг и тем, что я вижу и слышу». Вот согласитесь, что это тоже очень честно и очень нормально.
2: Я бы сказал, даже естественно. Более того, это вызывает восторг, потому что нет такого какого-то а географического оформления, что он с детства чурался юношеских игр, воздерживался там от полока материнского в среду и пятницу, да, то есть он искренне прямо говорит, я вообще был уверен, что все монахи это вообще, ну, в общем, бездельники, и никакого смысла нет, а за какое-то небольшое время до приезда в Оптину он задумался, а угодно ли вообще это все. То есть человек абсолютно искренне и прямо воспринимает суть событий, но при этом с братом они собираются идти в монахи.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о Никоне Оптинском, последнем оптинском старце, исповеднике Церкви Русской, опираясь на его собственные воспоминания и на то, что оставили нам в воспоминаниях те, кто соприкасался с ним по жизни. Ему вообще еще очень повезло, когда он попал в Оптину. С одной стороны, брат, который весь горит и подталкивает в бок, что нужно, нужно, нужно, и вот вместе с братом, и вроде как за братом, потому что это же не то, что ты приехал, и тебе сразу открыли все двери, сказали, вот мы тебя тут ждали, наконец дождались, вот теперь ты будешь с нами. Их, в общем-то, никто сразу с распростертыми объятиями не принял, отправили их обратно в мир на какое-то время, чтобы сообразили вообще они всерьез или это игра. Но через 8 месяцев они вернулись, и их приняли, но приняли их в правильные руки, что называется. Причем, несмотря на то, что брат горел, и, казалось бы, вот такие задатки надо брать и из этого вот мягкого воска лепить, старец Варсонофий выбирает себе послушником старшего брата, который весь в сомнениях.
2: Это очень характерная ситуация и очень важная. Если два молодых брата, так скажем, мало что себе представляли о монашестве, о монастыре, то монастырь, в который они приехали, был как раз уже в этом вопросе очень опытен и искушен. И у отца Иоанна Крестьянкина в одном из писем есть такая фраза, которая мне очень нравится. Ему молодой человек пишет о том, что хочет уйти в монастырь, и тоже, видимо, как-то так очень горит, какая-то у него романтика своя. Отец Иоанн ему прекрасно отвечает, говорит, что «Ты, дорогой, поезжай сначала в монастырь, ты посмотришь на монастырь, монастырь посмотрит на тебя, и там будет понятно вообще, что будет дальше». И вот тут действительно, а их все-таки приняли, и младший Иван горит подвигом монашеским, и у него такая какая-то внутренняя особая устремленность. А Николай следует за ним в каком-то смысле, как в кильваторной струе за кораблем впереди идущим или лодкой. Но при этом отец Варсонофий, скитоначальник, обращает внимание именно на него. Почему? Потому что видит в нем определенный потенциал, который ему, как монаху, был сразу заметен. Это невероятное смирение будущего отца Никона. То есть у него какая-то была вот удивительное свойство. Это, наверное, особенность характера или какое-то качество врожденное. Потому что, как он дальше сам об этом пишет в дневнике, им давали совершенно самую разную работу. Их, так скажем, нагружали и проверяли, что они могут. И он совершенно спокойно справлялся. И более того, даже не высказывал никаких, так скажем, недовольств и не сопротивлялся тому, к чему, в принципе, он не привык. У него не было такого опыта именно работы, там, за скотиной убирать навоз или еще что-то. То есть им доставалась достаточно работа такая, что называется, ну, специфическая, монастырская.
1: Но мы об этой работе монастырской начитаны, потому что многие, я надеюсь, наши радиослушатели читали книгу Владыки Тихона Шевкунова «Не святые святые». У него там про послушание в коровнике очень хорошо написано.
2: Да, есть такая книга. Подробно повествует. И вот братьям досталась вся та самая работа, и отец Никон, точнее, Николай, будущий отец Никон, он совершенно безропотно ее выполняет, и более того, даже с интересом.
1: Мне очень понравилось его воспоминания о первых таких учительных словах старца Варсонофия, когда он вспоминал, как сам пришел в монастырь. Он же пришел взрослым человеком, полковник, 40 с лишним лет, вообще совершенно удивительная судьба. Как говорил старец Нектарий, он в одну ночь из блестящего офицера проснулся, вот как раз он проснулся старцем по своим внутренним качествам. Так вот, он вспоминал, что когда он приехал в Оптину и общался со скитначальником тогдашним, старцем Анатолием Зерцаловым, тот слушал его такие воодушевленные речи, а потом спросил. А, естественно, когда приехал отец Варсонофий первый раз поступать в Оптину, он так горел желанием. Кстати, его старец Амвросий не принял. Он его отправил вообще в освояси, и только через несколько лет осуществилось желание будущего отца Варсонофия. Так вот, Анатолий Зерцалов, ему, послушав про мечты про затвор, спросил его: «Что ж, и в баню ходить не будете?» «Конечно». «Да вот я про то-то и говорю, что и в баню ходить не будете». Так что смиряли, в общем, всегда в Оптиной смиряли особо горящих послушников. Но будущий отец Никон, он хорош был тем, что он как раз вот так не горел. Так горел его брат, который несколько раз из монастыря уходил, пока не ушел совсем. А как раз будущий отец Никон остался, и будучи, у него постепенно все другие послушания с него сняли, он остался секретарем, письмоводителем у старца Варсонофия. От старец Варсонофия он вообще, помимо всего прочего, был скитначальником и очень много административных функций выполнял. И это было очень важно потом, когда на отца Никона свалились все проблемы, связанные с монастырем в состоянии развала, распада, полузакрытия и окончательного закрытия. И все эти проблемы на нем оказались, и у него был приобретенный благодаря общению со старцем Варсонофием вот этот опыт, что делать в таких ситуациях.
2: Да, но до развала монастыря еще долгие 10 с лишним лет. А я хочу немножко вернуться к старцу Варсонофию, потому что старец Анатолий Зерцалов ему сказал, помимо бани, там еще продолжил дальше, очень важные слова, которые, видимо, Варсонофий передал Никону будущему, потому что это действительно очень важно. И ведь Анатолий ему сказал, что затвор – это прекрасно, но он не дает того опыта борьбы со страстями, искушениями и пороками, потому что в затворе с ними можно спокойно жить параллельно, совершенно их не замечая, не обращая на них внимания и не выходя на борьбу с ними. А здесь, в монастыре именно, когда ты вращаешься среди братьев и вот всех этих искушений, это как раз и есть та самая, как там очень трогательно сказал, там на нас шпигует такое слово. Вот, то есть действительно ты выходишь на борьбу со всеми этими проблемами, потому что это именно то, что находится внутри тебя. То есть это твой внутренний мир, который не скрывается за тишиной затвора, а именно, так скажем, ежедневно, ежесекундно проявляется, и ты в нем учишься жить. И это действительно важнейший опыт. И как прекрасно уже Варсонофий говорит самому Николаю, будущему Никону, что можно и черные одежды надеть, и в стенах монастыря затвориться, но при этом жить по-мирски и быть совершенно мирским человеком. А можно и в миру спастись. Это Варсонофий рассказывал и говорил с молодежью, которым к нему приезжал, и с ними он общался. То есть путь спасения у каждого человека свой, индивидуальный. Кому-то в стенах монастыря, кому-то в миру. Но все зависит от самого человека. Потому что недостаточно одеться в рясу или в мантию и, скажем так, строить из себя вид монаха. Нужно дело делать. И Никон об этом прекрасно потом пишет и говорит. И это именно то, чему учит его Варсонофий почти 5 с лишним лет.
1: Там был еще один эпизод, мне кажется, очень важный для понимания вполне актуальных вещей. Настало время идти по призыву в армию. И было сильное желание, естественно, у тогда еще послушника Николая помолиться, старцев попросить, чтобы помолились, чтобы вот откосить. На что ему было сказано, что делать этого ни в коем случае не надо. Не надо молиться, чтобы не брали в армию, а надо принять волю Божью, и тогда вот какая она будет, такую и исполнять. И его завернула медкомиссия. И вернулся он в Оптину уже вполне очищенный от необходимости идти в армию.
2: Да, его признали негодным к призыву первого порядка, зачислили ко второму, а это значит к строевой срочной службе. Он был негоден из-за расширения вен на ноге. То есть он, по сути, так скажем, был отправлен обратно в монастырь к своей несказанной радости. Надо сказать, пришел сразу на могилки старцев благодарить их за их молитвы и за то, что Божья помощь проявилась. Где и встретил Варсонофия, который тоже, услышав о том, что его не призывают на военную службу, возблагодарил Бога краткой молитвой, обернувшись к востоку, и тоже сказал ему свое на этот счет видение, что действительно это очень важно и основное, и не только монашеское, для каждого верующего человека основное дело – это проявление воли Божией. И там потом он дальше очень интересно говорит о том, что настанет время, когда у Никона негде будет даже, что называется, главы преклонить, и это будет время, о котором послушник на тот момент Николай еще ничего себе не знал и не представлял, а Варсонофий уже видел, то есть он был прозорливым старцем. И он молился, чтобы Николай всегда следовал воле Божией. И это действительно очень важно, уметь положиться на волю Божию и следовать ей до самого конца.
1: И Оптину не оставлять.
2: А как же?
1: Но мы подходим к рубежу очень важному, в особенности в жизни каждого монаха. В 2010 году Николая постригли в Рисофор, в 1915 в Мантию, в 2016 году его рукоположили в иеродиакона, и вот тот самый 1917 год отца Никона рукополагают в иеромонаха. Вот все готов, благословлен, и начинается то самое, что мы можем назвать дорогой на Голгофу. Потому что к тому моменту, когда он мог, перекрестившись, поблагодарить Бога, что он привел его туда, куда надо, начались те самые испытания, к которым, собственно, эти годы, проведенные бок о бок с старцем Варсонофием, его готовили.
2: Да, но нужно сказать, что к тому времени старца Варсонофия уже не было в Оптиной, и он уже вообще не был в живых, потому что в 16 году его переводят в Галутин монастырь настоятелем, что для него было совершенно большой неожиданностью, так скажем. Там какая-то своя была история с каким-то протестом против старца Варсонофия, и он, опять же, согласно своим же наставлениям, принимает это как волю Божию. Особо у него такая формулировка есть на этот счет, которую он описывает в одном из писем своим духовным чадам. Но он, смирившись, переезжает в Галутин монастырь, который был в тяжелом состоянии, в положении на тот момент таком сложном, прикладывает все усилия, пытается восстановить там жизнь, и хватает его буквально на год с небольшим, и он умирает в 16 году, и отец Никон остается уже без своего старца, без своего наставника. И наступает тот самый 17-й год, который становится переломным вообще в истории Оптинского монастыря и, что называется, для всей нашей страны и всего нашего народа.
1: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Слабущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба просто работа, то служение – Это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате. И мы говорим о последнем оптинском старце, иеромонахе Никоне Беляеве. Итак, 1917 год. До Оптиной, можно сказать, добрались не сразу. К великому счастью тех, кто имел к ней какое-то хотя бы отношение. Но мы много раз, вспоминая о судьбах новомучеников Церкви Русской, говорили, что начало, вот эти революционные гонения, они, во-первых, совершенно лишены какой бы то ни было логики. Это не было какой-то продуманной, спланированной кампанией. Это были какие-то судороги людей, которые знают, что нужно что-то делать, а что не знают. И, как правило, еще не почувствовали свою безнаказанность в полной мере. Ну, то есть кто-то почувствовал, кто-то нет. Поэтому в разных местах разные люди, исполняющие директивы революционного центра, ведут себя по-разному. Поэтому можно сказать, что Оптиной пустыне в этом плане повезло хотя бы в 17-м году. Потому что молох этот начал раскачиваться в 18-м, в 19-м, и дальше шло по нарастающей. Но, по крайней мере, вот первые месяцы революции их особо не терзали. Единственное, что сказали, чтобы они что-нибудь придумали, какую-нибудь из себя артель организовали или какое-то подсобное хозяйство, потому что просто монастырем их оставлять невозможно. Ну, а чтобы они как-то числились, надо, чтобы они юридически себя оформили. И вот тогда родилось племенное хозяйство Оптина пустынь.
2: Да, они были острижены и, так скажем, приняли вид обычных рабочих. А отца Никона, правда, арестовали на какое-то время, но потом калужская губчика его отпустила за неимением состава преступления.
1: То есть, так они в 19-м году не только его, они там целую кучу народа арестовали, потом долго, по-видимому, думали, чтобы такое им придумать, но поскольку совсем ничего не придумали, но его ненадолго выпустили, его потом обратно тоже в группе, и опять ничего такого серьезного не придумали.
2: И именно поэтому монахам Оптиной пустыни удалось действительно организовать это племенное хозяйство. Также там был организован музей, что характерно. То есть речь вообще не шла о том, чтобы разорить монастырь и закрыть все и разогнать всех. То есть им дали возможность там трудиться, подвязаться. Они собирались на службы, как и собирались. Они молились дальше, но, конечно,
1: один храм оставили, казанский.
2: Да, поначалу их там, так скажем, ну, Казанский тоже был закрыт на преображение уже, и их монахов успели предупредить об этом. Но в любом случае это все равно растянулось на какое-то количество времени. То есть это не было сразу сделано едино, ну, так скажем, окончательно, да, то есть это была такая какая-то история вот этих вот революционных лет.
1: Ну, там, как всегда, вот эти истории арестов, если это не заканчивалось трагедией, то в них всегда какая-то нотка комического, как это ни странно. Там вот эта трагедия и фарс, они абсолютно перемешаны. Когда второй раз арестовали отца Никона, там формулировка: во избежание побега заключить в губернскую тюрьму до выяснения личности и состава преступления. И при этом арестовывают люди, которые видят их каждый день.
2: Прекрасно знают, кто они. Это тоже удивительно. Выяснение состава преступления. То есть на всякий случай посадить, когда будем знать, что вы такого сделали. Да. Это, ну вот как-то так. То есть, видимо, там были какие-то свои тоже недовольные вольные, назовем их так, которые инициировали всяческие вот эти репрессии в отношении монашествующих. Ну и, конечно, долго это продолжаться не могло. И там умирает сразу несколько оставшихся старцев,
1: да,
2: монахов.
1: Скитоначальник игумен Феодосий, потом иерархий монах Анатолий Потапов, старец.
2: И они...
1: А старца Нектария арестовывают, потом его духовные чада спасают и увозят подальше.
2: Да, и как раз старец Нектарий, по-моему, успевает завещать отцу Никону и дать ему благословение на то, чтобы принимать людей и богомольцев, которые все равно будут приезжать в Оптину. То есть, несмотря на то, что сам монастырь уже официально переименован в какое-то хозяйство и там...
1: Сельскохозяйственная артель с 23-го года, когда его закрыли окончательно, вот.
2: Да, но при этом люди все равно едут, и монахи беспокоятся о том, кто будет их принимать и окормлять. И отец Никон получает такое благословение на прием, окормление, и становится, что называется, официально последним духовником Оптиной пустыни. И что меня в нем восхищает,

0: квартире в Козельске, или еще там были из разоренного Шамардинского монастыря монахини, которые по домам принимали и собирались с сестрами тоже на беседы духовные. Он совершенно прекрасно говорит о том, что духовник – это тот, кто безошибочно и незаблудно, то есть не сбившись с пути, ведет человека в Царство Небесное. И вот это очень важные слова. Почему? Потому что, а кто из активно ищущих духовника ищет его для того, чтобы попасть в Царство Небесное? То есть вот это действительно та самая главная и важная цель, о которой мы чаще всего забываем. Духовник нужен, да, очень нужен. А для чего? А для того, чтобы попасть в Царство Небесное. А как это сделать, знает духовник. Но самое главное, я сам себе должен задать вопрос. А я помню о том, что мой духовник – это тот, кто должен привести меня в Царство Небесное.
1: Вот когда уходили последние выгнанные из монастыря члены братии Оптинской, архимандрит Исаакий сказал иеромонаху Никону: «Отец Никон, мы уходим, а ты останься». И это благословение было на самом деле, ну, приблизительно так: мы уходим, а ты останься, подожди, пока принесут крест, тебя к нему приколотят, потому что иначе нельзя. Причем и тот, и другой поняли, о чем идет речь. Потому что до того, как начались очередные гонения со стороны властей, он настолько выматывался, там ведь в Козельске собралась куча народу, там были и шамардинские монахини, и какие-то окрестные священники, согнанные со своих мест, и монахи из каких-то более дальних монастырей. И все были в абсолютном состоянии раздрая, растерянности, и всем нужно было... даже не руководство, а вот нужно было за что-то схватиться. Вот нужен был какой-то столб, какой-то стержень, который помог бы удержаться. Хотя бы в тот момент, когда уже в полное смятение и полное непонимание, что дальше-то делать. И, судя по воспоминаниям людей, которые тогда с ним общался, он их всех держал. То есть он был, вот он переходил из одной там квартиры в другую, от одной группы к другой, а всех же надо и поисповедовать, и пообщаться, поговорить просто с теми, кто там собрался. И плюс приходят люди с реальными какими-то проблемами. Отец Никон был человеком не очень крепкого здоровья. Его вот даже в армию не взяли. И, естественно, он, ну, то, что сейчас, мы бы сказали, еле ноги таскал от таких нагрузок.
0: Да, и в какой-то момент он даже слег и принимал людей, будучи тяжело больным и лежащим в постели человеком. То есть он даже, находясь в состоянии своего, в состоянии недуга, да, то есть он был болен, но при этом все равно не оставлял принимать людей. И у него тоже есть совершенно замечательные слова по поводу столпа, что духовник – это столб, который указывает, да, то есть как указательный знак, указывает направление, по которому нужно идти, но сам туда не идет. А идти человек должен сам, потому что если он не будет сам идти, то он так и сгниет около этого столпа. То есть это слова отца Никона, они тоже очень важные для нашего современного духовного состояния, нашего духовного руководства, потому что у нас есть огромное количество свидетельств, литературы, писем и прочих духовных наставлений, которые нам говорят о том, в каком направлении идти. Самое главное, чтобы мы шли и сами двигались. И вот это такое наставление от отца Никона, которое через 100 лет звучит, для нас абсолютно актуально, совершенно, что называется, не теряет своей, своей актуальности. То есть это вот то, что действительно важно. Он не мог всем помочь и всех поддержать. Делал все, выбиваясь из сил, вплоть до того, что даже просто был уже лежачим больным. Точнее, не лежачим больным, неправильно сказать, он слег. Он потом, слава Богу, восстановился. Но в любом случае он не оставлял своего духовнического подвига.
1: Но помимо этого у него была еще одна нагрузка. Его же привлекли в качестве там присматривающего за музеем, в который была превращена официально Оптина пустынь, но там была пометка до того, как они на бирже труда найдут более приличного человека, но поскольку он никак не находился,

0: странно, да.
1: Да, приходилось заниматься, и в его обязанности входила как бы оценка всего там добра, оставшегося от монастыря, на тему, что имеет музейную ценность, а что может быть реализовано для того, чтобы выручить какие-то средства. И вот благодаря тому, что на него возложили эту обязанность, он имел возможность помогать оказавшимся в Козельске священникам, которые зачастую в чем были, в том и уходили, чтобы только жизнь сохранить. Он им просто помогал облачение найти.
0: И не просто помогал облачение найти, это было потом ему вменено в вину при очередном аресте, что он, так скажем, целыми комплектами приобретал облачение у музея, и потом что-то с ними делал. То есть его подозревали, конечно же, в какой-то спекуляции, а отец Никон на самом деле таким образом спасал церковную утварь и богослужебные принадлежности, раздавая и раздаривая их священникам, которые приезжали туда или были проездом, или приезжали за духовным окормлением. И вот известный отец Петр Чельцов, тоже прославленный на архиерейском соборе исповедник, он был у отца Никона, и отец Никон подарил ему облачение, полный комплект. А в свое время отец Петр Чельцов учился с моим прадедом и его родным братом в Рязанской семинарии. И мой дед, и даже мой отец сподобились общаться с отцом Петром и видеть его живым. Они застали его еще в живых. Совершенно удивительный человек, который присутствовал на соборе 1917 года. И у него своя история такая была, тоже очень интересная. И то есть, по сути, это все люди, которые совсем рядом с нами. То есть они и в духовном смысле, и в физическом, они совсем от нас недалеки. То есть это люди, которые вот, наши ближайшие современники, можно даже так сказать.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о судьбе последнего оптинского старца, иеромонаха Никона Беляева. И вот наступает время его Голгофы, его второго ареста. Это лето 1927 года. И какими глазами смотрели на эту ситуацию те, кто его арестовывал? После окончательного разгона все главари бывшего монастыря вместе с Никоном Беляевым переселились в город Козельск и окрестные селения, где занялись активной антисоветской агитацией. Местные церкви насажали своих монахов и монашек. Из последних составили хоры в церквях и использовали их для своих связей, распространения контрреволюционных слухов и так далее. Вот это взгляд тех людей, которые отца Никона арестовывали. Но довольно долго для тех революционных лет разбирались, чтобы такое ему вменить. Насобирали, но надо сказать, что немного, всего насобирали на 3 года лагеря. По тем временам мягкий приговор, можно сказать. Но, правда, отправить решили на Соловки.
0: Да, что компенсировало одно другим. Мягкость приговора суровыми условиями содержания. Но когда его отправили, то навигация была уже закрыта, и он на Соловки не попал, а находился в Кемперпункте.
1: На Поповом острове.
0: Да, то есть это пересыльный лагерь в Кеми. И там он попал, конечно, в тяжелую ситуацию, и здоровье его там сильно подорвалось, которое и так не отличалось крепостью. И через 3 года...
1: Ну, пораньше, просто у него зачли пребывание в тюрьме, поэтому да, у него срок сократился сам.
0: Но все равно отправили в ссылку в Архангельск.
1: А там вообще какая-то такая чисто революционная история, потому что суда не было. По идее, ему приговор о ссылке должен был вынести хоть какой-то суд, хоть самый такой чисто символический, но даже символического не было. Просто решили, написали постановление, что вот после того, как его из лагеря освободят, отправлялся бы он в Архангельскую губернию отбывать ссылку. Но мы как-то говорили о том, что священники, которые оказывались вот в суровых климатических условиях в ссылке, как правило, это люди в самых неблагоприятных условиях. То есть любые светские ссыльные, есть надежда, что обладали хоть каким-то ремеслом. И беда ссыльных тех времен, они должны были сами придумать, как прокормиться. А это же места, где многолетняя или даже многовековая история ссыльных и отношения с местным населением. И они совершенно нерадужные, эти отношения. И эти ссыльные были никому не нужны. Но закаленные поколениями общения с каторжными и ссыльными людьми, местные не были склонны жалеть, оказывать какие-то благодеяния, поэтому не обладающие какими-то ремеслами, не обладающие какими-то навыками, которые могли местным крестьянам пригодиться в их тяжелом быту, люди оказывались в ситуации рабов. Собственно, отец Никон в такой ситуации и оказался, потому что женщина, которая дала ему приют, она требовала от него абсолютно рабского труда.
0: Да, и причем в крайне такой строгой и суровой форме, вплоть до того, что на тот момент, уже будучи больным туберкулезом, отец Никон не справлялся с какими-то тяжелыми физическими работами по уборке снега того же и по какому-то хозяйству, находясь в расположении и проживая у этой женщины за как ту работу, которую он для нее оказывал, он фактически окончательно подрывает свое здоровье, при том, что он был знаком с трудом в монастыре, и для него труд не составлял какой-то сложности особой. Но при этом, да, действительно, какого-то особого ремесла или знания для выгодного для крестьян или хозяйства, в котором он находился, у него не было. И в какой-то момент женщина это поняла, что из него уже мало получится добыть выгоды в работе. Она просто выставляет его с его вещами, при том, что он уже тяжело болен и даже с трудом пишет. Она его просто выставляет на улицу, и за ним приезжает монах, тоже из Обсиной пустыни, который проживал в соседней деревне.
1: Но там вообще представить себе условия, в которые попадали эти люди, ну, мы благодаря художественной литературе и кинематографу можем себе смоделировать жизнь в лагере. Ну, мемуарная литература, художественная литература оставила много свидетельств. Но представить себе, что такое? Вот человек, измотанный всем предыдущим, только из лагеря освободившийся, оказывается, город Пинига, деревня в 3 километрах от города, а ему нужно регулярно ходить туда пешком, ну и возвращаться, естественно, чтобы отмечаться в комендатуре. Потому что если он не отметится, будут считать, что он сбежал со всеми вытекающими последствиями. Когда он заболел, и у него температура 40 была, ближайший врач находился в 6 километрах от того места, где его свалила болезнь. Он никому не нужен, он ничего не может. Вот представить себе весь этот набор и как. У него была призрачная возможность попробовать потребовать в связи с ухудшением здоровья перемещение его в какое-то другое место, ну, с более мягким климатом, может быть. И он посоветовался с монахом Агапитом Таубе. И оба они, посоветовавшись, вот два монаха сидят вот в этой Архангельской области и советуются. И, посоветовавшись, решают, воля Божья да совершится. Никаких прошений он не оставляет и принимает вот эту вот последнюю свою Голгофу такой, какой послал Господь. Я не очень понимаю, как у них хватало на это... Ну, понятно, помощь Божья, понятно, молитва, но все люди живые, из плоти и крови. Но когда ты совершаешь подвиг, тебя поддерживает сознание, что ты совершаешь подвиг. А когда ты просто умираешь в этой Архангельской области, это, конечно, какое-то сугубое состояние, которое вот сидя в сухой и удобной студии, очень трудно себе представить.
0: Да, дело даже не только в том, что нам трудно это сейчас представить, а в том, что монашеский путь и монашеский подвиг – это как раз смерть для мира. И все наши мирские понятия, представления, страхования, переживания, они, вот сейчас я так скажу, должны быть глубоко чужды монахам. Да не должны быть они глубоко чужды монахам. А если монах не живет так, то он просто не монах. И отец Никон об этом пишет в своем дневнике. Он вспоминает и говорит, что когда я только начинал свой путь послушника, мне казалось, что вот сейчас монашество зашло уже далеко не туда. Идеалы монашества забыты, все монахи уже не такие. Отец Варсонофий его останавливал, утешал, смирял и говорил, подожди, еще сам попробуй. И он, когда попробовал сам, он об этом потом тоже пишет, что как я глубоко заблуждался в начале своего пути, что думал, что вот каждый монах должен быть таким, таким и таким. А когда я сам стал пробовать стать таким, я понял, насколько это тяжело. Но к концу своей жизни он не просто стал таким, а это человек, который дышал небом на земле. То есть его жизнь и его жизненный путь был абсолютно монашеским во всех смыслах. И с Агапитом Таубе, когда они советовались, то их принятие решений было основано именно на том, а в чем же заключается воля Божия и как ее выполнить до конца. И оба, не сомневаясь, принимают эту волю Божию и отказываются от каких-то поблажек. Как вы помните, в свое время отца Павла Флоренского тоже хотели эвакуировать, что называется, и вывести из страны. И там даже был замешан какой-то высокий представитель из властных кругов соседнего государства. То есть там была своя интересная история. И отец Павел Флоренский отказывается от этого варианта. То есть это особое внутреннее состояние человека, который всю свою жизнь посвятил Богу и служению Ему, и этот образ жизни его монашеский, он, если бы решил предпринимать что-то для спасения своей жизни и для спасения своего здоровья, то это был бы уже не монашеский путь. То есть он встал на него и не изменил ему до самых последних своих дней.
1: Отец Петр, у которого он провел последние дни, тоже оставил воспоминания, и он пишет, что он часто вспоминал о духовных детях, поминая их, он всех благословлял, иногда выражал вслух желание повидаться со всеми, но тут же и добавлял, но да будет на то воля Божия, и оканчивал цитатой из послания апостола Павла к евреям. «Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение». Ну и, в общем, все закончилось, как и должно было, поскольку эта болезнь была уже болезнью к смерти. И хотя привезли доктора, доктор только констатировал, что у того последняя стадия туберкулеза, и что, в общем, со дня на день все закончится. И вот отец Петр в своих воспоминаниях пишет: «Время шло, а батюшка все слабел, но, несмотря на это, когда он чувствовал себя лучше, собственноручно писал, хотя и с трудом, краткие записки некоторым своим духовным детям. И 20 июня 1931 года, попросил лист бумаги и хотел что-то написать, но слабость не позволила много писать, написал лишь две строчки. «Какая красота в духовных книгах». Это было последнее, что он смог написать. Дальше началась агония. Но поразительно сама кончина. Вот это... Я много раз уже повторила вот этот образ Архангельской области, но когда он скончался, колоссальное количество людей откуда-то узнало об этом и собралось на его отпевание. И 12 священников получили выходной день на своих работах обязательных и приехали и его отпевали.
0: По монашескому чину. А это тоже, что называется, в условиях ссылки в советское такое уже безбожное время. Это действительно не просто, потому что отпевание по монашескому чину, по полному, это несколько часов. И надо сказать, что действительно необъяснимо, как все эти люди получили разрешение и выходные, отпускные со своих работ. Но Господь своих верных слуг, что называется, провожает по-настоящему и встречает уже их в мире ином, совершенно в другом, так скажем, качестве. То есть, по свидетельству отца Петра, лик, по-другому невозможно сказать, отца Никона был просветленный и радостный. Особо утонченное его белое лицо сияло непонятным светом, и он был как будто счастлив. И, пройдя путь, который уготовил ему Господь, этот человек действительно вошел, сам будучи водителем людей в Царство Небесное, вошел туда, абсолютно исполнив свой долг монаха, старца и духовника огромного количества людей, и, самое главное, верным, любящим слугой Господа, то есть... Отец Никон выполнил до конца все, что Господь ему положил перенести в жизни, и не оступился, и не свернул, и не отказался от этого, по сути, мученического венца.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
0: Храни Господь.
2: Светлый вечер. На радио Вера.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И продолжается наш цикл бесед, посвященный женщинам в русской литературе, женским образом, если более академическим языком выражаться, в произведениях русской классики. Мне очень дороги эти встречи, эти разговоры, потому что мы пытаемся через евангельскую призму снова и снова взглянуть на наши любимые произведения, на которых мы росли, которые мы, как нам кажется, может быть, в какой-то момент переросли, а потом открыли снова и поняли, что ах, как велика, бездонно высока наша классика, и как это все здорово и замечательно. Сегодня мы решили поговорить о тургеневских барышнях, о женщинах в текстах Ивана Сергеевича Тургенева. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Государственного института русского языка имени Пушкина. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
2: Добрый день всем.
1: Очень рада, что вы смогли к нам прийти. Мы с вами каждый раз как сядем, так и не можем потом остановиться. Да. Но, приоткрою завесу тайны, у нас с вами план из трех бесед. Сегодня, завтра, послезавтра. Сегодня о Тургеневе, завтра о Лескове, потом о Чехове. И надеюсь, что это еще будет не финал, а всего лишь многоточие, потому что, ну, тема-то неисчерпаемая.
2: Неисчерпаемая.
1: Про нас, про женщин.
2: Да.
1: Да, глазами русских классиков. Да, как это все здорово.
2: Да.
1: Начать мы с вами решили с Тургенева, просто по хронологии, что называется. И, вы знаете, наверное, для начала хотелось бы пролить свет на этот самый, вроде бы всем понятный, с одной стороны, с другой стороны, загадочный вопрос. А вот эта тургеневская девушка, тургеневская барышня, она кто такая? И как она появляется?
2: Да, это вопрос очень важный и очень существенный. Дело в том, что сейчас такое расхожее представление, ну, уже какое-то время, может быть, там несколько десятилетий, что тургеневская девушка – это такое несчастное, безобидное.
1: Забитое.
2: Безобидное, да. Очень послушное, суперправославное. И такое существо, которое очень хорошо существует и живет в своей семейной обстановке, ни шагу в сторону, ни шагу вперед. И такой вот образ нежной, чувствительной барышни. То, что вот я сейчас описала, на самом деле не тургеневскую девушку, а кисейную барышню. А кисейная барышня – это нечто противоположное тургеневской девушке. Слово «кисейная» происходит от слова «кисия». Это тонкая полупрозрачная ткань, которая очень легко мнется и быстро теряет форму при намокании. То есть это замечательный наряд можно сделать из этой самой кисии, тонкий, чудесный, воздушный, но...
1: Исключительно на сухую погоду.
2: На сухую погоду, мало того, не греет абсолютно. Вот. И эти самые барышни как раз вот аналог вот этого платья из кисии. Чудесное, прекрасное, но дунет холодный ветер, и на самом деле вся эта красота тухнет и заканчивается. И кисейные барышни – это такие девушки, которые совершенно себя беспомощно чувствуют в мире. И действительно, одно их важное качество – это такое послушание. А вот тургеневские девушки – это нечто совершенно противоположное этому. Это девушки самостоятельные, это девушки, которые способны на определенный шаг, который идет вразрез с общественными установками, с установками семьи. И мало того, Тургенев этим восхищается. Причем восхищается таким поведением не только Тургенев. Им начинает восхищаться Пушкин. Да? Татьяна Ларина ведь идет против всех установок, как мы уже знаем. И это как бы ее дочери или младшие-младшие сестры, сильно младшие сестры. И эти самые тургеневские девушки как раз их образ очень хорошо дан Тургеневым не в классическом школьном тексте «Отцы и дети», а в позднем тексте и стихотворении прозе, стихотворении в прозе «Порог». Порог. Девушка стоит перед неким порогом, и как какая-то высшая сила говорит: «Готова ли ты переступить порог?» «Да», — говорит девушка. «Готова ли ты на преступление?» «Да», — говорит девушка. «Готова ли ты, что от тебя отвернутся все-все-все-все-все-все-все?» «Готова», ну и так далее, ряд еще всяких вопросов. И она переступает этот порог, падает занавес, закрывается дверь, и с двух сторон, с одной стороны, говорят: «Святая дура!» Раскрежетала с другой стороны. Вот это тургеневская девушка. Это такой неоднозначный персонаж. Причем это принципиальная неоднозначность, она задается. Но при всей своей вроде бы такой вот строптивости она абсолютно прекрасна. Это то, на что должна ориентироваться, в принципе, женщина по Тургеневу, конечно же, по Тургеневу. И эта женщина тургеневская, эта тургеневская девушка еще имеет тоже такую особенность, чисто внешнюю. Она прекрасна, но она не красавица. Обязательно у нее будет какой-то, ну, там, скажем, недостаток, ну, назовем это не недостатком, а изюминкой, да, изюминкой какой-то такой. Вот, и этой изюминкой может быть то, что не принято в дворянской среде. Пример. Да, вот мы начали не с дворянского гнезда, сейчас «Отцы и дети», потом вернемся к дворянскому гнезду, чтобы было удобно. «Отцы и дети» – единственная женщина, единственный женский персонаж, который похож на тургеневскую девушку, это Катя. Второстепенный персонаж, сестра Одинцовой. И вот эта Катя, она дана как периферийный такой персонаж, вот, и ее внешние особенности. Она красива, она молода, но она не так хороша собой, как ее сестра, не так свободна. Там у нее немножко сжатые плечи, там что-то такое еще. Она смуглый цвет лица, что в тот момент являлось не вполне нормативным для дворянки. Дворянка должна иметь белый цвет лица. И еще она играет на фортепиано, и у нее прекрасные руки, но они большие. Большие. Большие прекрасные руки. «Руки у тебя хороши, только велики», говорит Одинцова своей сестре. «А вот ножки прелестные, у тебя прелестные ножки». Она привозит ей ботинки, там, «Померь ботинки». И Катя ничего не говорит, но она выступает соперницей своей сестры и говорит: прелестные ножки, говорите вы». Так он будет у них. И Аркадий в итоге оказывается у этих прелестных ножек. Итак, вот мы видим, что эта тургеневская девушка имеет некоторую внешнюю особенность, которая выделяет ее из среды обыкновенных. Вспомним, кстати, Татьяну Ларину. Она же тоже выделялась из своих подруг, и худа была, и она... изнеженные пальцы не знали игл.
3: Игл, да. И не играла она никогда в детские хороводы, да. Вот эти вот не водила, да, и в куклы, да, не, да, играла, да. И она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Конечно, да.
2: Вот, и вот мы видим тургеневская девушка в «Отцах и детях». И поэтому на самом деле у школьников создается такое ложное представление о тургеневских девушках, потому как то, что они читают в школе, не дает им информацию, знаний о том, что это за образ. Ну, вот они слышали, и дальше у них это что-то пересекается с какой-то девушкой с косой, с потупленным взором, такая вся милашка и все такое, и вот, ну, как бы поэтому идет искажение. А вот уже в дворянском, вернее, еще в дворянском гнезде, потому что «Отцы и дети» – это 1861-62, а «Дворянское гнездо» несколько раньше, это 1858, первая публикация. И вот тут-то как раз и есть настоящая тургеневская девушка. Жалко, что «Дворянское гнездо» в школе не читают. Кстати, может быть, было бы даже еще более полезно, чем «Отцы и дети».
3: Ну, кстати, да, «Дворянское гнездо» ведь это история любви, история, которая напоминает чем-то вот этот выбор Татьяны Лариной.
1: «Я другому отдана, я буду век ему верна», говорит Татьяна, и это чаще всего прочитывается как вот, она несчастная, она бедная, да, там, значит, из чувства долга перед мужем она отказалась от своей любви. Когда читаешь взрослыми мозгами, имея, ну, хоть сколько там, какой-нибудь, да, жизненный опыт, понимаешь, что все гораздо интереснее в жизни Татьяны. Во-первых, Пушкин говорит, не «я другому отдана и буду век ему верна», он говорит «я другому отдана, я буду век ему верна». Мне кажется, что это очень существенный момент, потому что другому отдана – это страдательный залог. Не она делала выбор, за кого ей замуж выходить. Кто посватался, кого одобрила маменька, да, за того она и пошла. Но дальше...
2: Ее выбор.
1: Ее выбор. Это существенно. У Пушкина не бывает случайных союзов или случайных слов. У него не бывает даже случайных ударений.
2: Да.
1: И там, где он говорит, что «я другому отдана», запятая, «я буду век ему верна», это мой выбор.
2: Не противопоставляется.
1: Да. Не то, что там меня отдали, и теперь я вынуждена. Нет, это мой выбор. Этого хочу я. Своего мужа я уважаю. И я, на самом деле, прочитываю еще и так, как я своего мужа люблю.
2: Да, да.
1: Безусловно. Потому что, да, у меня сохранилось вот это вот воспоминание моей первой любви, и как у любого человека эта первая любовь навсегда занимает место в сердце.
2: А вспомните, что Тургенев говорит в финале романа про Одинцову, которая вышла замуж, и, может быть, доживутся до любви.
1: Да. Да, и, может быть, доживутся до любви. Но здесь, мне кажется, что вот когда мы видим, как Татьяна взаимодействует со своим супругом, да, что у них, вот они 2 года женаты, у них такие теплые дружеские отношения, доверительные отношения.
2: Глубокие.
1: Глубокие. А мне кажется, что это не про несчастное замужество.
2: Не про несчастное.
1: А совершенно на другом уровне все это происходит. Вот у Лизы Калитиной, которая могла бы быть счастливой женой и матерью, если бы с Лаврецким, да, у них
2: счастье было так возможно, да, так близко, но оно не должно строиться на несчастье других.
1: Совершенно верно. И за счет разрушения уже сложившейся, может быть, даже там в результате ошибки, но тем не менее сложившейся семьи. И Лиза делает свой собственный выбор. То есть она не то чтобы себя приносит в жертву и становится страдательным залогом, когда делает выбор уйти в монастырь. Точнее сказать, прийти, наверное, в монастырь.
2: Прийти, да.
1: Да. А она именно что, мне кажется, сама выбирает, определяет свой жизненный путь и берет на себя за свою жизнь ответственность.
2: Вот, кстати, это и отличает тургеневскую девушку. Она делает шаг, она делает сама выбор, потому как, посмотрите, это право мужчины делать выбор.
1: В патриархальном обществе, скажем,
2: да,
1: так.
2: Да. 19 век вполне там все решения принимает мужчина. И тут вдруг эта самая девушка берет на себя эти как бы мужские функции. И она не чья-то, она сама собственная, сама себе принадлежит и Богу, и знает, что ей делать. Вот, и это, конечно, ее очень сильно выделяет. И вот это тоже один из признаков тургеневской девушки.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня говорим о девушках, женщинах в романах Ивана Сергеевича Тургенева, не только в романах, кстати. Ирина Евгеньевна, мы с вами так с места в карьер окунулись в дворянское гнездо, при этом, предполагаю, не все наши слушатели, наверное, помнят содержание этого романа. Могу я вас попросить в 2 словах рассказать, в чем там дело и
2: так,
1: какова фабула.
2: Да, это такой сложный момент, потому что есть несколько вариантов краткого содержания со спойлерами, без спойлеров.
1: Никуда не деться со спойлерами, конечно, что же, да.
2: Да.
1: Просто русская классика, она настолько бездонно, простите, повторюсь,
2: да,
1: что никакие спойлеры не помогут. Ты все равно будешь читать так, как будто бы... Ёлки!
2: Да, хорошо. Да. Хорошо. Есть город О, в котором Безусловно, читатели узнают город Орёл, и в городе Орле есть и Дворянское гнездо, и Лизин-бережок, все это есть. Так вот, есть город О, там есть замечательная семья, Калитины, и у них дом, ну, как бы такая полуусадебная жизнь, и есть девушка на выданье, которую зовут Лиза. И вот тут на самом деле, когда читатель видит имя Лиза, читатель рифма Роза, ждет от рифмы, и, конечно же, читатель напрягается, потому что читатель 19 века, конечно же, потому что на устах и в ушах бедная Лиза. И к тому времени, когда уже к концу середине 50-х годов уже возник в русской литературе так называемый Лизин текст. И, в общем-то, понятно, что будет все непросто.
3: То есть, если есть это имя, значит, читатель уже ждет определенных законов жанра.
2: Да,
3: там разбитое сердце, несчастная любовь.
2: Или смерть, да. Причем вспомним «Пиковую даму», там тоже Лиза.
3: Кстати, вот. Да.
2: И «Разбитое сердце» тоже есть.
3: Да.
2: Так вот, Лиза. И, ну, вот у нее есть жених, зовут его Паншин. Все сразу видят, что это все читатели видят, что это не совсем достойный человек, хотя вполне себе симпатичный, и вот какая-то такая мирная обстановка, вроде все на мази, и вроде бы, ну, как, нормальная женская карьера, выйти замуж. И тут появляется новый персонаж, Лаврецкий, Федор Лаврецкий, а этот персонаж с душком. Его бросила жена, а это всегда очень плохо его характеризует. Вот. И так как он дальний родственник, он, значит, начинает общаться с этой семьей и очень обращает внимание на Лизу. И он видит, она необыкновенная. И она тоже на него как-то обращает внимание. А дальше известие о смерти жены Лаврецкого, которая его бросила, осталась в Париже. И Лаврецкий понимает, вот оно, счастье было так возможно, что вот оно, счастье, в руки идет. Он идет к Лизе, они встречаются, вот оно, опять же, свидание, тайное свидание, которое неприлично для русской девушки, дворянской девушки того времени. Но признаются друг другу в любви, понимают, что вот пройдет время там, и он сделает ей предложение. И наутро оказывается, что эта самая жена жива и, мало того, приехала в этот город. Вот, и она специально создала эти слухи, приехала в этот город, и жену зовут Варвара Павловна. Она крайне неприятная женщина, и она необыкновенная артистка. Она очень хорошо играет на фортепиано, и вообще во всем том, что она делает, есть некая искусственность. И она очень театрально, она как бы разыгрывает постоянно какую-то театральную пьесу в жизни. И Лаврецкий видит эту ложь, эту фальшь, а на фоне того, что вот только что он видел самое чистое, самое прекрасное существо, какое только может быть, это вот Лизу, на ее фоне эта Варвара Павловна кажется просто чем-то безобразным и уродливым. А у Варвары Павловны подкрашены глаза. Для дворянской женщины того времени это настолько непристойно, это настолько ужасно. И вот эта вот искусственность, вот это вот постоянно педалирует с Тургеневым. Ну и Варвара Павловна приходит в дом Калитиных, очаровывает всех, очаровывает жениха Лизы, которому только что Лиза отказала, и он делал вид, что он такой чайльд-гарольд, вот, брошенный, все нормально. Вот, и вот жизнь, намечающееся счастье, абсолютно разрушена. И Лиза принимает решение и тайно уходит в монастырь, что тоже для того времени, для дворянского сословия, для дворянской девушки было очень странно. Тургенев не случайно берет город О, не только потому, что это его родной город, но и потому, что как раз за некоторое время до времени действия этого романа одна из дворянских девушек ушла в монастырь. Был скандал. Это был скандал, о котором вот постоянно говорили. И Лаврецкий принимает ее выбор. И далее эпилог. Эпилог. Проходят годы, он возвращается в усадьбу Калитиных, старое поколение умерло, а новое поколение, там, младшая сестра Лиза, Леночка, там, какие-то еще девочки, вот они бегают, женихи, братья, сестры, и новое поколение будет счастливо. Вот как показывает Тургенев, будет счастливо. И встреча с Лизой. Он едет в тот монастырь, где она, и он видит, как она проходит мимо него, и только ресничка дрогнула. Кстати, это Бунин возьмет в «Чистый понедельник», такую вот перекличку, и читатели будут узнавать. И вот, вот Лаврецкий принимает это и понимает, что его задача, как он выражается, землю пахать. И вот он будет служить на благо России. Ну вот, вкратце, с какими-то спойлерами, да?
3: Ну да, ну что делать? Я говорю, спойлеры не помогут. Это же, когда мы читаем, мы это проживаем со всеми теми описаниями, которые Тургенев дает, богатыми, да, мы это проживаем, как будто бы это в нашей жизни происходит, и мы свидетели. И при том, что Тургенев себя там может 10 раз позиционировать как атеиста, мы видим, что и вот эти его ключевые тексты, да, что «Дворянское гнездо», что «Отцы и дети», что про живые мощи мы сегодня еще поговорим. Это же попытка человека определить свое место в присутствии Господа Бога. Вот то, что делает Лиза, и тот выбор, который в итоге совершает Лаврецкий, выбор быть счастливым. Ведь это же тоже выбор. Он, пожалуйста, у него достаточно в жизни поводов считать себя пострадавшим, обездоленным, несчастным и впасть вот в этот самый страдательный залог. Но в финале к «Дворянского гнезда» мы видим вот эту, ну, невероятные силы сцену, когда он искренне любуется радостью молодых людей, вот этого подрастающего поколения, где они там что-то бегают, играют, да, там
2: мне время тлеть, тебе цвести.
3: И он любуется ими как человек, который не завидует, а сорадуется,
2: да,
3: их молодости, их будущему и тому, что они могут быть счастливы.
2: И тому, что они не будут в той грязи, в которой был извален он в свое время из-за, как он говорит, уродливого воспитания.
3: С воспитанием там действительно все очень непросто. Сперва маман за ним ходила, потом мессия ее сменил. Ребенок был резов, но мил, если бы ему так же, как Онегину, хотя бы вот так досталось. Но ему досталось больше. Там нелюбимый ребенок, который переходил от одних родственников к другим. И мама,
2: сомнительного происхождения.
3: Да, да, мама крестьянка, собственно, папа дворянин, мама крепостная крестьянка, да, типичная, на самом деле, ситуация. Вот еще что в чем ужас, да, типичная ситуация для XIX века. И мать кроткая, единственная, кто любит его по-настоящему. Все остальные либо его пинают, либо видят в нем претендента на наследство и воспитывают его, вот знаете, как письмо дяди Федора, да, здесь лапу ломит, здесь хвост отваливается. Один одно в него вложил, другой другое. И вот вследствие всех этих противоречий вырастает молодой человек, который диковат.
2: Ничего не знает о жизни.
3: Ничего не, да, и никогда не общался с женщинами. И попадается
2: в первые же сети,
3: в первые же лапы, да, да, вот к этой самой гражданке по имени Варвара, которая его облапошивает и женит на себе.
2: Да.
3: Вот такая вот, вот такие сложнейшие
2: вводные. То есть он увлечённый красотой и вот этой искусностью, он же не понимает, что это искусственность, да?
3: Да.
2: Он действительно очарован, идет в сторону красоты, ну и обманывается.
3: А потом он видит девушку, которая действительно могла бы составить его счастье. Вот это самая Лиза. Но так получается, что он уже женат, и для XIX века это очень серьезное препятствие. Мы помним, что ну, и Анна Каренина, собственно, на этом строится.
2: Невозможное. Да. Невозможное.
3: Невозможное, да. То есть там должны быть какие-то, ну, такие должны быть манипуляции со стороны...
2: Которые даже кажутся не вполне пристойными,
3: ну,
2: и
3: да,
2: гадкими, и грязными, поэтому...
3: При том, что семья очевидным образом как семья не состоялась. То есть они семью, единое тело, единую плоть, да, они как муж и жена не создали. Вот еще в этом, ну, катастрофа-то и беда, да. То есть там бывает такое, что люди переживают кризис, и из этого кризиса вырастают в следующий этап своей семейной жизни во что-то еще более прекрасное. А здесь расти нечему.
1: вот этой самой единой плоти, к которой нас Господь призывает, там просто ее нет.
2: На песке, потому что все построено.
1: Да, не на Евангелии, а на песке, к сожалению. Вот. И в этом смысле, то, что он не вот, позицию жертвы занимает обстоятельств, а то, что он находит в себе силы в жизнь все-таки включиться и стать на путь того созидания, которое доступно ему. Да, вот он человек, который женат, но живет по сути без семьи. Как я могу созидать? Я могу вкладываться в ту землю, которую мне дал Бог.
2: Причем Тургенев это не описывает. Каждый понимает в свою меру, что он делает, но ясно дает понять, что Лаврецкий трудится.
1: А знаете, почему, да, мы сейчас, казалось бы, у нас разговор о женщинах, но говорим о Лаврецком. Мне кажется, это очень важный момент, потому что кто его в эту сторону развернул? Ведь это, как мне кажется, как я прочитываю, была именно Лиза, которая, когда совершает свой выбор, созерцая вот эту вот страшную картину счастья, которое было возможно с вот этим человеком, но выяснилось, что жена его жива, она вернулась, и она никуда не собирается уходить, Лиза, она, опять же, вот, да, ее рефлексия. Я принимаю решение прийти в монастырь, потому что, глядя, как я оказалась в этой точке, да, вот как так вышло, что вот Лаврецкий, вот он наш дальний родственник, да, но мои родители жили, может быть, не сильно далеко от того, как жили родители его. Кто-то должен в роду пресечь вот эту цепочку, вот эту цепочку повторения ошибок.
2: Да, вы очень важные говорите слова. Потому что можно понять, что Лиза ушла в монастырь из-за несчастной любви.
1: Нет.
2: Это не так.
1: Это, да.
2: Это не так. Она была послушна матери, и она бы шла замуж за вот этого предыдущего претендента, за Паншина, так же, как в монастырь. Ну, мать говорит, она с послушанием бы пошла. Да, так надо, так надо. При этом она всегда задумывалась о том, как были заработаны деньги ее отцом. Она об этом потом говорит. И она хочет отмолить, причем не Лаврецкого, не себя, а вот именно вот эти вот грехи, да, грехи отца, грехи рода. И вполне логично, да, особенно с учетом ее детства, которое прошло под чтение Евангелия, жития святых, молитвы. Вот поэтому все вполне логично. Вот поэтому так.
1: Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору о тургеневских девушках и не только о героинях именно такого типа, потому что палитра Тургенева крайне богата.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: страшная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
2: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
5: Светлый вечер. На радио «Вера».
6: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина. Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных женщинам в русской литературе, женским образом. И сегодня говорим об Иване Сергеевиче Тургеневе и его чудесных тургеневских барышнях. И, знаете, вот в завершение вот этого разговора о «Дворянском гнезде» и Лизе Калитиной, позвольте, Ирина Евгеньевна, вброшу еще вот такую мысль. Картина счастья, которую наблюдает, и радости молодых людей, которые наблюдает Лаврецкий в конце романа, мне кажется, это прямое следствие выбора, который совершает Лиза Калитина. Вот мы с вами сказали о том, что да. Она приходит в монастырь, потому что ей хочется помочь своей семье выйти в духовном плане на другой уровень жизни.
7: Да, да, да.
6: И то, что она приходит отмаливать, да, и грехи своего отца, молиться за него. А мы знаем, как молитва любящего сердца может изменить даже загробную участь человека, потому что это свидетельство об умножении любви. Он мог совершать ошибки, но он породил меня, и он тем самым умножил в мире любовь. Господи, вот я об этом свидетельствую. Это же сильнейшее действие, которое мы можем по отношению к нашим близким произвести, даже если
7: конечно,
6: они уже
7: конечно,
6: не,
7: да.
6: не в земном измерении с нами. И вот то счастье, которое мы видим в конце романа молодых людей, мне кажется, что Лизина молитва.
7: Во всяком случае, будущее счастье, они на пороге. Опять же, Тургенев не описывает это, и это тоже очень, очень важно. Опять же, каждый в свою меру понимает, понимаешь, что такое счастье, да. А можно про палитру? Можно мне бонусный текст?
6: Бонусный текст, конечно, все, что хотите.
7: Так, Дмитрий Минаев... 1862 год. Стихотворение «Просьба». Стихотворение, которое возникло в полемике по поводу нигилистов, женщин и так далее. Бонусный текст. «Я, жены севера, ныне с участием к вам обращаюсь с благими советами. Ваше развитие считаю несчастьем, вашу ученость дурными приметами. Пусть перед мудростью женскую муж иной рад предаваться в душе умилению. Встретись с Авдотьей Никитишной Кукшиной, к новому я прихожу убеждению. Женщины севера в помыслах строгие, Анны Варвары, Лукерии и Софии, бойтесь вы физики, эмбриологии и математики, и философии. Бойтесь, как язвы якшаться с студентами в думе, на лекциях, в аудитории. Но развлекайтесь нарядами, лентами вместо всеобщей русской истории. Лучше держитесь порядка вы старого. Скучно ведь думать и чувствовать заново. Замуж идите, но не за Базарова, а уж скорее за Павла Кирсанова.
8: Знайте, у женщины, эмансипация лишь унижает сословие дворянское. Вдруг у вас исчезнет опрятность и грация, будете пить вы коньяк и шампанское. Сбросив наряды душистые, бальные, станете ногти носить безобразные, юбки, манишки, белье некрахмальное и разговаривать точно приказные. Нет, позабудьте все пренья бесплодные, будьте довольны, как прежде, рутиною, вечно нарядные, вечно свободные. Бойтесь встретиться с мыслью единую. Чем утомляться в ученых вам прениях, лучше хозяйкою быть полнокровную, дамой приятной во всех отношениях или коробочкой Дарьи Петровны.
9: Тучки небесные.
8: Да, так и есть. Ну да, еще примечание, что, конечно, коробочка Настасьи Петровны, да, но это не важно.
9: Настасья не вписалась бы в размер.
8: Да, это не важно. Вот, это про палитру.
9: Ох, да.
8: Как вам Дмитрий Минаев, поэт-искровец?
9: Ну что, тролль 80-го уровня, что я могу сказать?
8: Да, абсолютно потрясающе, да?
9: Ну, по поводу Кукшины...
8: Или Кукшиной.
9: Или Кукшиной, да. Я-то привыкла, на самом деле, Кукшину ее называть. Речь идет о романе... Иван Сергеевич Тургенев «Отцы и дети», и о тех нигилистах, которых которых мы видим, эмансипированных женщин, да, которых мы там встречаем. Надо сказать, что ведь представление о нигилистах, да, и вообще вот само слово, оно входит в русский язык благодаря...
8: Нет, не Тургеневу. Не Тургенев, реально. Это еще 30-е годы, Надеждин, Николай Надеждин, и вообще это употреблялось вот, до Тургенева. Тургенев впервые его, вот, то есть он не слово, а он впервые изображает нигилиста.
9: Типаж сам.
8: А слово до него было.
9: Мне кажется, что, знаете, как вот всплеск популярности, что ли,
8: популярность,
9: и на слуху,
8: конечно,
9: это
8: да.
9: слово оказывается... То есть он как бы... Он не изобретатель, но
8: актуализирует, да?
9: Да, да, да. То есть это как сим-карта, которую можно там, ею можно не пользоваться, но потом раз, и она активирована. Вот точно так же, мне кажется, Тургенев активирует и в поле общественной дискуссии вводит.
8: Вводит в широкое употребление.
9: Да, да, да. Вот это, mm-hmm. вот этих самых нигилистов. Вот. И поэтому огребает потом по полной программе упреков, что вот эти ваши нигилисты, да они не мои.
8: Причем он с двух сторон огребает. Вот. Одни говорят, вы за нигилистов, а другие говорят, вы за отцов. Ну и...
9: Надо. За отцов.
8: Всюду виноват.
9: За отцов. Ну, такие прекрасные отцы. Там. Что Николай Петрович,

0: меня сердце сжималось каждый раз. И вот в детстве тоже. Поэтому эти действия во мне не отзывались. Базаров.
1: Значит, вам не надо в «Орёл», в музей Тургенева, там как раз лягушка висит.
0: Висит, да. Лягушка. Ну, да, жертва, жертва любви к прекрасному. А,
1: про палитру.
0: Да, про палитру.
1: Да.
0: Вы хотели через Минаева нам подсветить целый ряд образов, которые Тургенев рисует, образов женских, в романе «Отцы и дети». Там, там их много, и они очень-очень разнообразны.
1: Да, и вот мы видим, что... Ведь только что мы говорили, что тургеневская девушка – это та, которая идет наперекор. А явно вот эти эмансипе вроде бы тоже идут наперекор, но почему-то они не прекрасны.
0: Совсем.
1: Да.
0: Карикатурные даже,
1: карикатурные. Потому как они идут куда-то в другую сторону. Да? Вот
0: мы сейчас говорим про Кукшину, правильно?
1: Да, да, да, да, да, да, да, да. Вот. Она подражает мужчинам. Она идет в разрез со своей женской природой, а здесь тургеневская девушка идет в сторону женской природы. То есть это ее вариант жизни, женской жизни. А здесь отрицание женскости, отрицание семейности, семейственности. Вот. И опять же, посмотрите, она какой-то конструкт, это несчастная Евдоксия, Кукшина, она грязненькая, это непривлекательно, это некрасиво, да, вот, и она не погружена на самом деле реально в образование, она придумывает какую-то мастику, а для чего, я, говорит, тоже практическая, я мастики придумала, чтобы кукольные головки клеить. В общем-то, понятно уровень, да, мастику для кукольных головок, ну, да, да, вот именно для этого нужно бросить свою женскую природу и придумывать мастики для того, чтобы клеить кукольные головки. То есть, опять же, да, вот она все равно в плену каких-то вот ложных представлений. И поэтому это смешно, это неприятно, это грустно. Это грустно, и она все время в каком-то ложном положении. И она бравирует этим. Бравирует этим ложным положением и своим как бы таким выходом из, опять же, вот этой вот женской роли. Это то, что Тургеневу не нравится, и я думаю, что действительно это вот неприятно, неприятно. Это вот то, о чем как раз и говорит Минаев, да, вот. Ну, здесь там иронически, понятно, вот тут много разных смыслов. А по поводу палитры. Вот мы видим тургеневскую женщину. На самом деле там есть и тургеневские старушки. В романе «Дворянское гнездо» мы можем увидеть два женских типажа – Марфы и Марии. И Тургенев об этом размышляет. Причем тот персонаж, который назван Марией, он как раз и является многоречивой Марфой. А тот персонаж, который назван Марфой, это как раз настоящая Мария. Мария Дмитриевна Калитина, мать Лизы, такая болтушка, женщина, которая думает, что она постоянно погружена в нечто высокое, а на самом деле в суету. И Марфа Тимофеевна Пестова – это тетушка, и вот как раз она такая истинная Мария, потому как в ней есть здоровая старая сказка, как бы сказал Лесков. Вот. И вот об этом Тургенев тоже говорит. И еще мы вот сейчас говорим о тургеневских девушках и о женщинах-эмансипе. Это дворянская культура. А Тургенев способен говорить о женщине любой, о простонародной, о дворянской, о какой угодно. И в любой среде он находит идеал. И вот тот текст, о котором вы хотели бы говорить.
0: Да, о живых мощах. Да, вы знаете, давайте мы все-таки живые мощи на потом отложим, если позволите. Мне бы сейчас хотелось еще в «Отцах и детях» поговорить о Фенечке.
1: А, Фенечку, да, Фенечку.
0: Вот если уж искать там людей в этом романе, да, искать людей счастливых, кто там счастлив? Николай Петрович Кирсанов, потому что у него есть вот эта его чудесная Фенечка, и она ведь тоже счастлива.
1: Она счастлива, да.
0: И она из крепостных, да, она при этом, она дивная красавица, и она...

0: очень тихая. Она вот такая, как бы это сказать, если бы у Лаврецкого, да, матушка при других обстоятельствах бы чуть-чуть, да, в другой семье была бы крепостной, то, может быть, и он бы вырос таким человеком, исполненным жизни, исполненным счастья. Это вот как раз то, что может Фенечка своему ребенку передать, и то, чем она наполняет вот этот вот опустевший на самом деле дом Николая Петровича Кирсанова, отца Аркадия. И настолько это органично происходит, что когда даже приезжает Аркадий, сначала кажется, что вот что тут, что такое, там у отца вторая жена, да еще и скрепостная.
1: Незаконная,
0: да? Да, да, вот это вот там из крестьянок, и как это все.
2: А потом гарем просто, да, да, ощущение.
0: Да, да, да. А потом, приглядываясь к Фенечке, да, и он понимает, что отец-то его как раз тот самый человек, который, вот он хочет там рушить устои, там, чтобы все жить без стереотипов. Вот кто живет на самом деле по любви и без стереотипов. Его отец. Он в этой точке оказался гораздо, гораздо раньше, чем сам вот этот Аркадий. Благодаря кому? Благодаря Фенечке. Потому да, что да, есть вот этот кроткий ангел рядом с ним.
2: Причем Фенечка совершенно очевидно пришла из эпохи сентиментализма. Mm-hmm. Эпоха сентиментализма – это как раз то время, вот бедная Лиза.
0: Бедная Лиза, да, да.
2: Бедная Лиза – это изображение простого человека, совсем простого, вот как и крестьянки,
0: и крестьянки любить умеют.
2: Да, да. И мы видим, что и крестьянка умеет любить очень сильно. Мало того...
0: Что меня всегда возмущало, простите, в «Бедной Лизе», когда я была маленькая и не понимала, что это... Ну, дань периоду определенному. Да, ничего себе открытие! Крестьянки любить... Я бы эту Карамзину думала, я, когда маленькая была, вот бы я ему показала. Но сейчас я уже понимаю, конечно.
2: Конечно, да. Всему да, свое время. Так вот, мы видим, что Фенечка крестьянка. Мало того, если мы смотрим на культуру сентиментализма, мы видим, что там очень важна в человеке не красота, классическая красота, а миловидность. И опять же, если мы посмотрим, как Тургенев описывает Фенечку, она миловидная, она милая. Милая – это тоже почти жаргонизм из сентиментализма. Вот. Мало того, она похожа на ребенка. У нее маленькие ручки, у нее пухленькие ручки, там какой-то носик, который двигается, когда она говорит, такие какие-то щечки. То есть вот она прям как раз вот идеал сентиментального, сентименталистского какого-то такого вот текста, и она действительно очень привлекательна. Вот. И очень здорово, что Тургенев не дает ей никакой там трагичной судьбы, да, все счастливо, счастливо завершается, и награждаются герои, которые любить умеют, да. Отец Аркадия и сама Фенечка, потому как они как бы действительно из другого текста, из сентименталистского, да, где самое главное сердце, чувствительное сердце, которое умеет любить и умеет чувствовать. И вот они как раз умеют любить и умеют чувствовать. Причем, посмотрите, вот это неравенство социальное, оно в сентиментализме тоже очень сильно подчеркивается. И именно социальное неравенство в сентименталистских текстах является причиной всяких неприятностей. Вот. И его не должно быть. И здесь его, оно снимается. Потом, если мы смотрим на супругу, уже умершую супругу Николая Петровича, они же жили вот так же, как жили люди в сентименталистскую эпоху. Они были друг с другом счастливы. Он ее вспоминает какой? Юной девушкой с тонкой талией. Совсем такой вот юный-юный, которую он увидел и полюбил. Она другая, он ее не сравнивает с Фенечкой, потому что ну, невозможно сравнить крестьянку с дворянкой. Но то, что они дали своему сыну имя Аркадий, безусловно, отсылает нас к Идиллии, пастух-пастушка,
0: Аркадия,
2: всякие, Аркадия, да, страна счастья. И как бы они дали такой вот толчок Аркадию, ты должен быть счастлив, сынок. Вот так что да.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. А, собственно, Аркадий-то и ловит этот импульс родителей,
2: да,
0: и умножает.
2: Да.
0: И умножает любовь и счастье. Делая правильный выбор, делая выбор, опять же, сердцем, да,
2: да,
0: и
2: да,
0: выбирая вот эту вот Катеньку, которая, ну, она такая, конечно, она вроде как тихая, скромная, но там уже видно, как она будет верховодить, скорее всего, в семье.
2: И она как раз ему объясняет его место. Она говорит про базар, вон хищный, а мы ручные. Аркадий немножко обижается. Говорит, ну как это вот, как это вот? Ну, вроде обидно быть каким-то там ручным. Он говорит, ну почему? Он говорит, хищный, это такой энергический, как он выражается. Он говорит, ну вот, неважно. Вот. И в итоге оказывается, он действительно ручной. Он из Аркадии. Он даже не пастушок, а барашек. Вот. И в этом нет ничего плохого, просто,
0: конечно,
2: действительно текст другой. Да? Вот они как бы сталкиваются, вот этот вот текст, сентименталистский, аркадский текст, и вот этот практическая жизнь, текст реалистический, и обогащают друг друга. Вот. И это как раз очень, очень интересно, очень, очень важно. И Фенечка действительно приятная. И когда спрашиваешь там у студентов, которые еще не знают подвоха в этом вопросе, ну вот назовите, кто же является тургеневской девушкой, они почему-то очень любят сказать про Фенечку.
0: Mm.
2: Вот, ну да, ну потому что она вроде бы идет наперекор, да, вроде бы таким установкам социальным, да, ну вот она не может быть считаться тургеневской девушкой, потому что она не дворянка. И опять же из другого текста.
0: Еще одна не тургеневская девушка, но ярчайшая, конечно, героиня, это Лукерия как раз из рассказа «Живые мощи».
2: Рассказ... Луша, да, даже
0: Луша,
2: её,
0: да, да, ага, да. Рассказ короткий, и, друзья, если вы не помните его, перечитайте. Это займет у вас, я не знаю, ну, 10-15 минут. Но это рассказ, исполненный какой-то глубинной христианской мудростью, я бы так сказала. Опять же, у меня 10 раз вопросы к Тургеневу, который себя позиционировал как атеиста.
2: Что
0: бы вы ни говорили, ваши тексты свидетельствуют сами,
2: да,
0: за себя.
2: Потому что талант, он... Талант, он от Бога, и
0: о, да,
2: ничего не сделаешь.
0: О, да. Это рассказ о девушке, отличавшейся, крестьянке, да, отличавшейся редкой красотой и еще и легким нравом. Вот она как раз такая была исполненная жизнью, и как она чудесно водила хороводы, как она пела. Ну, все ею любовались, включая вот этого самого барина, который у нас рассказчик.
2: Она художник без искусственности.
0: Да.
2: Природный,
0: да,
2: такой художник.
0: Природный художник. И, собственно, однажды во время охоты рассказчик оказывается в каком-то удаленном домике, в избушке, где слышит, его кто-то окликает и обнаруживает вот эту самую Лукерью в уголке, лежащую там на каких-то подмостках, парализованную и иссыхающую. Ей уже где-то там 28-29 лет, и вот она, получается, 7-й год лежит вот в таком обездвиженном состоянии, потому что она получила травму, очевидно, то ли позвоночник, то ли внутренних органов, но медицина того времени не может поднять ее на ноги. Это и сейчас-то бывает очень непросто. А тогда, ну вот по сути, она обречена лежать. И... Естественно, она стремительно теряет и вес, и красота ее, казалось бы, должна увять. Но, всматриваясь в нее, рассказчик понимает, что, в общем, это лицо необыкновенной красоты.
2: Иконный лик. Он,
0: да.
2: Он говорит как-то о том, что это даже страшно. Да?
0: Даже вот страшно на неё смотреть.
2: Иконный лик. Да?
0: Да.
2: То есть это что-то другое выходит на первый план. Да.
0: И вот как закончилась жизнь и началось житие, по сути.
2: Да.
0: Вот так.
2: Лисковские слова.
0: Да, да, так через Соборян, собственно, да, Соборяне. Вот так лицо начинает трансформироваться вот в этот вот самый лик.
2: Да, да, да.
0: И то, как это описано, читаешь, ком в горле. Вот сколько раз читаешь, столько раз ком в горле. Это невозможно. И то сострадание, которое испытываешь к этой дивной девушке, то восхищение, которое от нее испытываешь, это, конечно, подчеркивает тургеневское, характеризует тургеневское мастерство как художника. Это да. Что-то необыкновенное. Вы заметили, что она в абсолютном мире начинает пребывать со всей природой, вот со всем, что ее окружает, что ласточки вьют над нею гнезда, да, и радуют ее тем самым, зайчики к ней туда заходят. То есть она...
2: Часть природы.
0: Да.
2: Почти райский человек такой.
0: Абсолютно,
2: да?
0: Абсолютно. Ее животные перестают воспринимать как угрозу. Они вот как к святым приходят, там да. Медвежонок, там кто-то еще, да.
2: Кто угодно, да.
0: Кто угодно, да. И это и мышонок, и лягушка, и неведомая зверушка. Все придут, и жучок, и паучок, и медведица,
2: да.
0: И получат какую-то помощь, поддержку, счастье.
2: Да. Свет.
0: Да, да, вот то же самое и с ней ведь происходит.
2: Да, и действительно, как Тургенев здесь, вы совершенно правы, про то, какой он великолепный художник, как он берет житийные мотивы, и как он туда их вставляет, и как соединяет их с житийные традиционные мотивы и вполне себе там, древнерусские, и как он соединяет это с образами зарубежными. Так вот, житийные мотивы, видение. Собственно, первый момент очень важный, тот, когда она получает травму. Это сон, она слышит голос жениха, в нем был жених, Вася, какой-то совершенно чудесный молодой человек.
0: Достойный,
2: вот,
0: да.
2: Да, и вот она слышит его голос и идет и видит вот что-то такое, и вот она оступилась, упала, и с тех пор вот, собственно, эта болезнь ее и началась. И потом она видит ряд снов, где видит жениха, то есть вроде бы Вася, а вроде бы Христос. То есть на самом деле понятно, что вот ее жених,
0: Господь,
2: жених,
0: там к ней
2: жених
0: приходит,
2: истинный,
0: да, конечно.
2: Да. И там образы Васильков, то есть вроде бы опять же абсолютно русские образы, такие вполне ощутимые, вполне понятные любому человеку. Венок из Васильков вдруг оказывается венцом святости. Потом она видит...
0: А там еще помните, ведь Васильки, да, Василий, ее
2: да,
0: жених, да,
2: да,
0: и Васильки.
2: Да, да,
0: и
2: да.
0: Эти Васильки, она говорит, они как будто бы тают у меня да, между да, пальцами, да. И вместо них в итоге у нее венок-то из лунного серпа.
2: Да-да-да.
0: То есть вот это сияние ее озаряет. То есть Василий чудесный, но...
2: То есть вот эти телесные радости, которые становятся ей недоступными вообще никакие, она там и ест с трудом, просто да. она и не может даже. И она этого Васю действительно тоже отпускает при всей его любви. Он потом женится, и она рада за него, там семья, все хорошо. Вот. И она этому не мешает. И горечи нет в её речах об этом Васе. И еще ряд видений. Она видит своих родителей. Тонкий сон, да, она говорит, сон. Она видит своих родителей, которые ей кланяются. Также она видит смерть, женщину с какими-то там такими очень пронзительными глазами, да. Вот, и, в общем, тоже это становится понятно. А потом Тургенев показывает нам, что она уже понимает, что ее страдание, оно связано с какой-то высшим смыслом. Не только родители, но и свобода народа. И там подспудно она сопоставляется с Жанной д'Арк, которая освободила свой народ. Угу. Вот. И на самом деле это очень круто, потому что, смотрите-ка, Тургенев пишет об этом в 70-е годы. Это уже вторая половина, завершающая половина творчества Тургенева, и у него здесь усиливаются мистические мотивы. И несмотря на то, что этот текст входит в цикл «Записки охотника», вот, а «Записки охотника» начали писаться в 40-е годы, где мистики гораздо меньше, и вот 70-е как раз это вот мистические тексты. И Тургенев здесь уже другой человек, тот, который очень внимательно показывает жизнь человека, очень глубоко смотрит как он умирает. И мало того, да, вот что я хотела сказать, что женщина, русская женщина в тот момент, в общем-то, достаточно униженное существо, 70-е годы, а женщина-крестьянка еще более униженная. То есть это, ну, это не, даже не собачка, это что-то вот не теплокровное. И вдруг она оказывается Жанной д'Арк. И вот это очень неожиданно, это очень свежо, это очень глубоко, это очень сильно бьет. И она оказывается идеалом не дворянская девушка Лиза, а крестьянская девушка Луша, да еще которая ничего не может, вроде бы для себя ничего решить. Еще, кстати, вспомните, как к Луше относятся окружающие. Как они говорят, мы ее не осуждаем. Вот она праведница, Тургенев это показывает, а все считают, что, ну, значит, какой-то порог тайный какой-то, да, какой-то тайный порог, но мы ее не осуждаем, мы ее не осуждаем. Здорово,
1: так
2: да?
1: Так и быть, мы ее, то есть, ну, рядом с ними лежит святой человек, а мы так и быть, да, да. Мы такие праведники, да, что мы так и быть не будем осуждать, да. Спасибо, Господи, что я не такой, как этот мытарь.
2: Да, да, мы-то здоровые, значит, мы живем правильно, и все у нас хорошо, а она, наверное, не случайно, наверное, что-то в ней такое нехорошее.
1: Это правда, это прям, ну, прям содрогаешься, когда это читаешь, и удивляешься в очередной раз, как слепа может быть вот эта вот...
2: Повседневность.
1: Да, и человеческая молвь вот это. И вообще... Мне кажется, что вот эта самая Луша, когда к ней приходят родители, ведь что они ей говорят? Что себя-то ты уже давно отмолила, ты сейчас нас, наши грехи, получается, закрываешь, да? То да, есть да, да. Благодаря тебе нам там, мы в раю практически, да, нам там так хорошо стало, это все вот благодаря тебе. Это ее подвиг вот этой евангельской кротости, принятие, да, вот какой-то любви такой, и любви ко всему сущему, да, и незлобливости такой, что-то изумительное, да. И получается, она, как Лиза Калитина вымаливает весь свой род,
2: да?
1: Вот так и Луша становится молитвенницей за весь свой род. И свидетельницей, она живое свидетельство того, что ее род смог вот такое дивное дитя на свет произвести. Ведь это же вклад, ну, каждого, да,
2: да,
1: и
2: да,
1: да, там могли быть ошибки, и наверняка кто-то косячил, и косячил очень, очень сильно.
2: Ну,
1: да?
2: Раз родители говорят, что да, ты нас отмаливаешь, значит, есть что,
1: есть
2: да,
1: что-то,
2: получается.
1: Да, да, да. А тем не менее, а вот плод их любви все равно вот такой. И это свидетельство обо всем роде. Это вот, мне кажется, Тургенев прям показывает, что такое, когда один праведник может вымолить весь род. Ведь говорят же, что так бывает.
2: Да, говорят, да. И мы в это верим.
1: Да.
2: Вот. И надеемся, правда?
1: И надеемся. Да. Верь, надейся и люби. Лучше be, чем not to be. Пора завершать нам этот разговор, но мы ставим многоточие, потому что, Ирина Евгеньевна, мы с вами встречаемся завтра, говорим о Николае Семеновиче Лескове и о женщинах в его текстах. Там тоже очень все богато.
2: Текстов много, женщин много.
1: Да, местами нарядно. Да, и есть о чем тоже поговорить, и буду расспрашивать вас о романе «Обойденная», который, мне кажется, один из наименее прочитанных его текстов. Ну вот как раз будем проливать свет.
2: Если наши слушатели до завтра прочтут 270 страниц, мы будем рады.
1: Домашнее задание даю.
2: Да.
1: Домашка. Но проверять не будем.
2: Нет, не будем.
1: И пустим на пару всех.
2: Да-да-да.
1: Всех, кто к нам придет. И вот преподы собрались.
2: Да.
1: Спасибо вам огромное за эту беседу. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, была в нашей студии. Прощаемся до завтра.
2: До свидания. Всегда рада с вами поговорить, Алла Сергеевна. И всегда рада к вам прийти.
1: Я Алла Митрофанова. Прощаемся до завтра. До свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают тебя люди. Слишком очевидно существование твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь ты рабам своим, верность сладчайшая, потому и презрели тебя они. Слишком рано встаешь ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил у меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты, равно ты велик, и когда славословит тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит тебя мир, тем более величие твое во святых твоих, в очах святых твоих.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
2: Как дятел красивым стал. По мотивам эвенкийской народной сказки.
3: Жил-был в тундре старый охотник с женой. Узнали они, что на другом берегу реки и лес гуще, и пищу добывать проще, и решили на новое место перебраться. Сложили они нажитое добро в большие узлы и стали думать, как его через реку переправить. Отправился охотник в лес бересту драть, чтобы из нее лодку сшить, а старуха с добром села мужа на берегу ждать. Смотрит, плывет по реке лодочка, а в ней лисица сидит. Причалила лиса лодку, выпрыгнула на берег, порасспросила старуху, да и говорит: «Пока твой старик бересту дерет, давай-ка я начну ваше добро за реку переправлять. Так у вас быстрее дело пойдет». Обрадовалась старуха, стала помогать лисе лодку поклажей набивать. Но когда хотела сверху на свои мешки сесть, лиса и говорит: «Лодка полная, тебе не поместиться. Сначала я ваше добро перевезу, а потом уж и тебя». Оттолкнулась лиса веслом от берега, да и поплыла вниз по реке. «Ты куда?» – кричит старуха. «К тому берегу правь». «Не могу», – отвечает лиса. «Меня течение реки само несет». Поняла старуха, что обманула ее хитрая лиса. Села на камень у воды и заплакала. Летел мимо дятел и спрашивает: «Кто тебя, бабушка, обидел?» Рассказала старуха, как ее лиса обокрала, все добро увезла. «Не плачь», — утешил ее дятел, — «я тебе помогу». Полетел он над рекой, догнал лодку и стал просить лису, чтобы она его до дома подвезла. Мол, он в тайгу летал, крыло лечил, и все равно много места в лодке не займет, в уголке пристроится. Поглядела лиса на дятла, облизнулась и решила: «Ладно, заодно мне и ужин будет». Лиса на корме сидит, лодку между камнями ведет, а дятел за узлами спрятался. Уткнулся клювом в дно лодки, да и стал долбить его незаметно. Тонкая береста прорвалась, и в лодку начала вода набираться. Испугалась лиса, причалила лодку к берегу и говорит дятлу: «Ты пока вытаскивай поклажу из лодки и переверни ее вверх дном. Надо дырку найти. Должно быть, на бересте где-то шов разошелся. А я пока в лес пойду, еловой смолы поищу». А как только лисица в лесу скрылась, дятел сломал с куста прутик, заткнул им дырку, сел в лодку и поплыл обратно. Трудно ему было, пришлось изо всех сил на весла налегать. Издалека услышал дятел, как бранит старик старуху и вместе с ней плачет. «Не плачьте», — сказал им дятел, — «я вам все ваше добро вернул, а еще и лодку в придачу». Когда охотник с женой на новом месте устроились, шила старуха дятлу в благодарность нарядную пеструю курточку и красную шапочку. До этого у него ведь обычное черное оперение было, но мудрая женщина так рассудила: «Тот, кто добр и справедлив, должен быть самым красивым в лесу». Так с тех давних пор и повелось.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Необыкновенная энергия, трудоспособность и личная инициатива выражаются во всех его деяниях. Владыка всегда бодр и неустанно работает. Так об архиепископе Иоакиме Левицком писал Нижегородский церковно-общественный вестник в сентябре 1914 года. К тому времени владыка уже 35 лет своей жизни посвятил архипасторскому служению. До 1917 года он возглавлял Нижегородскую епархию. До революции архиепископ Иоаким Левицкий успел потрудиться в разных уголках Российской империи и проявил себя как талантливый церковный организатор, а также опытный и мудрый просветитель. Благодаря владыке Иоакиму в Нижнем Новгороде активизировалась миссионерская деятельность и впервые была учреждена официальная должность епархиального противосектантского миссионера. Сам архипастырь был глубоким знатоком Священного Писания и незаурядным оратором. В своих поучениях он всегда кратко, но убедительно обличал заблуждения сектантов. Владыка Иоаким был большим покровителем и защитником миссионерского дела во всех епархиях, которые он возглавлял на протяжении своей жизни. Наиболее ярко его талант миссионера раскрылся в начале 20 века, когда он был назначен епископом самой большой на тот момент епархии в стране – Оренбургско-Уральской. В ее состав входили Оренбургская губерния, Тургайская область – это современная территория Северного Казахстана, а также земли Уральского казачьего войска. От реки Тобол Челябинского уезда до города Гурьева на Каспийском море по прямой линии было ровно 3000 верст. И эту огромную территорию владыка Иоаким объезжал ежегодно, иногда посещая места, где архиерея не видели уже четверть века. Благодаря миссионерской деятельности владыки Иоакима и его помощников в Уральской области на протяжении 700 верст от пределов Оренбургской губернии до Каспийского моря было построено более 50 единоверческих храмов и школ. Владыка Иоаким Левицкий лично обратил множество сектантов и раскольников в православие и, открывая единоверческие приходы, сам служил в них по старопечатным книгам. Усилиями архиепископа Иоакима к православной церкви присоединились и многие иноверцы. В Оренбургской семинарии было введено даже преподавание татарского языка и изучение мусульманства как обязательного предмета. В начале 20 века в Тургайский край, сейчас это территории Акмолинской и Костанайской областей на севере Казахстана, началось переселенческое движение из южных областей России. На новых местах не было ни храмов, ни школ, не было священников. Этот регион входил в состав Оренбургской епархии, и владыка Иоаким экстренно создал миссионерские курсы. В Оренбурге и Кустанае для Тургайской области готовились кандидаты в священники, главным образом из народных учителей, псаломщиков и диаконов. Просветительская деятельность архиепископа не осталась незамеченной даже государем. В мае 1913 года, во время праздничных торжеств по случаю 300-летия дома Романовых, владыка Иоаким Левицкий был награжден орденом святого благоверного князя Александра Невского, который являлся до революции одной из высших наград Российской империи.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я хочу поделиться впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Сегодня под натиском превосходящих сил противника и в целях выравнивания линии фронта наши войска оставили города.
3: Предъявите документы.
4: Пожалуйста.
3: Справка дана Невашовой Светлане Андреевне в том, что она с 3 августа сего года находилась в Новосибирской инфекционной больнице по поводу сыпного тифа и выписана. Да что нам липу даешь? Документы.
4: Других нет.
3: Шагай, шагай.
4: Ну что вы пристали на самом деле?
3: Пристали.
5: Смеется еще. Война, она смеется.
4: Да я...
3: И спички жжет.
4: Да я хотела...
3: Хотела. Откуда ты взялась на нашу голову?
1: Светлана Ивашова, главная героиня художественного фильма «На семи ветрах», 20 июня 1941 года отправилась из Владивостока навстречу к своему жениху Игорю в небольшой городок где-то на западе Украины. В дороге невесту настигает война, и привычный мир рушится на глазах. Нежная, хрупкая девушка преодолевает немыслимое расстояние, чтобы добраться до любимого человека. Можно себе представить, с чем пришлось столкнуться женщине на своем пути. Режиссер киноленты Станислав Ростоцкий специально делает акцент на легких туфельках, в которых Светлана вынуждена ходить по лужам и грязи. Тем самым он подчеркивает ее невесомость и беззащитность и силу любви, преодолевающую трудности. Светлана добирается до нужного города, находит заветный дом и записку, оставленную ее женихом Игорем. «Сегодня опять плохая сводка, пошел исправлять, возьму Берлин и вернусь». Героиня фильма принимает решение ждать своего возлюбленного. Дом, в котором остается Светлана, стоит на перепутье, где сходится множество дорог. Здесь постоянно меняются люди и обстоятельства. Не случайно режиссер назвал свою кинокартину «На семи ветрах». Это место становится центром всех ключевых событий фильма. В доме останавливаются солдаты, военные журналисты, располагается госпиталь для раненых солдат. И Светлана со всеми находит общий язык, старается поддерживать по мере собственных сил. А сама все ждет весточки от дорогого сердцу человека. Обещанием непременно дождаться своего возлюбленного Игоря, героиня фильма будто выражает протест войне. На примере ее жизни мы можем убедиться в том, что даже самые тяжелые обстоятельства не способны лишить человека любви, воспоминаний о счастливом времени и о своих близких. Несмотря на то, что люди того времени привыкли надеяться только на собственные силы, многие из них по-своему тянулись к Богу. Одна из героинь фильма, Долли Максимовна, в разговоре со Светланой делает, на мой взгляд, очень серьезное признание.
6: Вы верите в Бога, Светлана?
4: Нет.
6: А я бы хотела верить иногда. Но кому, кроме Бога, могу я молиться, чтобы мой муж, сын там, в Ленинграде, остались живы? Не молиться же верховному командованию. У него и без меня забот достаточно.
4: А у Бога?
6: А у Бога других забот нет.
1: Это разговор двух людей, которые запутались. Их чувства противоречивы, но они хотят верить. Так важно и сложно в любых обстоятельствах оставаться человеком. Особенно на войне. Это проверка не только на физическую выносливость, но и на духовную. И, наверное, главная личная победа в том, чтобы в обидах, злости и ярости, которые одолевали сердце человека, не потерять себя. Один из персонажей киноленты «На семи ветрах», полковой комиссар Вальдемар Янович, высказал эту мысль прямым текстом.
0: Вот мы сидим с вами за этим красивым столом. Можно подумать, что никакой войны нет. Но мы-то знаем, что она здесь. Она совсем близко, она рядом. И не только на земле, на воде и в небе, а еще и в сердце каждого из нас. И, может быть, важнее всего, чтобы в день, когда мы победим, не осталось в наших сердцах ни единой капли яда войны.
1: Слова, сказанные Вальдемаром Яновичем, имеют отношение не только к войне. Они будут актуальны всегда. В конечном итоге именно то, что происходит на сердце и в душе человека, влияет на его жизнь и на людей рядом. Кинолента режиссера Станислава Ростоцкого «На семи ветрах» светлая и вдохновляющая. С интересом наблюдаешь за характерами, судьбами людей. Во время войны они не забывали о радости, не скрывали своих чувств и эмоций, находили время для песен, а еще хотели любить и быть любимыми. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
7: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Может ли Бог обмануть человека? Сегодня в храмах читается 88-й псалом, где мы услышим очень глубокий, искренний и непростой ответ на этот провокационный вопрос.
2: «Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими».
3: «Милости Твоей, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость. На небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда вздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного. Крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил. Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их. И благоволением Твоим возвышается рог наш». От Господа щит наш, и от святаго Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем

0: открывает величие, силу, могущество и верность Бога, а затем буквально кричит от отчаяния. И где же все это в реальности? А, Господи, ты же сам клялся своей святостью, что уж кому-кому, а Давиду точно не солгу. Но по факту что происходит? Царство Давида разрушено, крепости в развалинах, все его богатства разграблены, и вообще он стал посмешищем у всех соседей. Что, скорее всего, в такой ситуации сделал бы обычный человек, когда ему клялись в верности, а потом не выполнили своих обещаний? Да, самое время обидеться, отвернуться, затаить внутри души злобу, захотеть поквитаться с обидчиком, замыслить отмщение. Один только вопрос – кому? Богу? Смешно. Конечно же, псалмопевец так не поступает. Перед нами пример того, как можно любой кризис, даже, казалось бы, в самой уязвимой точке, в точке веры Богу, доверия Ему, превратить в мощный трамплин для прыжка веры. Да, автор псалма недоумевает, почему все происходит с точностью да наоборот по отношению ко всем обетованиям. Почему ты, Боже, куда-то просто исчез, скрылся, или еще хуже, стал источником одних злоключений и бед? Почему творится вокруг сплошной абсурд? Мы оказываемся не просто перед лицом непостижимой тайны, но перед особой исключительной духовной логикой. Чтобы совершить прыжок, необходимо оторваться от земли, потерять опору под ногами. Невозможно прыгнуть и не рисковать сломать себе шею. Этот прыжок веры заключается в том, что когда все вокруг ломается, вера видит в этом не просто беду, а особый слом, сквозь который начинает действовать сам Бог. Приведу пример. Наверное, вам знакома такая светящаяся палочка, которую любят использовать в походах туристы. Чтобы она заработала, ее надо надломить. Так запускается химическая реакция, и она будет сиять достаточно долго. Нет, не обманул Бог Давида и всех его потомков. Все будет так, как и было обещано. Но сейчас, в моменте, кажется, что людей предали и обманули. Надо приподняться, постараться посмотреть дальше, за горизонт, и уже оттуда, а не из нынешней боли и скорби, и, возможно, будет увидеть смысл происходящего. Псалмопевец именно так и приучает себя и нас тоже смотреть на все жизненные сломы и видеть в них не столько действие чьей-то злой воли, а прежде всего призыв свыше переместить всю ситуацию на качественно более высокий уровень, сделать тот самый рискованный прыжок веры, без которого религиозность неизбежно остается бесконечным мельтешением по поверхности земли.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: великий воин, выдающийся полководец и стратег. Он защищал родину, определяя судьбы солдат, целых армий, распоряжаясь жизнями во имя жизни. Он отдавал приказы, решал стратегические и тактические задачи, поднимал боевой дух и побеждал силы оружия, войдя в историю как маршал победы. Георгий Константинович Жуков в программе «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Егор, как и все мальчишки, любит поезда. Деревянная железная дорога, игрушечный паровоз и раскраски с вагонами занимают его надолго. А недавно у мальчика появилась новая игра в доктора. Потому что вот уже несколько месяцев он лежит с мамой Татьяной в больнице. Проблемы со здоровьем у Егора начались с первых недель жизни. Сначала появился сильный тонус рук, потом обнаружились трудности в движении. Сейчас ребенок передвигается на цыпочках. Ноги не слушаются, хотя Егор регулярно проходит курсы массажа и физиотерапии. В феврале этого года он пошел в детский сад, но почти сразу заболел. Высокая температура и жар не сбивались привычными препаратами. Когда приехала скорая помощь, у ребенка уже начались трудности с дыханием. Обследование в больнице показало нарушение в работе внутренних органов и гормональный сбой. Мама Егора Татьяна перестала водить сына в гости и общественные места. Сейчас жизнь семьи – это больницы, анализы, реабилитации и почти полная изоляция от внешнего мира. Потому что любая простуда может снова обернуться угрозой. Врачам важно выяснить, почему организм Егора так тяжело переносит вирусы и инфекции. Ответ может дать высокотехнологичное генетическое исследование. Его результат позволит поставить точный диагноз и подобрать правильное лечение. Собрать средства на дорогостоящий анализ семье помогает фонд «Подсолнух». С 2006 года он поддерживает детей и взрослых с врожденными нарушениями иммунитета. Сделать пожертвование для Егора можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело

0: для тех, кто хочет верить. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании историка, москвоведа, кандидата исторических наук Анастасии Майер. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И мы идем к зданию английского клуба, к зданию музея истории, современной истории России, вернее. А изначально это и вовсе дворец, Тверская, 21. Мы выходим из метро Тверская, соответственно, к Тверской улице, и идем в сторону области, и буквально третье здание с левой стороны – это будет Музей современной истории России.
2: Государственный центральный музей современной истории России – это уникальный объект культурного наследия Москвы, один из крупнейших центров по сохранению и изучению истории конца XIX, XX века и даже XXI. Музей расположен в самом центре Москвы и занимает совершенно прекрасную усадьбу с колоннами и львами при входе. Этих львов даже москвичи прозвали котиками. Этот дом воспет Пушкиным в Евгении Онегине. Упоминается в романе Грибоедова «Горе от ума». И...
1: Но тут, кстати, не мудрено, потому что у Грибоедова Фамусов напротив жил, а Пушкин в английский клуб сам захаживал.
2: Ну, то есть это такое довольно популярное место как в XIX, так и в XX веке. А сама усадьба была построена в XVIII веке, в конце XVIII века, при тогдашнем ее владельце, генерал-поручике Александре Хераскове. Дом был окружен, кстати, огромным парком, который до наших дней не дошел, но у Гелеровского мы встречаем сообщение о том, что этот парк был такой большой, что шел от Тверской до Козьего болота, то есть занимал большую очень территорию.
1: Ну и сам Гелеровский его тоже не застал. Уже.
2: Конечно, это лишь как бы по воспоминаниям старожил и по старым картам можно было это проследить. И также у Гелеровского мы встречаем сообщение о том, что именно в это время в этом доме находилась первая масонская ложа. Здесь собирались масоны. Следующий владелец дома был генерал-майор Лев Кириллович Разумовский. И вот именно он привел это здание в тот вид, в котором мы привыкли видеть. Фасад приобрел украшения в виде вот этой портика с колоннами. Появились вот этот декор в виде львов, медальонов с медузой Горгоной и прочими деталями. Также появился главный вход, решетка и вот парадный облик, который мы сейчас видим, он относится именно к этому времени. К этому же времени относится и оформление внутренних пространств усадьбы. Они отличались исключительно роскошью, также колонны, мрамор, потолки были расписаны, посвящены музам античным. И к большой радости частично внутреннее убранство сохранено. Но то, что не удалось сохранить, вот недавно было отреставрировано и сейчас доступно для посетителей. А после Разумовского это здание с 1831 года стало принадлежать, здесь его начинают арендовать, Московский английский клуб. А что такое вообще Московский английский клуб?
1: И не только московский.
2: Надо и не только говорить. Московский, да. Еще в конце XVIII века появилась традиция организации таких вот джентльменских клубов. Первые клубы появились в Санкт-Петербурге. Они были организованы иностранными торговцами, в основном англичанами. И джентльмены собирались в питерских гостиницах и обсуждали основные политические вопросы. Но в Москве также появляется как раз в 1772 году, это считается датой основания Московского английского клуба, высшие слои общества организуют такое учреждение, где можно было собраться, поиграть в карты, обсудить последние новости, завести полезные знакомства. Английский клуб сменил несколько адресов. Сначала это был особняк Гагариных, но у Покровских ворот, но после войны 1812 года особняк сильно пострадал, и поэтому английский клуб несколько раз переезжает. Он будет на Большой Дмитровке, на Никольской, но в конце концов, в 1831 году, он обоснуется здесь, на Тверской. И вплоть до революции английский клуб будет находиться именно по этому адресу. Аристократы собирались в пространствах этого дома, как я уже сказала, для ведения светских бесед, для чтения прессы. Кстати, была совершенно потрясающая библиотека у английского клуба. Это были и философские произведения, исторические, на разных языках, и периодические издания. Здесь играли в карты, в бильярд, обсуждали политические новости – И вся знать мечтала стать членом Московского английского клуба.
1: Членство, оно было не просто по сословию, не просто по желанию человека из конкретного сословия, а это была еще и привилегия, да?
2: Да, это была привилегия. Всего было в разное время от 350 до 400 членов английского клуба. А если кто-то выбывал по тем или иным причинам, то следующие желающие могли войти в клуб. До 1000 человек ожидало своего вхождения в ряды английского клуба.
1: А какие привилегии членство давало? Или никаких, а просто это было, ну, вот, мода?
2: В целом никаких, но можно было завести самые важные и нужные знакомства, можно было, ну, как бы это был определенный статус. Даже вот Загоскин пишет, что существовало как бы 4 эпохи в жизни человека. Да, это рождение, это получение офицерского чина, женитьба и поступление в английский клуб. Ну, то есть настолько это было модно в то время. В английский клуб женщин не пускали, и даже весь обслуживающий персонал, все были мужчины, от поваров, официантов и всех, кто занимался обустройством дома. Но это была такая важная составляющая культурной жизни Москвы. Ну и, как я уже сказала, на странице и у Пушкина, и Грибоедова, и Толстого, да, мы встречаем упоминания о Московском английском клубе. В 1912 году клуб сдал в аренду землю на Тверском бульваре, и где устроили такие торговые ряды. Эти торговые ряды получили название, собственно, английскими рядами они стали называться. Во время Первой мировой войны в здании английского клуба значительную часть передали под военный госпиталь. Сами, собственно. И он был организован на средства английского клуба. Конечно, после революции английский клуб закрыли, и в этом здании стала располагаться сначала милиция. А в 22-м году в здании открылась выставка, посвященная революционной Москве, так называемая «Красная Москва», что и, собственно, положило начало экспозиции современной музея революции.
1: Собственно, музеем революции по инерции многие здания до сих пор называют.
2: Ну, что неудивительно, поскольку он так назывался, соответственно, 1924 до 1998 года. И в начале своего существования музей был посвящен именно революционным событиям и все, что предшествовало революционным событиям. То есть здесь была экспозиция, посвященная крестьянским восстаниям, декабристскому восстанию, народовольцам, народникам, революционным кружкам, ну и самой Октябрьской революции. А уже позже, в 30-е годы, немножко сменяется профиль этого музея, и он стал пополнять экспозицию, посвященную достояниям новой советской власти. И очень многое именно из этой части музея мы можем видеть до сих пор. Во время войны музей был эвакуирован, все экспонаты были увезены в эвакуацию, а в самом музее, что интересно, уже в 1941 году открывается экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, где размещалась трофейная техника, какие-то материалы, ну, вот, рассказывающие о подвигах советского народа. Уже в 1944 году музей вернули на прежнее место, и он продолжал существовать. Ну, сейчас Музей современной истории России, во-первых, был отреставрирован, обновлен, он оснащен современными мультимедийными технологиями и является таким, ну, важной дискуссионной площадкой, важным музейным пространством, где мы можем прикоснуться к истории второй половины XIX века, XX века, и даже отдельные залы посвящены современной истории России.
1: Ну, а можем ли мы что-то об английском клубе узнать, если придем?
2: Также есть один зал, в котором сохранены интерьеры и воссозданы интерьеры, относящиеся к середине XIX века, и там представлен вот облик английского клуба. Там есть столик для игры в карты, да, и мы можем так прикоснуться к истории именно этого времени.
1: Я-то помню троллейбус, стоявший во дворе Музея революции, тогда еще Музей революции. Он там долго стоял, уж не знаю, когда он исчез совсем, но, видимо, когда на реконструкцию закрывали, но музей как памятник событиям 91-го года. То есть, соответственно, это уже совершенно новая эпоха, которая тоже тогда была отражена в экспозиции музея, пускай уличной.
2: Да, ну музей так и построен, что он отражает все самые вот такие ключевые этапы развития истории России, особенно 20 века. Там мы можем увидеть и революционные события, и события гражданской войны, и часть посвящена и репрессиям. То есть это хорошее музейное пространство, где мы можем как бы все ключевые события, связанные с историей 20 века, увидеть.
1: Спасибо. Мы с Анастасией Майер побывали в английском клубе, в музее революции, в музее современной истории России и во дворце Разумовских. И Алексей Пичугин, вы тоже гуляйте с нами, любуйтесь Москвой, любите наш город и будьте здоровы. До свидания.
2: Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Читает Денис Некрасов.
1: Из Н. уездного города Зетской губернии ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. Ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку. И по одним этим звукам, да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом. В бричке сидело двое энских обывателей. Энский купец Иван Иванович Кузьмичев, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца. И другой — отец Христофор Сирийский, настоятель Энской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту. На лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего. Второй же влажными глазками удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра. Лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили. Настроение духа у обоих было прекрасное. Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стягавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир. Мальчик лет 9, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичева. С разрешения дяди и с благословения отца Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичева, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтобы не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине, и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать. Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской Божией Матери, он ходил с мамашей в Острожную церковь на престольный праздник. А еще ранее, на Пасху, он приходил в Острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину. Арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия. Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные закопченные кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника. Из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море. А когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. Теперь же она спит. Спит. А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводом и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью. За заводами кончался город, и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал.
2: «Ну, не отревелся еще, Рева!» — сказал Кузьмичев. «Опять баловник слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся! Никто силой не тянет!»
1: «Ничего-ничего, брат Егор, ничего!» — забормотал скороговоркой отец Христофор. «Ничего, брат, призывай Бога! Не за худом едешь, а за добром! Учение, как говорится, свет, а не учение тьма! Истинно так!»
2: «Хочешь вернуться?» — спросил Кузьмичев.
3: «Ха! Хочу!» — ответил Егорушка, всхлипывая.
2: «И вернулся бы! Все равно попусту едешь за 7 верст киселя хлебать!»
1: «Ничего-ничего, брат!» — продолжал отец Христофор. «Бога призывай! Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность воспринимается с верой, дает плоды Богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу. Так-то?»
2: «Польза разная бывает», — сказал Кузьмичев, закуривая дешевую сигару. «Иной 20 лет обучается, а никакого толку».
1: «Это бывает».
2: «Кому наук в пользу, а у кого только ум путается. Сестра, женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтобы из Егорки ученый вышел. А того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают».
1: «А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать». И думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичев и отец Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание. Между тем, перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали. Едешь, едешь, и никак не разберешь, где она начинается и где кончается». Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот, принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы. Что-то теплое коснулось Егорушкиной спины. Полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля все побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтобы вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички. В траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким трр полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски. Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же. Небо, равнину, холмы. Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи. Все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной. Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница. Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник. Вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке. Перебежит дорогу суслик, и опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи. Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру отца Христофора.
4: «На людей едешь, пухлая!» — кричит Дениска. «Ишь, рожь-то раскорячила! Словом, шмель укусил!»
1: Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится. А вот на холме показывается одинокий тополь. Кто его посадил и зачем он здесь, Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужи и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один. Один. За тополем, ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят. Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают, и в такт все вместе издают звук «вжи-вжи». По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороги и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом. Жарко лаять. Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачевую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед. Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедет, что она бежит от брички. Отец Христофор и Кузьмичев молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и 10 верст, а он уже думал, пора бы отдохнуть. С лица дяди мало-помалу сошло благодушие, и осталась одна только деловая сухость, а бритому тощему лицу, в особенности, когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир Божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары.
2: «А что, Дениска, догоним нынче обозы?» — спросил Кузьмичев.
1: Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил.
2: «К ночи Бог даст, догоним!»
1: Послышался собачий лай. Штук 6 громадных степных овчарок, вдруг выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей. Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли. Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута. Бричка поравнялась с отарой овец.
2: «Стой!» — закричал Кузьмичев. «Держи!»
1: Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.
2: «Поди сюда!» — крикнул Кузьмичев чабану. «Уйми собак, будь они прокляты!»
1: Старик-чабан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке, совсем ветхозаветная фигура, унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.
2: «Чья это отара?» — спросил Кузьмичев. «Варламовская!» — громко ответил старик. «Варламовская!» — повторил чабан, стоявший на другом краю отары. «Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?»
5: «Никак нет! Приказчик их не проезжали, это точно!»
2: «Трогай!»
1: Бричка покатила дальше, и чабаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее 2 крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце. Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали-ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз.
5: «Славный ветряк поставил сыну болтва», — заметил Дениска.
2: «А что, хутор-то его не видать?»
5: «Он туда, за балочкой».
1: Скоро показался и хутор болтвы, а ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Читает Денис Некрасов.
1: Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчание и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю, и прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу. Горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу. Но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такой же речонкой, потому что шагах в 100 от холма по ее течению зеленела густая пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело 3 бекаса. Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распоряженными лошадьми на разосланном войлоке, и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросила снаружи. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал. «Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятия, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски, все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у Преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Пуэр боне квам апиларис?» А я отвечаю: «Христофорус сум». А он: «Эрго кономинати сумус». То есть мы, значит, тезки. Потом спрашивает по-латински: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, Преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись. И каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски. Знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, — говорил отец, — весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание, паче поста и молитвы.
2: «Должно быть, вы уж все науки забыли», — заметил Кузьмичев.
1: «Как не забыть? Слава Богу, уж 8-й десяток пошел. Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл». Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса: «Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению». Он покрутил головой и засмеялся от умиления. «Духовная пища», — сказал он. «Истинно, материя питает плоть, а духовная пища — душу.
2: «Науки науками», — вздохнул Кузьмичев. «А вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука».
1: «Человек не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится». Над Осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали. Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он аппетитно, издавая горлом какой-то особенный и ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.
2: «Дениска, где ты там? Поди ешь!» — сказал Кузьмичев, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся. Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе 5 крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков». Выбрать помельче и посвежее он посовестился. Взял 2 печеных яйца, черных и с трещинами, потом, нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.
5: «Бери, бери!» — поторопил его Кузьмичев.
1: Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жевание, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусивший, Кузьмичев достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:
2: «Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили».
1: Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на отце Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрединная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Крузо. Разоблачившись, отец Христофор и Кузьмичев легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.
5: «Поглядывай, чтоб кто коней не увел»,
1: — сказал он Егорушке и тотчас же заснул. Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то не близко плакал один чибис, и изредка раздавался писк 3 бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости. Мягко картаве журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к Осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня — равнину, холмы, небо, лиловую даль. Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире. На нем лепился небольшой поселок из 5-6 дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней. Точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать, Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к Осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и отец Христофор крепко спали. Сон их должен был продолжаться 2-3 часа, пока не отдохнут лошади. Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная. Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болиголовом. Пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичев всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже Херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов. Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, Преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичеву. В то время как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. Вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала. Из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачевую рубаху Егорушки. Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой, на одном из больших неуклюжих камней, стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачевую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его. А бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство. Быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил: тебя как звать?» Щеки незнакомца еще больше распухли, он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом: «Тит». Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень. Отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра. Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову. Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже 100 лет. Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и как холмы окаменели бы и остались навеки на одном месте? Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижную, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше. Она потянула за собой бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайной быстротою за убегавшую далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и

0: крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил: «Скоро поедем?» Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил: «Должно скоро». Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.
1: «А ну-ка, кто скорее доскачет до Осоки?» — сказал он.
0: Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20 лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыгания на одной ножке или подбрасывания камешков. Всякому взрослому, при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина». Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного. Пусть играет, лишь бы не дрался. Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой искренний пес и начинает играть с ними. Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом, и чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке. Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел. Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичев распекал его или замахивался на него палкой. Прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве. «Есть!» — прохрипел он торжествующе, и, вставший, поднес глазам Егорушки большого кузнечика. Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями, и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху. Она расправила крылья и без живота полетела к лошадям. Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове. «Отец Христофор, вставайте, пора!» — заговорил он встревоженно. «Будет спать! И так уж дело проспали! Дениска, запрягай!» Отец Христофор проснулся с такой же улыбкою, с какой и уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.
1: «Отец Христофор!» — сказал укоризненно Кузьмичев. «Пора ехать! Уж лошади готовы, а вы, ей-богу!»
2: «Сейчас, сейчас!» — забормотал отец Христофор. «Кафизмы почитать надо. Не читал еще нынче».
1: «Можно и после с кафизмами».
2: «Иван Иванович, на каждый день у меня положение. Нельзя».
1: «Бог не взыскал бы».
0: Целую четверть часа отец Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичев почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда отец Христофор после каждой славы втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтобы другие крестились, говорил трижды: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже!» Наконец он улыбнулся,

0: глядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал: «Фини». Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. Мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающие крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании. Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, я, мол, готово, и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и шумом со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот. На дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке. У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание. А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел карастель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы. От этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю. За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичев, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы. Хорошо, если бы брызнул дождь. Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу. Затем скоро наступил вечер.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Антона Павловича Чехова «Степь». Читал Денис Некрасов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Александра Ивановича Куприна «Молитва Господня». Читает Александр Карлов.
1: Шестеро человек в продолжении всего короткого зимнего дня не выходили из громадного леса, составлявшего казенную лесную дачу. Впереди шел обыкновенно лесничий Станислав Андреевич Над. За ним два объездчика – Алексеев, высокий, худой, длиннобородый и благообразный старик, говорили из дворян, и плотный, ладный, коряжистый Нелиткин. А еще позади трое лесников – глуповатый Егор, курчавый, добрый Михаиле и лысый, лукавый Петр, бывший втайне охотником-шкурятником. Лес был старый, хвойный, но плохо береженный. Предыдущий лесничий ленился ухаживать за ним и расчищать. Оттого в нем по окраинам возвышались прекрасные, строевые и даже мачтовые хвойные гиганты, а в глуби теснился и, наклоняясь сплошь вершинами в сторону юга, погибал долговязый жидкий сухостой. Перейдя по бесконечно длинным, прямым, как натянутая струна, просекам из одного лесного кордона в другой, из квартала в квартал, господин Над внимательным, опытным взглядом осматривал места будущих делянок и отдавал распоряжение. Здесь надо лес только разрядить, очистить его от валежника, бурелома и негодного сухостоя. Там подлежит вырубке вся большая площадь, которая впоследствии будет искусственно засажена сосной и елью из питомника, а в этом квартале уже запроданы с торгов великолепные стволы, более аршина диаметром у корня. А вот тут намечается для зимнего вывоза леса. И лесники, по указаниям лесничего, делают топорами заметки на деревьях. Лысый Петр еще в 7 часов утра на сборном пункте поглядел вверх и сказал, точно разговаривая с самим собой: «А ветер будет нынче здоровый». «Брехня!» — возразил самоуверенный старик Алексеев. «Если же и будет, то какая беда? Мы в лесу под укрытием». «Это точно», — согласился неохотно Петр. «Но только вот сухое дерево...» И замолк, не докончив своего вялого соображения. Оказалось, он был прав. Ветер поднялся в 10:50, и лес загудел своими верхушками, густо, монотонно и не переставая ни на секунду. В полдень партия зашла на Чернореченский кордон к лесничему Михаиле и там позавтракала. Господин лесничий Над яичницей, лесная стража хлебом и картофелем. А когда все шестеро в час с небольшим вышли из кордонной избы, то точно не узнали леса. Он весь потемнел, деревья раскачивались и нагибались все разом то в одну, то в другую сторону, а над ними, чуть не цепляясь за верхушки, стремительно и низко мчались косматые, взъерошенные, перепуганные тучи. И лес теперь не гудел, а начинал уже реветь. Сухой треск, ломкий хруст раздавался из чащи. «Переждать ли?» — сказал негромко и вопросительно осторожный Нелиткин. «Глупости!» — твердо остановил его Над. Лесничий был человек еще молодой и по-настоящему отважный, но он любил рисоваться своей храбростью, считая лесную службу почти что военной, и высоко ценил свой авторитет в глазах подчиненных. «Глупости! За белыми камнями будет просторно и пойдет широкая дорога». И пошел вперед. Все молчали, да и говорить было бы трудно из-за урагана. Так прошли около 3-4 верст, достигнув места, где перекрещивались просеки 4 самых густых и ценных кварталов. Тут лесничий Над понял всю мудрость робкого нелиткинского совета. Но возвращаться назад было теперь не только постыдно, а, пожалуй, даже бесполезно. Все эти 6 лесных людей с холодом в сердце видели и чувствовали, что они попали в самый центр одного из тех редких и гибельных лесных ураганов, которые сносят начисто десятки десятин и по своей свирепости гораздо страшнее морских циклонов. Кто испытал бурю в лесу, тот знает, как стихийно ужасны ее звуки. Это яростное смешение воя, рева, визга, грохота, скрежета и пушечной пальбы. А главное, этот Содом безграничен в своем усилении. Вот-вот кажется, что у самой природы уже больше не может хватить сил легких и злобы, а ураган становится все оглушительнее с каждой секундой, и нет конца его растущему бешенству. Неописуемый грохот, который можно себе вообразить только при крушении мироздания, послышался сзади лесников. Они все обернулись в одно мгновение. Только что пройденный ими 18-й квартал был весь пуст, точно его скосила одним взмахом сатанинская коса. Безобразные груды поверженных деревьев валялись на земле. По всему лесу шел непрерывный треск и гул валящихся деревьев. Ветки и обломки деревьев носились по воздуху и влеклись по земле. Впереди партии, в 5 шагах, вдруг оглушительно крякнула мощная столетняя сосна и стала падать, увлекая за своей огромной кроной множество тонких соседних деревьев, затрещавших, застонавших при падении. И, тяжело упав поперек просеки, она вывернула наружу из земли свое путанное, трехсаженное, бесформенное корневище. Смерть! Смерть! Одна лишь смерть была в воздухе, на земле и на небе. И в этот-то момент послышался ясный, повелительный голос Нелиткина. «Ребята, на колени! Молись!» Тотчас же все опустились на колени, кроме лесничего, лютеранина. «Отче наш, иже еси на небесех!» — громко произнес Нелиткин и широко перекрестился. Но ветер заставил его на минуту задохнуться, как бы вогнав святые слова ему обратно в горло. Вся стража тоже закрестилась. «Да будет воля твоя, яко на небеси!» Опять ветер унес следующие слова, и опять послышался строгий, глубокий голос разъездчика. «Хлеб наш насущный дождь, долги наши, яко же и мы!» Лесничий, повинуясь какой-то неодолимой силе, стал на колени и, низко склонив голову, с трепетом вслушивался в простые и великие слова. «Яко Твое есть царствие во веки веков. Аминь». Нелиткин перекрестился и встал. То же сделали его товарищи и лесничий. И странно, в ту же минуту, точно очнувшись от своего безумного порыва, ураган утих. Как бы перевел дыхание и стал утихать. А через 5 минут он уже был обыкновенным лесным ветром средней силы. А когда, очнувшись от смертельного страха, партия двинулась в путь, он совсем перестал. Лесничий этот, весьма близкий мне человек, был не только лютеранином, но, кроме того, и своеобразным пантеистом. Но когда он рассказал мне о молитве Господней среди ревущего леса, в его голосе были оттенки глубокой веры. Окончил он так. «Я не верую в чудеса, но здесь я явственно увидел над собой всемогущую волю Бога».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Александра Ивановича Куприна «Молитва Господня». Читал Александр Карлов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала, а дни твоей беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнений». В 4 классе духовного училища я узнал о дарвинизме. Еще мальчик, а все эти соблазны лезли отовсюду, точно холодный ветер через щели. Человек произошел от обезьяны, а нас учили, что Бог создал. Затосковала душа моя. Я не только не радовался этому новому открытию, а наоборот, хотел вырваться из этой ужасной паутины. Что же я сделал? Была Масленица. Я почему-то не поехал домой, остался в Тамбове. И в свободные дни пошел, почти дитя, в публичную библиотеку и спросил у заведующего: «Дайте мне что-нибудь против дарвинизма». Он принес мне огромный фолиант какого-то Данилевского, и я стал читать. Мудрено, а стараюсь. Помню, что он сравнивает череп человека и череп обезьяны, и что где у человека подъем во столько-то градусов, а у обезьяны меньше. Не удовлетворился я тогда. Прочитал биографию Дарвина. И тут больше нашел мира для души. Оказывается, сам-то Дарвин был и остался христианином, верующим, чего многие и доселе не знают. Он учил об эволюции, развитии из низших в высшие видов живых организмов, но не отрицал ни создателя мира и особенно живых существ, ни его силы в мире.
0: Голос.

дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Монах Василиск, закинув на спину плетеную берестяную котомку, стоял на узкой тропинке, уходящей в лесную чащу, и ждал, пока из своей хижины покажется монах Зосима. Сюда, на остров Коневец, расположенный на Ладожском озере, Василиск и Зосима перебрались из брянских лесов, где несколько лет вели отшельническую жизнь. В здешних лесах странствующие монахи-пустынножители тоже поселились по соседству в самодельных хижинах-кельях из веток и ельника. Частенько вместе они ходили за ягодами или грибами, которые отдавали в расположенный неподалеку Коневецкий рождественно-богородичный монастырь. Вот и сейчас Василиск с кузовком за плечами терпеливо ждал товарища. Наконец Зосима появился. Приближался он с явной неохотой, и лицо его отнюдь не отражало энтузиазма по поводу предстоящего похода.
2: «Скажи, зачем мы так часто собираем грибы и ягоды?» — спросил он Василиска. «В монастыре добрые сотни монахов. Неужто там без нас некому пополнить запасы? Мы же пришли сюда на уединенное жительство и молитву. А ты что ни день, то за земляникой, то за клюквой, то по грибы».
1: Монах Василиск с улыбкой выслушал Зосиму и ответил: «Труд молитве не мешает. Отчего же не послужить, братья? Мы с тобой тем уже должны быть довольны, что живем на всем от монастыря готовом. При этом никто наш покой молитвенное и уединение не нарушает и ничего от нас не требует. Мы братьям монастырским ягодки принесем, а они, может быть, на молитве пред Господом нас помянут.
2: Только у них и забот, что нас с тобой упоминать», — покачал головой Зосима. «Да они, поди, и не знают, кто им ягоду носит. Нет, отче, ты как хочешь, а я больше собирать не стану», — заявил он и, повернувшись, зашагал обратно к своей хижине.
1: Василиск постоял немного, глядя ему вслед, и пошел в лес. Вернулся он через несколько часов с кузовком, полным ягоды, и тут же, пока она свежая, отнес ее в монастырскую трапезную. Наступило воскресенье. Василиск с Зосимой пришли в монастырь на литургию. После службы, выходя из храма, их остановил незнакомый монах. «Отцы, благодарствуем за лесные гостинцы, за то, что не забываете нас, многогрешных», — с поклоном сказал он. «Каждый день вас о здравии поминаем. Вся братья молятся». Василиск ответил монаху низким поклоном, а Зосима не знал, куда девать глаза от стыда. Всю дорогу домой он шел молча, о чем-то размышляя. А вечером пришел в хижину отца Василиска, раскаялся в своей неправоте и попросил у него прощения. Прожив некоторое время на Коневце, Василиск отправился в Сибирь, где поселился в Свято-Николаевском монастыре близ города Туринска. Люди быстро узнали о его глубокой молитвенной жизни и добром сердце. Обращаясь к Василиску за мудрым духовным советом, они называли его старцем. «Молитва без служения ближнему любовью и добром, что птица без крыла», — говорил старец Василиск Сибирский. «А на добро наше сам Господь добром же отвечает».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы должны жить на земле для неба, для Бога, для вечной жизни, которая столь ясно нам указана воскресением Христовым. Праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулянии, «Моя жизнь с отцом Александром». Я обожаю своих дочерей, и старшую, и младшую. Они давали и дают мне любовь, заботу, близость, которую невозможно измерить. Но сын — это просто нечто совсем иное. Я всегда видела его, как бы лучше сказать, в перспективе, со стороны. Он существовал, рос, менялся, развивался, а я была сторонним наблюдателем, всегда гордым, всегда благодарным за то, что он был тем, кем был. Отец Александр просто лопался от гордости. «У меня сын!» Один из его друзей позвонил, чтобы нас поздравить, и поинтересовался, а как самочувствие? «Гораздо лучше», — ответил он. «Я наконец-то выспался и чувствую, что отдохнул». «Саша, чудак, я спрашиваю о твоей жене». Этот ответ Александра на вопрос друга сразу же вошел в семейный фольклор. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: По улицам Москвы шел мальчик. Он был одет в старую поношенную курточку с заплатами на локтях. Ботинок на левой ноге у него просил каши. При взгляде на паренька невозможно было и представить, что его отец – потомственный дворянин из Малороссии, а мать – родная племянница знаменитого драматурга Загоскина. Мальчика звали Дима Дриль. Некогда весьма обеспеченную семью Дрилей постигло полное разорение, и Дима с ранних лет был вынужден заботиться о себе самостоятельно и зарабатывать на жизнь. Днем он учился в гимназии, а по вечерам разносил газеты и журналы. Однажды к нему подошел мальчишка-оборванец и попросил денег на хлеб. Но Дима

0: университета. Изучая уголовное право, он пристальное внимание уделял вопросам детской преступности. Его диссертация называлась «Малолетние преступники». В ней Дмитрий Андреевич рассматривал прежде всего психологические и социальные причины явления, делая упор на среде, в которой воспитываются дети, идущие на преступление. Из этого Дриль делал вывод, что сосредоточиться следует не на карательных мерах, а прежде всего на духовном излечении таких детей и изменении самой среды их существования. Столь новаторский подход оценили далеко не все. Получить кафедру для преподавания в Московском университете Дмитрию Андреевичу не удалось. Он получил место юрисконсульта в Министерстве юстиции и одновременно занялся серьезными научными исследованиями. Дриль написал несколько фундаментальных трудов, в том числе работу «Бродяжничество и нищенство и меры борьбы с ними», в которой развивал основную идею своей диссертации. Однако Дмитрий Андреевич был не только теоретиком, он сам принимал деятельное участие в попытках изменить среду. Вместе с известным доктором психиатрии Нижегородцевым Дриль основал в Петербурге «Товарищество борьбы с жилищной нуждой». В город на Неве он к тому времени переехал на постоянное место жительства и преподавал там в психоневрологическом институте. Задумка была простой, как все гениальное. Авторы проекта считали необходимым обеспечить малоимущее население города жильем со всей необходимой инфраструктурой – школой, детскими яслями, библиотекой, столовой. Так на пересечении Гаванской улицы и Малого Василеостровского проспекта появился Гаванский рабочий городок, построенный на средства жертвователей, первым из которых стал сам Дмитрий Андреевич Дриль. Сразу после открытия рабочего городка в 1906 году в нем поселилось более 1000 человек. Люди, еще недавно жившие в полусгнивших бараках, а то и вовсе на улице, с изумлением крутили водопроводные краны, из них текла вода, и трогали батареи парового отопления, они были горячими. Такие удобства в то время были далеко не во всех богатых домах, но создатели городка решили сделать все на высшем уровне. Квартиры были маленькие, но уютные. На территории располагалось четырехклассное училище, сквер, площадка для игр, библиотека, чайная и даже кинотеатр. В центре городка возвышалась небольшая церковь. В одной из своих научных статей под названием «Царство Божие внутри нас» Дмитрий Дриль писал: «У натур, охватываемых истинно религиозным чувством, наряду со служением высшему существу, которое проникает всю Вселенную, идет и беззаветное служение любимым детям этого существа, людям, особенно страждущим, трудящимся и обремененным». Таково было и его собственное отношение к людям, отношение верующего христианина, призывавшего любить, а не судить, и свято следовавшего этой высшей заповеди.
1: Имена, имена милосердия. Радио.

Светлое радио. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком, но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи молим вас, пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественная вашей славы, сохраняющие ны, припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, препадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
1: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно. Целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
3: Не

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Старый сковородник. Старый сковородник. Промасленная, испещренная трещинками деревянная ручка для сковороды. Она каждый день со мной. Все время норовит оторвать от сковороды свои проржавевшие, расшатавшиеся зубы. Боюсь обжечься. Но каждая твоя трещинка – один день моей жизни. Пасмурное утро. Дождь разрушил планы. Что ж, испеку оладьи. Пальцы привычно нащупывают в ящике старый сковородник. Но что это? Крепкая ладная ручка прочно вгрызается своими челюстями в обгоревшую сковороду. Я чувствую спиной твою улыбку.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Иван Бунин. «Над городом». Читает Алексей Вертков.
1: Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость – нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю зачинающийся в разных концах города перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов. И этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что Бог не есть Бог мертвых, но живых.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. 1873 год. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником. Стоит только попасть ему в круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такой же силою, с такой же стремительностью, с такой же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва, порыва отрицания и саморазрушения. То есть, то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия. Тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: В зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвный тихо плывет и горит. Легкой дымкой тумана ясный одет небосклон, светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум, видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Часть речи.
1: Аркадия Верченко. Отрывок из рассказа «Мать». Гремя и стуча, подкатил поезд. Станция была крохотная, и пассажиров вышло из вагонов немного. Девица с саквояжем, какой-то парень с угловатыми движениями и священник.
2: Священник. Буквальный перевод греческого слова «иерей». Так называют служителей церкви, имеющих духовный сан и относящихся ко второй из трех степеней священной иерархии. Священником может стать особо избранный человек через рукоположение, священнодействие, которое совершает архиерей, представитель высшей степени священной иерархии. Во время рукоположения священник получает благодатные духовные дары для совершения церковных таинств и богослужений. Священник посвящает свою жизнь пасторству. Наставляя и помогая, он ведет людей ко Христу. В России священника при обращении к нему принято называть отцом с называнием имени или батюшкой. Эта традиция наглядно демонстрирует народное отношение к священникам как к людям, которые по-отечески заботятся о своей пастве.

Радио «Вера». Светлое радио. Праздновать Пасху – это значит всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар Его, дар воскресения и любви. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

Московские булочники Иван и Дмитрий Филипповы состояли поставщиками двора Его Императорского Величества. В России выпечка хлеба всегда считалась почетным делом. Пекарей было великое множество. Но первыми булочниками империи середины XIX века считались именно Филипповы. Иван Максимович был вторым в династии Филипповых. Его отец, бывший крепостной крестьянин, перебрался в Москву из деревни, приобрел крошечную пекарню, записался в купечество и со временем сумел стать заметным лицом на хлебном рынке города. Своего сына он с раннего детства обучал премудростям трудного ремесла пекаря. Ваня умел и тесто замесить, и, отстояв у горячей печи, вынуть из нее готовый хлеб. Поэтому, когда отца не стало, Иван Максимович не только сохранил, но и приумножил фамильное наследие. Он одним из первых в стране открыл хлебную лавку прямо при пекарне. Она стала прообразом популярной сегодня системы «пекарня-магазин». Ассортимент продукции Ивана Филиппова радовал глаз. Хлеб множества сортов, булочки, ватрушки, сайки, калачи, пироги с разной начинкой. Филипповские изделия не черствели, даже если несколько дней лежали на открытом воздухе. Их поставляли в самые знатные дома Москвы и Петербурга. Ухитрялись продавать даже в далеком Иркутске, привозя туда в замороженном виде. В булочных Ивана Максимовича не было отбоя от покупателей. И если одной из визитных карточек Петербурга считались магазины купцов Елисеевых, то в Москве таковой стали булочные Филиппова. Иван Максимович стоял у печи наравне со своими работниками, лично проверял качество теста и готовый хлеб, накрывал его чистым полотенцем и со всего маху бил рукой, превращая пышный каравай в тонкий блинчик. Если через полминуты хлеб поднимался и восстанавливал первоначальную форму, Иван Максимович произносил свое традиционное «с Богом» и отправлял выпечку на прилавок. Особенно любил Филиппов простой черный хлеб. Говорил: «Хлебушка черненький, труженику первое пропитание». Простые люди хорошо знали о доброте и отзывчивости богача Филиппова. Он постоянно отправлял большие партии своей продукции арестантам Бутырской тюрьмы. И в отличие от многих торговцев, никогда не посылал туда лежалый товар, а только самый свежий. Иван Максимович жертвовал осужденным крупные суммы денег. Он заботился о бедных вдовах, о детях-сиротах, опекая московские приюты и отправляя им в больших количествах продукцию своих пекарен. Сын Ивана Максимовича, Дмитрий, продолжил дело отца, не уронив фамильной чести. Жил по совести, по-христиански, и оказался предпринимателем еще более удачливым, чем его отец. Так же, как Иван Максимович, Дмитрий посылал в тюрьмы подаяния арестантам, или, как их тогда называли, несчастненьким. Так же, как отец, никогда не сбывал с рук испорченную продукцию. Дмитрий Иванович был владельцем не только пекарен и булочных. Он открыл в Москве кофейни, ресторан, гостиницу. А на Тверской улице построил фабрику, где для рабочих были созданы приличные условия. Люди получали хорошее жалование, трудились посменно, пользовались перерывами на обед и чаепитие, имели выходные и праздничные дни. При фабрике Филиппов выстроил для рабочих бесплатное общежитие с отоплением, освещением, горячей водой, баней и питанием. Дмитрий Иванович не дожил до смутных времен. Он умер за несколько лет до революции. Понимая, что она неизбежна, говорил своим наследникам: «Не бросайте отечество. Без филипповского хлебушка простому мужичку не выжить». Большевистский переворот не пощадил династию. Кого-то ждала эмиграция, кого-то репрессии. Предприятия были национализированы. Когда-то Иван Максимович Филиппов завещал своим детям ни в коем случае не давать разрушить пекарню на Тверской улице. Сегодня по этому адресу нет ни пекарни, ни булочной, но осталась добрая память о добрых людях и их добрых делах.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний святителя Луки Воина Ясинецкого «Я полюбил страдания». Весной 1930 года стало известно, что Сергиевская церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого. И когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время, и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение отслужить в этот день последнюю литургию и после нее, когда должны будут явиться враги Божьи, запереть церковные двери, снять и сложить груды на средине церкви все крупнейшие деревянные иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на костре.

0: не мог стерпеть разрушение храма. Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткий срок, а меня в тот же день арестовали. В своей знаменитой пасхальной проповеди святой Иоанн Златоуст говорит, что Бог не только дела приемлет, но и намерение целует. За мое намерение принять смерть мученическую, да простит мне Господь Бог множество грехов моих.
1: Голоса

Вы слушаете радио «Вера». Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Егор, как и все мальчишки, любит поезда. Деревянная железная дорога, игрушечный паровоз и раскраски с вагонами занимают его надолго. А недавно у мальчика появилась новая игра в доктора. Потому что вот уже несколько месяцев он лежит с мамой Татьяной в больнице. Проблемы со здоровьем у Егора начались с первых недель жизни. Сначала появился сильный тонус рук, потом обнаружились трудности в движении. Сейчас ребенок передвигается на цыпочках. Ноги не слушаются, хотя Егор регулярно проходит курсы массажа и физиотерапии. В феврале этого года он пошел в детский сад, но почти сразу заболел. Высокая температура и жар не сбивались привычными препаратами. Когда приехала скорая помощь, у ребенка уже начались трудности с дыханием. Обследование в больнице показало нарушение в работе внутренних органов и гормональный сбой. Мама Егора Татьяна перестала водить сына в гости и общественные места. Сейчас жизнь семьи – это больницы, анализы, реабилитации и почти полная изоляция от внешнего мира. Потому что любая простуда может снова обернуться угрозой. Врачам важно выяснить, почему организм Егора так тяжело переносит вирусы и инфекции. Ответ может дать высокотехнологичное генетическое исследование. Его результат позволит поставить точный диагноз и подобрать правильное лечение. Собрать средства на дорогостоящий анализ семье помогает фонд «Подсолнух». С 2006 года он поддерживает детей и взрослых с врожденными нарушениями иммунитета. Сделать пожертвование для Егора можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посещение твое, сила моя, всякой твари силу приносит. Словно лампады пустые наполняешь ты елеем, и начинают гореть. Блажен приемлющий тебя в пустоту свою, тот наполнится и гореть будет. Когда елея нет, горит фитиль с дымом и копотью. И до пришествия твоего горели души человеческие, но не ты горел в них, а фитиль без елея с дымом и копотью. Сошел на землю ты и наполнил все лампады елеем, и горит елей без дыма и копоти. Но не видят невежды разницы, говоря, и прежде было горение, и ныне горение. Не видят невежды разницы между горением лампады пустой и лампады наполненной. О, невежды! Когда горит тленное своим огнем, то горит фитиль без елея и горит с дымом и копотью. Когда сосуды тленные небесным елеем наполняются, тогда елей горит и горит светлым пламенем без дыма и копоти. Не таков ты, как обычные приходящие, что приходят взять. Ты пришел не прийти и взять, как обычные приходящие, но пришел ты, чтобы оставить. Воистину, пришел, чтобы наполнить все и оставить наполненным. Всякая тварь наполняется мощью и силою, когда ты посетишь ее, Господи, преисполненный добродетелей. Вода, что могла лишь омывать тела, обрела силу крещать души во имя Твое, Господи. Елей, что мог лишь блестеть на лице здорового, обрел силу укреплять больных во имя Твое, Господи. Хлеб, что мог лишь накапливать в человеке тленное, обрел силу жизнью Твоею питать жизнь во имя Твое, Господи. Источники налились силою, и травы полевые жизнью наполнились во имя Твое, Господи. Слова обрели силу исцеления, а знаки стали защитою во имя Твое, Господи. Мертвые понесли на себе немощи живых, и живые стали говорить с мертвыми, как с живыми, во имя Твое, Господи. Могилы, прежде лишь смрад источающие, источать мира начали, и пещеры звериные стали убежищем подвижников и свидетелями покаяния. Прежде пришествия Твоего, Господи, мир был темнее фитиля коптящего и бессильнее паутины паучьей. Отверзут ли очи невежды и узрят ли разницу? За всех невежд колени преклоняю и молюсь, Господи Всесильный, отверзи очи им, чтобы узрели разницу. Да разницу узрят, и откроют лампады пустующие, чтобы ты наполнил их. Да не задыхаются в дыму и копоти елей небесной лампады моей. За всех невежд колени преклоняю пред тобою, Дух Святой Животворящий. Дохни, словно гроза, свежестью, и встряхни души маловерные, да пробудятся и почувствуют час посещения Твоего, да покаются, да падут на колени со мной и воскликнут, как земля обновляется, когда Ты посещаешь ее, величественный и страшный Господи.

0: Радио «Вера». Александр Куприн. По-семейному. Читает Алексей Вертков.
1: Наступила быстрая южная весна. Прошел лед по Днепру. Река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый низменный Черниговский берег. Стояли теплые темные ночи и перепадали короткие, но обильные дожди. Вчера деревья едва зеленовато серели от почек, а наутро проснулся, и они вдруг заблестели нежными яркими первыми листиками. Тут подошла и Пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звон и пение, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть, сладкая, легкая и тихая.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». Когда болезнь мамы признали безнадежной, я вспомнил, чему меня учили. Молитва с верою должна исполниться. И вот я принялся волевым усилием вызывать в себе уверенность, что мои молитвы непременно будут услышаны. Я действительно поверил, что верю в это. Когда мама все-таки умерла, я стал добиваться чуда. Интересно, что неудача никак не подействовала на меня. Дело, видимо, в том, что убежденность, которую я возбуждал в себе, не имеет никакого отношения к вере, и потому разочарование ничего не изменило. Я обращался к Богу, как я его себе представлял, без любви, без почтения, даже без страха. В том чуде, которого я ждал, Бог должен был сыграть не роль искупителя или судьи, а роль волшебника. Сделав то, что от него требовалось, он мог уйти. Мне и в голову не приходило, что та потрясающая близость к Богу, которой я добивался, связана еще с чем-то, кроме счастья нашей семьи. Думаю, такая вера часто вспыхивает в детях, и крах ее на них не отражается, как ничего не изменило бы чудо, если бы оно произошло.
0: Голоса

Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши. Потерянный в толпе необозримый, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Декабрь на Афоне больше походил на позднюю осень. Лил дождь, дул сильный порывистый ветер. В монастыре Григориат готовились к престольному празднику. Ожидалось множество гостей. Для трапезы нужна была рыба. И келарь, монах, отвечающий за снабжение обители продуктами, уже третий день подряд ходил на пристань, чтобы договориться с рыбаками. Но те наотрез отказывались выходить в море в такое ненастье. Гавриил, молодой послушник, помощник повара, собиравшийся в скором времени принять монашеский постриг, очень переживал, видя, как опечалены братья монастыря тем, что не смогут накормить гостей вкусными рыбными блюдами. Ему так хотелось хоть что-нибудь сделать. Но что? Рыбачить Гавриил не умел. Попробовать уговорить рыбаков закинуть сеть? Но если уж они не послушали отца Келаря, одного из старших монахов, то на него и вовсе не обратят никакого внимания. До праздника оставался один день. Вечером, молясь перед сном, Гавриил от всего сердца просил Бога помочь монахам. Ночью ему не спалось. Может быть, Господь смилостивится и пошлет утром хорошую погоду. Тогда рыбаки смогут выйти в море, думал он. Но наутро погода только ухудшилась. Ветер завывал и хлестал по окнам струями дождя. Волны высоко вздымались и шумом разбивались о прибрежные камни. Гавриил вздохнул. «Не услышал Господь», — огорченно подумал он. С этими грустными мыслями Гавриил вышел во двор. Вдруг он услышал топот. Гавриил оглянулся. Это был отец Келарь. Он стремительно бежал по двору, радостно крича: «Братья, скорее берите корзины и бегите на пристань!» Поравнявшись с Гавриилом, Келарь остановился и с сияющим видом сообщил: «Там на пристани волнами рыбу на берег выбросило! Да как много! На праздник хватит! И еще останется! Беги скорее помогать!» Гавриил от радости едва не заплакал. «Благодарю тебя, Господи!» — повторял он, идя в кладовую за корзиной. Вскоре после этого случая Гавриил принял постриг с именем Георгий. Люди видели, как угодны были Богу его искренние молитвы, и с почтением называли отца Георгия старцем. На Афоне его на восточный манер прозвали старцем Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. «Не годится гадать, как и откуда придет к нам помощь Божья», — говорил старец Хаджи Георгий. «Наше дело — сердечно молить о ней Господа и со смирением и кротостью ожидать, веруя в безграничное Божье милосердие».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос воскресе! На этих словах основана наша вера, наша надежда, любовь, Святая Церковь и вся наша будущность. Священномученик Серафим Чичагов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Юлии Мироновой, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого, главного хирурга Красноярского края. Великая Отечественная война. Город Красноярск. Как-то в субботу мы на бричке поехали на окраину города в Никольский храм, где святитель служил иногда, и там он меня окрестил. Сам мне крест на шею надел. Потом спохватился и говорит: «Нет, все равно этот крест с тебя снимут. Положи-ка ты его в кармашек и никому не показывай. И знаете, я ведь этот крест сохранила, а недавно подарила его своему внуку, как самое дорогое, что есть у меня в жизни». Не помню, что мне святитель рассказывал перед крещением, но за несколько дней до этого он все спрашивал: «Ну что ты, готова? Решилась? Точно хочешь окреститься?» А я-то что? «Да, да, конечно. Я хоть сейчас».
0: Голоса времени.

0: смерти.
1: Если бы можно было так устроить мир, чтобы все всегда делали друг другу что-нибудь хорошее, мечтал детский писатель и один из лучших педагогов 20 века Януш Корчик. Он не только мечтал, он действовал, делая все, что в силах сделать взрослый человек для детей. Генрик Гольдшмидт, это настоящее имя Корчика, родился в Варшаве в семье адвоката. Мальчику исполнилось 11 лет, когда умер его отец. Нужно было зарабатывать на жизнь.

0: детишек. Вскоре вся Варшава заговорила о гуманном докторе. Докторе бедняков, как прозвали Корчика за то, что неимущих он лечил бесплатно и отдавал им на лекарства почти все свои деньги. Вскоре Януш стал членом правления общества «Помощь сиротам» и решил создать детский дом. Сам разработал проект здания, подключил к делу богатых филантропов, контролировал строительство. Дом сирот Корчика открылся в 1911 году. Януш стал его директором, поставив спонсорам условия. Они не будут вмешиваться в воспитательный процесс. Уже вскоре дом сирот называли гордостью Польши. Это было настоящее детское государство со своим правительством, министерствами, газетой, товарищеским судом. Корчик пару раз сам подал на себя в этот суд. Один раз за то, что, вспылив, обидел ребенка. В другой – за то, что заподозрил девочку в воровстве, которого она не совершала. И ребята в первом случае оправдали своего пана-доктора, а во втором вынесли ему порицание. Работу Корчика прервала Первая мировая война. Януш ушел на фронт, а вернувшись, открыл в Варшаве еще один приют – наш дом. Здесь жили дети политических заключенных. Это были настоящие польские гавроши. Найти с ними общий язык оказалось очень непросто, но Корчик сумел сделать детей своими союзниками. Помогла трудотерапия. Воспитанники сами наводили порядок в комнатах, убирали двор, помогали на кухне, работали в мастерских. За хорошую работу получали премии. Корчик считал, что только заработав деньги своим трудом, ребенок научится ценить их. Чтобы дети могли отдыхать летом, Корчик с помощью одного из варшавских богачей построил за городом виллу. У воспитанников было свое знамя зеленого цвета, цвета надежды. И когда летом они выезжали на виллу, варшавяне, завидев зеленое полотнище, говорили: «Идут дети Корчика». Прибежищем добра и света называли в Польше приюты «Наш дом» и «Дом сирот». Один из воспитанников последнего, уже став взрослым, писал своему учителю: «Если бы не этот дом, не знал бы я, что существуют в мире добрые и честные люди. Не знал бы, что есть в мире справедливость». Кстати, сам Корчик жил вместе с ребятами в доме сирот, в комнатке на чердаке. Здесь были написаны необыкновенные детские повести: «Король Матиуш I», «Матиуш на необитаемом острове», «Когда я снова стану маленьким». Многие состоятельные поляки, влюбленные в произведения Корчика, делали крупные пожертвования его приютам. В 1942 году вместе со своими воспитанниками Корчик оказался в немецком лагере смерти Треблинка. Мог уехать, спастись, друзья сделали ему фальшивые документы. Но старый доктор отверг такой шанс на жизнь, сказав: «Не оставишь своего ребенка в болезни, несчастье, в опасности. А здесь 200 детей. Как можно оставить их одних в запломбированном вагоне, в газовой камере?» Корчик погиб вместе с детьми. Говорят, что он до последней секунды рассказывал им сказки. На месте гибели учителя и его учеников стоит простой, строгий камень. И слова на нем написаны простые, строгие, единственно уместные: «Януш Корчик и дети».
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Хвалите Господа с небес и славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки! Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Миро-Ликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Миро-Ликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Миро-Ликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Миро-Ликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, кандак, одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Миро-Ликийского в лике святых. Церковнославянский текст кандака звучит следующим образом. «В мирех святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спас Лыси неповинный от смерти, сего ради освятился Иси, яко великий таинник Божией благодати». Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий, Евангелие Христово исполнив, положил ты преподобный душу свою за людей твоих, и неповинных избавил от смерти, поэтому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати». Автор кандака прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
1: Кандак в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем кандак святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николу Грешской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Бунин. «Поздней ночью». Читает Алексей Вертков.
1: Давно не видел я месячной ночи. И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи Средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал или полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия. Точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку. Вот редкие леса, болота и перелески, ниже которых к югу начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них старый серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете. Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях Твоих и Твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил ты преткновения с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие через сито мелкое закона твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, твоими. Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания Тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего? Есть верующие, Господи, но послушных мало. Кому быть мне послушным, если не всемогущему? Разве поднимут меня падшие, смертные, укрепят меня? Кому быть мне послушным, если не мудрейшему? Разве неучи могут научить меня, и невежды разве откроют мне истину? Кому быть мне послушным, если не святейшему? Разве грешники сохранят меня, и злодеи спасут душу? Как назвали бы человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему? И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону? Так же назовем непослушных верующих. Ощутил ты жало непослушания моего, прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь Твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь Твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь Твою. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь Твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь Твою и мое непослушание. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не Тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость Твоя, и отверз Ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом Своим. Как кротко Ты глядишь, как будто никогда я пред Тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли Твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков».

0: Светлое радио. Александр Куприн. «Пустые дачи». Читает Алексей Вертков.
1: О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья — все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре. Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина. Тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех. Кто-то произнес мечтательно и грустно: «Это последняя ночь лета. Последняя ночь». Помню, я тогда поглядел направо, на юг. Там от земли до полнеба сгрудились тяжкие сонные тучи, и в них бегали зарницы. А когда мы проснулись, была осень.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». В 1926 году был я горьким безработным, сидел на шее у отца. На душе тяжело было. Кругом НЭП, магазины ломятся от товаров, а я ничего не могу купить, иждивенцем себя чувствую. А места, я счетовод по специальности, нет и не предвидится. Получаю пособие 15 рублей. Хожу на биржу раз в месяц. Разве это жизнь? И вот сижу один раз на кухне. Тяжко. Вдруг стук в дверь. Входит старушка. «Дай, молодец, воды». «Я дал». «Что, — говорит, — тяжко тебе? Плохо без работы». «Так вот тебе совет от странницы Пелагеюшки. Ты сходи к Иверской, попроси как следует. От души попроси». Сделал все, как она научила. Буквально на следующий день дают мне на бирже путевку в санаторий на 2 недели. Я там отъелся, отдохнул от своих невзгод. Приезжаю, мать говорит: «Миша, тут у знакомого в конторе счетовода в армию забрали. Тебя берут на его место». Разве не чудо?
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Дробится и плещет, и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой. Недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море, кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и блеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: В монастыре Оптина-Пустынь с самого утра было многолюдно. Народ, крестьяне из окрестных сел, городские купцы, благородные господа и дамы, приехавшие издалека, вереницей тянулся к келье монаха Илариона. Живший в монастыре уже много лет, монах и в обители, и за ее пределами прославился как мудрый наставник, утешитель и неустанный молитвенник. Люди со всех концов России съезжались к нему за добрым советом. В тот день к отцу Илариону привели душевнобольную женщину. Монах ласково встретил гостью, усадил рядом с собой на табурет и повел приветливую беседу. Женщина молча слушала монаха, но потом вдруг замахала руками и стала изрыгать на отца Илариона отборную брань. Испуганный келейник, помощник монаха, хотел было увести больную, но отец Иларион жестом приказал ему выйти за дверь, а сам стал возносить горячие молитвы о несчастной. Постепенно лицо женщины прояснилось, она пришла в полное сознание и со слезами смогла исповедать отцу Илариону свои грехи, следствием которых и была ее тяжкая душевная болезнь. Спокойная и радостная вышла женщина от монаха. Келейник отца Илариона, не зная, что произошло в келье во время его отсутствия, вошел к монаху и со вздохом проговорил: «И по что вы ее только, батюшка, сразу не отправили во свояси? Вон она какая! Буйная! Бранится!» Но отец Иларион только покачал головой. «А душа-то как же?» — спросил он келейника. «Душа ведь у нее такая же, как у нас с тобой. Не облик только внешний должно видеть в людях, но и душу, образ и подобие Божие», — говорил отец Иларион Оптинский, которого за мудрость и великое человеколюбие благоговейно называли старцем Иларионом Оптинским. «А единой человеческой души и весь мир не стоит».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

Вера. Светлое радио. Победа Христова – это единственная победа, которой могут радоваться все человеческие существа, от первозданного и до последнего. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана «Матушки и Улянии. Моя жизнь с отцом Александром». Мы были друзьями, близкими друзьями. Когда мы собирались куда-нибудь вместе вечером пойти, он всегда спрашивал: «Куда тебе хочется, Льяна?» Возможно, он знал, что я все равно настаю на своем, но думаю, что он просто был очень добрым человеком. И это его отношение способствовало безоблачному миру в нашем доме. Он предпочел бы пойти в ресторанчик у Натана, где подавали его любимые хот-доги, или в другой простой ресторан. Он любил сесть за деревянный стол на скамейку, заказать что-нибудь незатейливое и расслабиться. Я же предпочитала разнообразное меню, изысканные блюда, красивую скатерть. До сих пор я сожалею, что не часто баловала Александра простой едой в простых ресторанах. В дорогих ресторанах он всегда заказывал стейк, какие бы другие заманчивые блюда ни предлагались в меню. Единственное разнообразие допускалось в выборе соуса, чаще всего перечного. Любимым десертом для него был яблочный пирог с шариком мороженого. Сама я никогда не пекла для него яблочных пирогов, так и не научилась их готовить. И об этом я тоже теперь жалею.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Вера. Имена, имена милосердия.
1: В Московском музее Юрия Никулина хранятся письма, которые приходили Юрию Владимировичу со всей России. Зрители восхищались, благодарили артиста и часто обращались к нему с просьбами. Люди знали, что у великого актера по-настоящему великая душа и доброе, отзывчивое сердце. Он помогал всем, кто к нему обращался и кто действительно нуждался в помощи. Слово «нет» Никулин говорил редко. Дверь в его кабинет с табличкой «Директор цирка» не закрывалась, телефоны не умолкали. Юрий Владимирович делал до 50 звонков за день. Доставал лекарства, помогал устраивать в больнице знакомых и незнакомых людей, пробивал квартиры, хлопотал о пенсиях. А сам при этом долго жил в коммуналке. Один из друзей Юрия Владимировича сказал, что если перечислить всех, кому он помог, список получился бы страниц на 100. Едва возглавив цирк, Никулин договорился с руководством столичной кондитерской фабрики, чтобы печенье, вафли, конфеты привозились и бесплатно раздавались маленьким зрителям из детских домов. Как всякий большой цирковой артист, Никулин считал, что все дети мира – его дети. Однажды на гастролях в Мельбурне случилась такая история. Фотограф одной из газет сделал снимок девочки, которая, закрыв лицо руками, рыдала.

0: 1990-х годах Юрий Владимирович стал председателем правления Московского фонда мира, который помогал инвалидам войны, детям-сиротам и детям-инвалидам. Кстати, именно любовь Никулина к детям ускорила реконструкцию цирка на Цветном бульваре. Его, по сути, отстроили заново и всего за 4 года. Про Юрия Владимировича говорили, что стоило ему войти в кабинет высокого начальника, как тот сразу на все соглашался. Таким было обаяние артиста, которым в личных целях он никогда не пользовался. Даже ради сына Максима. «Сыну я всегда успею помочь, а вот кто поможет этим людям, которым и обратиться больше не к кому, кроме как ко мне», — говорил Юрий Владимирович. К Максиму по сей день приходят те, кого когда-то выручил Никулин. «Спасибо, ваш отец спас нашу дочку, помог с больницей». Или «Спасибо, только благодаря вашему отцу мы получили квартиру». А о том, как трепетно Никулин относился к животным, до сих пор ходят легенды. Например, в перестройку в цирке стало нечем кормить хищников. Никулин пришел к Горбачеву и пригрозил, что через пару дней, когда тигры как следует проголодаются, он привезет их в здание правительства и откроет клетки. Горбачев знал, ради животных Никулин пойдет на все. И спустя 2 суток в цирк доставили мясо. Никулин не любил вспоминать о войне, но из всех наград, а их у него было больше 15, одной из самых дорогих была медаль «За отвагу». И вторая, не менее любимая, медаль к 75-летнему юбилею от фонда помощи ветеранам цирка, который создал Никулин. У стариков-пенсионеров не было денег, но кто-то из них принес серебряные ложки, кто-то серебряные кольца. Их переплавили и отлили медаль «За доброту и милосердие». У цирка на Цветном бульваре стоит памятник Никулину. Деньги на него собирали всем миром. Это неудивительно. Люди щедро откликались на проект «Народный памятник народному артисту», потому что это был памятник щедрому человеку.
1: Имена, имена милосердия.

0: такая.
1: Радио «Вера».
2: На берегу реки широкой, среди безмолвной

брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, она покрыта мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир —

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь, решая изменить ход истории, подчас не вмешивается в нее напрямую, а посылает избранных им людей. Так произошло, например, когда Бог захотел освободить евреев из египетского плена. Он призвал Моисея, которому и поручил вывести избранный народ из Египта. Впоследствии на Моисея была возложена еще одна, более важная миссия – сообщить людям 10 заповедей закона Божьего. Значение 10 заповедей сложно переоценить. Они стали основанием для религии и культуры древнего Израиля. На них же ориентированы принципы современного законодательства, защищающего права и свободы человека. Однако, при всей своей значительности, 10 заповедей и Ветхий Завет в целом имеют существенную особенность. Они ориентируются почти исключительно на справедливость, то есть закон, и почти ничего не говорят о любви, благодати. Такую особенность верно подмечает святой Иоанн Дамаскин в составленном им произведении под названием «Догматик». Этот тип песнопения излагает вероучительные особенности православной церкви. Сегодня, в качестве примера, мы разберем догматик второго гласа, особой мелодии распева. Одно из 8 подобных произведений святого Иоанна Дамаскина, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст догматика звучит так. «Прииди сень законная, благодати пришедши, як уже Бог купина не сгораша паляема, так у дева родила еси, и дева прибыла еси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». Послушаем этот текст в переводе иеромонаха Амвросия Тимрота. «Прошла тень закона, когда благодать явилась, ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем, так ты, дева, родила, и девой осталась. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». В молитвословии упоминается сразу несколько важных событий из эпохи Ветхого Завета. Иоанн Дамаскин говорит нам о призвании Моисея, увидевшего горевший и не сгоравший терновый куст. Так пророку явился Господь. Этот же образ стал символом Богоматери, которая носила внутри себя самого Бога. Куст, увиденный Моисеем, не был опален небесным пламенем. Богородица была девой и осталась ею после рождения Христа. Говорится в догматике и об исходе из Египта евреев, путь, которым в виде огненного столпа указывал сам Господь. Но главное, о чем нам хочет сообщить догматик, Ветхий Завет был эпохой справедливости, Новый Завет – время любви Бога к людям.
1: Во время пения догматика совершается вечерний вход. Священник с кадилом входит в алтарь. Этим он символизирует собой Христа, принесшего в мир божественную благодать и открывшего людям врата Царства Божия. Сын Божий поступил так из великой любви к человечеству. Ради каждого из нас Он пожертвовал жизнью. Послушаем догматик второго гласа в исполнении объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Екатерины и Ивана Каплинских из Вышнего Волочка, что в Тверской области, пятеро детей. Старшему сыну 15 лет, младшему – год. Супруги не имеют вредных привычек. Иван работает, а Екатерина воспитывает детей в декретном отпуске. 3 года назад они купили в ипотеку старый дом. Поменяли в нем проводку, установили газовый котел, обновили окна. Но зимой начала течь крыша. Шифер, который выглядел в теплое время года целым, просел под тяжестью снега. Кровля пошла трещинами. Потолки и полы стали разрушаться от обилия талой воды. Ремонт крыши стоил Екатерине и Ивану больших средств. Пришлось взять кредит. Кровлю починили, но полы и потолок требуют замены. Намокшие обои отошли от стен, которые покрылись плесенью. Иван с утра до вечера на работе. Доход всего на несколько тысяч, но выше прожиточного минимума. Поэтому на пособие и социальную поддержку семья рассчитывать не может. А еще добавляется долг за ремонт крыши. На строительные материалы для внутренней отделки стен, пола и потолка денег у супругов нет. Екатерина и Иван не предполагали, что дом окажется проблемным, и на его обустройство потребуется столько средств. Помочь в сложившейся ситуации семье решил проект «Казань милосердия». Организация открыла сбор на ремонт стен, потолка и пола. Поддержать Ивана и Екатерину с детьми можно на сайте kazanmilosердие.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.